Итак, Марк Шагал как иллюстратор, безусловно. Как я уже говорила, «Мертвые души» Гоголя, басни Лафонтена, сборник рассказов «Тысяча и одна ночь», Библия на французском языке, музей Шагала в Ницце, так, кстати, и называется «Библейское послание». А еще он был мастером монументального искусства. Он делал, как вы знаете, витражи, мозаики, скульптуры, керамику, оформил огромное количество католических, лютеранских храмов и синагог в Европе, США, Израиле. О нем вспоминаешь, и, как всегда, в данном случае этот человек, эта личность, он у каждого свой. То, что мы успели запомнить, то, как мы смотрим вслед его витражам, оборачиваясь на них и оставляя где-то в себе вот эти лучи, эти цвета, подобранные им. Очень много искусствоведов рассматривают Марка Шагала, ну, например, как одного из модернистских художников ушедшего века. Кто-то считает его продолжателем наивного искусства, кто-то только модернистом, но он в любом случае особое явление XX века.

Если Малевич строил разные идеи, выпускал громкие манифесты, Кандинский развивал свою философию и отразил ее в итоге в статье о духовном искусстве, у Марка Шагала такой задачи не было. Он не видел ее перед собой. Он ничего специально не декларировал, не заявлял. Он просто выражал в своем творчестве восхищение перед Божьим миром. И многие склоняются, исследователи его творчества, к тому, что неправильно воспринимать работы Марка Шагала вне контекста религиозного. А он в одном из интервью вспоминал: ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Для Шагала все было чудом. И когда он был мальчиком, и когда он вырос, и он этого не скрывал. Для него было чудом все. Жизнь, красота, любовь. Это было проявлением чуда, каждое по-своему. Он чудом, кстати, едва не сгорел, еще не родившись. Когда у матери начались схватки, в доме возник пожар. И ее выносили, его мать выносили из дома на кровати. Этот случай он запечатлел потом на картине и говорил, что таким образом прошел огненное крещение. И, возможно, это тоже утвердило его мысли, что он рожден для чего-то великого. Марк Шагал считал, что Бог его предназначил изображать красоту созданного им мира. И вспоминал дальше, это цитата из книги «Моя жизнь». Не помню, кто писал Шагал. Скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, вспыхнул пожар. Огонь вообще охватил город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у нее в ногах вместе с кроватью перенесли на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Я не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто уже насмотрелся картин Шагала. И он... Этот слабый комочек мяукнул. Я родился.

как в раю. Звезды над местечком высокие и яркие. Я себе пою, я себе краю.

как многие знают, Марк Шагал родился в Витебске, в еврейской, бедной, верующей семье, где все хорошо знали заповеди, ходили в синагогу, молились, в субботу сжигали свечи, устраивали трапезу. Шагал рано выучил язык, я имею в виду еврейский язык, начал читать Библию, и она стала той книгой, которая и сопровождала его всю жизнь. И вот эта религиозность, которую отмечали все его знающие, была у него, можно сказать, в крови. Сам он вспоминал в своей книге: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом. Сколько мне приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться. И вот здесь, стоя лицом к окну с раскрытым молитвенником, я мог любоваться видом местечка в субботний день. Синева под молитвенный гул казалась еще гуще. Дома было совсем иначе. А вокруг я видел дома, которые мирно парили в пространстве. И каждый прохожий, как на ладони». Такие воспоминания у маленького еще Марка Шагала.

Знаете, когда я готовила эту передачу, я смотрела на картины Шагала, но очень разные, разных лет. Смотрела, что о нем пишут, сравнивала свое ощущение и сравнивала то, что писал сам Марк Шагал, когда писал, например, свои воспоминания о детстве в книге «Моя жизнь» или давал интервью, что пишут о нем и о том, что такое авангард, то есть как искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. И с этой точки зрения Шагал авангардист. Каждый авангардист может создавать свой мир, свой стиль, и мир Шагала, безусловно, мир красоты, чудес и любви, то, о чем говорил он сам, то, о чем говорили его поклонники и, конечно, исследователи. А вот он сам потом писал: «Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм – мне это чуждо одинаково. По-моему, искусство – прежде всего состояние души. А вот душа, она должна быть святой у нас у всех, которые ходят по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью». Интересно представлять его размышления и видеть в это время ту или иную картину. Попробуйте сделать то же самое. К тому же, что интересно, ведь чаще всего художники авангарда, если вы вспомните, были людьми неверующими, даже антиклерикальными. Некоторые вдохновлялись религиозным искусством, если мы говорим, например, о Петрове Воткине, о Малевиче даже, но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард, то, как он писал, как он искал сюжеты, как он работал, все это сочеталось. Возможно, он унаследовал многое от иудаизма хасидского. Там много уделяется эмоциям, будь то радость искренняя или глубокое покаяние. Он сам очень много пишет об этом в своих воспоминаниях, о том, как он рос, что он видел вокруг в своем местечке, что на него производило большое впечатление.

Как понимать картины Шагала? Ну, наверное, тут никаких советов не нужно. Каждый ищет и находит по-своему. Мир на картинах Шагала очень многообразен, и часто можно встретить несовместимые, конечно, вещи. Его язык реальным не назовешь, и при этом о реальности

красотой творения этого мира, который, к сожалению, сейчас так не похож на то, о чем писал свои картины Марк Шагал. Еще цитата из его книги. «Я бродил по улицам, искал чего-то и молился. Господи, ты что, прячешься в облаках или за домом сапожника? Сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровле. Краски смешивались, превращались в вино, и оно на моих холстах. Красиво.

Марк Шагал. Один из самых необычных художников, на мой взгляд, прошлого века. На полотнах Шагала люди, лошади, все взлетает в воздух. Коровы играют на скрипке, огромные козы и петухи несутся по улицам, катая на себе цирковых артистов. Абсурд, сказка или сложный набор символов, разгадать смысл которых под силу опытному искусствоведу, что, собственно, и происходит все эти десятилетия. Шагал редко рассказывал о работах, потому что считал, любые объяснения могут сбить с толку зрителя. Каждый видит в его картинах до сих пор что-то свое. Трогательные воспоминания о детстве, или первозданный хаос, или причудливые сновидения, ну или, возможно, непонятный зрителю рисунок.

Марк Шагал, который говорил: «Я нес свое детство, как теплую шаль. Оно всегда со мной». Именно там, в Витебске, среди простых людей, молитв и песен, зарождался его особый мир, который разгадывают до сих пор. И он часто возвращался в Витебск, а Витебск возвращался в его картины. Дом с зеленой крышей, скрипач на крыше, жених и невеста, летящие над городом. И каждая деталь, а в его картины стоит вглядываться, искать эти детали и находить. Каждая деталь, как звуковой аккорд. Ну а скрипка в картинах Шагала – это не просто инструмент. Это символ еврейской души, о которой он никогда не забывал. Вы же помните скрипача или скрипача на крыше. Музыка там звучит, даже если вы молчите. А еще у Шагала много ангелов. Они тоже играют музыку.

похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом

островка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 26 июня 2026 года, 11-й день месяца Тамуз, Юд Алев Бетамуз, Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Переговоры между израильской и ливанской делегациями в Вашингтоне продолжатся и в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщило израильское посольство в американской столице. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что вчерашняя израильско-ливанская встреча продолжалась в течение 11 часов. Однако по ее завершении совместных заявлений сделано не было. Из Ливана минувшей ночью поступили сообщения о воздушной атаке Цагаля в районе, расположенном к северу от города Бинджбейль. Вчера силы Цагаля ликвидировали 6 террористов Хизбаллы, от которых исходила непосредственная угроза для наших военнослужащих. Президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт, и наблюдается тенденция снижения цен на нефть. По его словам, такая тенденция продолжится. Об этом президент сказал в ходе вечерней трапезы, проводившейся во дворе Белого дома. Вопреки словам Трампа, канал CNN сообщил, что нефтеналивной танкер подвергся вчера атаке иранских самоуправляемых катеров в Ормузском проливе. Представители Исламской Республики выступили с предупреждениями о том, что суда, которые не получили соответствующее разрешение от Тегерана, не смогут беспрепятственно проходить через пролив. К другим темам. В Венесуэле число жертв землетрясения, по предварительным данным, достигло 230 человек. Об этом представители Министерства здравоохранения сообщили в интервью местному телевидению. Между тем, существуют опасения, что тысячи людей находятся под обломками рухнувших зданий. Международные гуманитарные организации полагают, что у властей Венесуэлы нет надлежащих средств для спасения тех пострадавших, что еще остаются в живых. Организация Starlink Илона Маска сообщила минувшей ночью, что она окажет Венесуэле бесплатную помощь. О спорте. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Сборная Голландии обыграла сборную Туниса со счетом 3-1, и таким образом она выходит в следующий круг соревнований с первого места. Сборные Японии и Швеции сыграли в ничью 1-1. Обе они также выходят в следующий этап турнира. Перед этим команда Эквадора одержала победу над Германией 2-1, а Кот-д'Ивуар над Курасао 2-0. В настоящее время, в эти минуты, завершаются встречи сборных Соединенных Штатов и Турции, а также Парагвая и Австралии. Матчи турнира транслируются телерадиокорпорацией КАН. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 27, в Бершеве 31, и в Эйлате сегодня днем ожидается 37 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 97,9 десятых агоры. Курс евро 3 шекеля 37,7 десятых агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.08, Тель-Авив 19.33, Хайфа 19.22, Бершева 19.30 и Эйлат 19 часов 26 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру желаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Юрай Пикер, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире обзор зарубежной прессы, в которой мы расскажем, как всегда по пятницам, о чем писали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней, иностранные СМИ на английском и на французском языке. Главная тема, собственно, сегодняшнего дня, сегодняшнего утра в подавляющем большинстве мировых СМИ, это, конечно же, мощнейшее землетрясение в Венесуэле. Ну, кроме того, в последние дни, и сегодня в том числе, в центре внимания мировых изданий переговоры в Швейцарии между Ираном и Соединенными Штатами, переговоры между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, которые, кстати, продолжаются и в течение сегодняшнего дня, и об этом пишут многие источники. Плюс к тому, это небывалая жара в Европе, в одной только Франции. Десятки скончавшихся людей, вообще температура перевалила за 40 градусов не только во Франции, но и в целом ряде других стран, и в Германии, и в Италии. Ну и, конечно же, чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Вот это основные темы в иностранной прессе. Но было много и других, и мы о них тоже поговорим, мы их затронем во второй части программы. Но сперва вкратце по хронологии о событиях недели в иностранной прессе. Итак, еще в прошлую пятницу главной темой едва ли не всех ведущих мировых СМИ стало снятие американской морской блокады с Ирана в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между сторонами. Вскоре после того, как в Израиле стало известно о гибели в Ливане 4 солдат Цахаля и о ранениях еще 5, эта же информация появилась и на сайте агентства Associated Press, AP сокращенно. В репортаже также отмечалось, что в результате интенсивных атак Цахаля в Южном Ливане там погибли 18 человек. А позже, в 16 часов, AP написала о достигнутом перемирии между сторонами. В субботу американская газета Washington Post написала, что по данным разведки Соединенных Штатов, Израиль может атаками в Ливане попытаться сорвать американо-иранское соглашение. AP и BBC сообщили в субботу о новом обмене ударами в Южном Ливане между Цахалем и Хизбаллой. На исходе субботы, в ночь на воскресенье, французская газета «Фигаро», американский канал CNN, британская служба BBC написали, что в знак протеста против действий Цахаля в Ливане иранцы вновь закрыли Ормузский пролив. В воскресенье канал CNN и другие СМИ сообщили, что вице-президент Джей Ди Венс вылетел в Швейцарию на переговоры с иранцами. В понедельник британская служба BBC самой первой сообщила об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Его преемником, видимо, становится Энди Бёрнхэм. Во вторник канадские газеты на английском и на французском языках «Торонто Стар» и журнал «Дю Квебек» написали, что в результате стрельбы возле еврейского центра в Монреале погибли 3 человека, включая, собственно, и самого стрелка, представителя еврейской общины и полицейского. Во вторник основной темой французских СМИ стала небывалая жара, что царит во Франции в последние дни. И, как мы уже сказали, не только во Франции. В среду эта же тема, жара, охватившая не только Францию, но и многие другие страны Европы, была главной в европейских СМИ. В четверг, вчера, американский канал CNN, британская служба BBC на первых полосах поместили информацию о мощном землетрясении в Венесуэле. Причем было 2 толчка. Сила подземных толчков одного из них составила 7,2 балла, а второго 7,5 балла, 7,5. Рухнуло огромное количество зданий. В ночь на сегодня, на пятницу, агентство Рейтер сообщило, что КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции Ирана, обстрелял нефтеналивной танкер, не скоординировавший свой проход через Ормузский пролив с Тегераном. Он шел под флагом Сингапура. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, это самая последняя информация, многие мировые СМИ написали, что число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 230 человек. Но, по всей видимости, увы, их будет много больше. Ну, а сейчас, уважаемые радиослушатели, обо всем подробно. Снятие американской морской блокады с Ирана в рамках меморандума о взаимопонимании между сторонами стало одной из главных тем всех, ну или почти всех, ведущих мировых СМИ. Равно как и то, что еще в прошлую пятницу, когда планировалось подписание, уже, так сказать, реальное подписание протокола между Вашингтоном и Тегераном, стало известно, что оно откладывается. Британская газета «Guardian» вышла под заголовком «United States Iran Talks in Switzerland abruptly called off». Американо-иранские переговоры в Швейцарии внезапно были прерваны. И тут же фотография вице-президента Джей Ди Венса, который должен был отправиться в Швейцарию, но, по соображениям логистики, Как написала газета «Гардиан» и ряд других мировых СМИ, его визит был отложен. Но в воскресенье он все же вылетел в Швейцарию. Кстати, и «Гардиан», и многие иностранные газеты, журналы, информагентства указали, что представители руководства Ирана заявили, что и они переносят свой визит в Швейцарию на переговоры по той причине, что Израиль продолжает бомбардировки Ливана. А это, как подчеркнули в Тегеране, это противоречит пунктам меморандума между Ираном и Соединенными Штатами о взаимопонимании. В Исламской Республике напомнили, что меморандум подразумевал окончание всех военных действий на всем Ближнем Востоке, включая Ливан. Вместе с тем, американский телеканал CNN сообщил, что все же представители как Соединенных Штатов, так и режима Аятолл все же осуществляют негласные контакты по реализации пунктов меморандума. Ну, в частности, по данным CNN, речь идет о создании некоего механизма контроля над ядерной программой Ирана. Кстати, иранская делегация в конце концов тоже отправилась в Швейцарию. Вместе с тем, и канал CNN, и другой американский телеканал совершенно иной политической направленности, Fox News, написали, тем не менее, практически об одном и том же, а именно, что в самих Соединенных Штатах, несмотря на общее недовольство войной в Иране, тем не менее, ряд республиканцев, включая председателя комитета Сената по делам разведки, республиканца Тома Коттона, подвергли критике соглашение с Ираном, отметив, что такое соглашение позволит режиму Аятолл получить в свое распоряжение миллиарды и миллиарды долларов. Санкции-то ведь с него будут сняты. А это, в свою очередь, подчеркнул Том Коттон в интервью каналу Fox News, приведет к восстановлению Тегераном ракетной программы и к возобновлению им финансирования Хизбаллы и Хамаса. Очень многие мировые издания продолжали на уходящей неделе реагировать на происходящее в Ливане. Так, основным заголовком французской газеты «Le Figaro» стало то, что уже au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu, уже на следующий день после объявления о прекращении огня на юге Ливана, оттуда стали поступать сведения о новых ударах Цагаля по объектам Хизбаллы и об обстрелах боевиками Хизбаллы позиций Цагаля в Южном Ливане. По данным гражданской службы Бейрута, указала французская «Фигаро», в результате израильских атак несколько человек были убиты и ранены. Причем обе стороны, подчеркнули французские журналисты, обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня. А накануне, напомнила «Фигаро», в результате удара Хизбаллы погибли четверо военнослужащих Цагаля. О новой вспышке насилия в Южном Ливане в субботу написали также американское агентство Associated Press и британская служба BBC. А вот газета Washington Post поместила на первой же полосе репортаж своих корреспондентов Эллен Накашими, Джона Хадсона, Джерри Шина и Уоррена Строубела, в котором говорилось, что по данным американской разведки Израиль может попытаться to undermine Iran peace deal, сорвать мирное соглашение с Ираном своими атаками в Ливане. Авторы публикации на сайте Washington Post поясняют, что, как считают американские разведывательные источники, Беньямин Нетаньяху faces pressure, сталкивается с давлением, внутренним давлением, которое вынуждает его продолжать военные действия против Хизбаллы в Ливане. Хотя, несомненно, указывают Эллен Накашим, Джон Хадсон, Джерри Шин и Уоррен Строубел, на израильского премьера оказывается давление и со стороны администрации Дональда Трампа, именно чтобы Цагаль прекратил огонь в Южном Ливане. Ибо на этом настаивают в Иране в качестве условия достижения мирного соглашения. Иными словами, положение в Ливане увязывается с соглашением с Исламской Республикой. А далее? Далее авторы статьи Washington Post пишут, что это и стало причиной ухудшения отношений между Трампом и Нетаньяху, который продолжает предпринимать действия in response to the Hezbollah drone strikes, в ответ на запуски Хизбаллой начиненных взрывчаткой дронов. Отметим, что журналисты газеты «Вашингтон-Пост» подчеркивают, что Цахаль именно отвечает на провокации Хизбаллы. В самом начале материала крупным планом фотография Бениамина Нетаньяху. Но в Вашингтоне на этой неделе состоялся очередной, уже пятый по счету раунд переговоров между Израилем и Ливаном, и вот по поступающим данным, об этом пишут многие зарубежные СМИ, вероятно, на Израиль вновь будет оказано давление с тем, чтобы он вывел, по крайней мере, часть подразделений из Южного Ливана для последующей возможной дислокации там сил регулярной армии Бейрута. Появилась даже информация о неких пилотных проектах, как раз и предусматривающих дислокацию в Южном Ливане регулярной армии. И, как сообщают многие издания, переговоры между Израилем и Ливаном продолжатся и в течение сегодняшнего дня. В ночь с понедельника на вторник подавляющее большинство мировых и в особенности американских СМИ посвятили свои основные материалы, репортажи достигнутому прогрессу на переговорах в Швейцарии между вице-президентом Джей Ди Венсом, Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером, с одной стороны, и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и председателем Меджлиса Мухаммадом Галибафом, с другой. На страницах сайтов таких ведущих американских газет, как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл Стрит Джорнал», это стало основной темой. Об этом же написали и телеканалы Fox News и CNN. Последний привел высказывание Венса о достигнутом успехе. Венс hails a very good deal. A very good day. Венс назвал этот день очень удачным, написали журналисты канала CNN. Многие международные комментаторы, обозреватели указали, что глава правительства Катара Аль-Тани заявил, что именно на его страну, на Катар, будет возложена основная посредническая функция по обеспечению сохранения перемирия в Ливане. Более того, появились сообщения о создании некоего механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Ливане и за происходящим в Ормузском проливе. Израиль в этом механизме участвовать не будет, отметили многие мировые издания. Что же касается непосредственно иранского направления, то Джей Ди Венс сказал во время беседы с журналистами, что иранцы пошли на то, чтобы допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. А это, подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов, стало серьезным шагом в деле разрешения кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Многие агентства, газеты, телеканалы на своих сайтах поместили фрагменты беседы Венса с журналистами. В ночь с понедельника на вторник ряд СМИ написали о снятии Соединенными Штатами санкций, наложенных на иранскую нефтяную отрасль. А газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о серьезных ограничениях, введенных на действия в Южном Ливане. Но вот во вторник, по данным ряда СМИ, например, агентства Рейтер, иранцы отнюдь не спешат подтверждать то, что не допустят инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Более того, некоторые источники указывают, что иранцы даже опровергают эту информацию. А сейчас, уважаемые радиослушатели, к теме, к которой мы обещали вернуться еще в предыдущем обзоре, а именно к тому, как в арабских суннитских странах реагируют на соглашение между Вашингтоном и Тегераном. На сайте французской газеты «Le Monde» появился материал корреспондента и обозревателя этой газеты Луиса Амбера. Он специализируется на проблемах Ближнего Востока, и он, в частности, пишет, что союзники Соединенных Штатов «craignent un accord bâclé avec l'Iran». Союзники Соединенных Штатов опасаются неудачного соглашения, договора между Ираном и Соединенными Штатами. Аналитик и эксперт газеты «Le Monde» указывает, что в рамках саммита G7 на минувшей неделе, еще на прошлой неделе, в кулуарах этого саммита во Франции, Дональд Трамп встретился с целым рядом ближневосточных лидеров, в частности, с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, и на фотографии фрагмент беседы Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном и с президентом Египта Абдель-Фатхом Ассиси. Журналист «Le Monde» отмечает, что Ассиси, «il vient féliciter», он прибыл на саммит во Францию, чтобы поприветствовать, поздравить Трампа с его сделкой с Ираном. Но вообще, подчеркивает Луис Амбер, вообще позиция арабских государств и региона Персидского залива, в частности, Ближнего Востока в целом, на вот именно иранском направлении довольно противоречива. С одной стороны, лидеры Саудовской Аравии, Катары, Эмиратов, Египта опасаются или даже боятся Ирана, особенно вооруженного атомной бомбой, если таковая, конечно, у него все же появится. Но с другой стороны, арабские лидеры очень, но просто очень не хотят возобновления войны с Ираном, ибо в таком случае они ведь вновь будут атакованы режимом аятолл, что может причинить колоссальный ущерб их экономике. Можно даже сказать, приходит к выводу корреспондент газеты «Le Monde», что в арабском суннитском мире пока так и не пришли к окончательному решению по поводу того, а чего бы они, собственно, больше хотели? Разгрома Ирана или установления режима спокойствия, затишья? Именно этому, написала вчера в четверг в передовой статье агентства Рейтер, именно этому и посвящен визит в Бахрейн американского госсекретаря Марко Рубио. Он прибыл на Ближний Восток, указывает Рейтер, чтобы лучше понять позицию или позиции арабских суннитских режимов региона. Полагаю, не исключаю, по крайней мере, что к этой теме визита Рубио на Ближний Восток мы еще наверняка вернемся в наших обзорах, в наших следующих обзорах прессы. Рубио, кстати, посетил и Эмираты. Вообще, это все происходит на фоне неких сведений о том, что Иран планирует взимать плату с судов, проходящих через Арабский пролив, вместе с Оманом. В беседе с генсеком ООН Марком Рютте в Белом доме Дональд Трамп сказал, что не допустит такой сценарий развития событий. Кстати, та же самая газета «Le Monde» в ночь на сегодня, на пятницу, написала, что пресс-секретарь МИДа в Тегеране Исмаил Багаи с гневом отреагировал на слова Марка Рютте о том, что страны Европы и НАТО помогали Соединенным Штатам в войне с Ираном, предоставляя в распоряжение американцев свои авиабазы. Не так давно на сайте французского информационного агентства France Press появился редакционный репортаж о ситуации в Южном Ливане, это в целом, а в частности, о действиях там подразделений ООН «Юнифил». Несколько дней назад там погиб сербский солдат из миротворческого контингента. Еще несколько были ранены в результате обстрела, судя по всему, террористами их базы. Французские журналисты пишут, что это был уже седьмой солдат «Юнифил», погибший в Южном Ливане с того момента, как Ливан a été entraîné le 2 mars dans la guerre après du tir de Hezbollah pro-iranien contre Israël. Как Ливан оказался втянутым в войну после того, как проиранская Хизбалла начала обстреливать Израиль. И вот это, кстати, довольно существенный момент. А именно, то, что корреспонденты агентства France Press напоминают читателям, что именно Хизбалла напала на Израиль 2 марта этого года, а не наоборот. Кроме того, французские журналисты отмечают, что всего в контингенте «Юнифил» в Южном Ливане около 7,5 тысяч солдат и офицеров из примерно 50 стран. И дислоцированы они вдоль так называемой «голубой линии» на протяжении 120 километров. С момента начала или возобновления военных действий на юге Ливана между Хизбаллой и Цагалем солдаты «Юнифил» оказались как бы между двух огней, и чаще всего в них летят ракеты и дроны, выпущенные по ошибке или, наоборот, вполне целенаправленно террористами «Хизбаллы». Между тем, генсек ООН Антонио Гутерреш, указывают авторы статьи, призвал к тому, чтобы и по завершении мандата «Юнифил» в Южном Ливане в конце 26 года подразделения ООН все равно оставались там. На фотографии бронетранспортеры ООН белого цвета на юге Ливана и солдаты ЮНИФИЛ в голубых касках, собственно, именно так. Именно так голубыми касками и называют военнослужащих контингентов ООН. А еще в прошлую пятницу американское агентство AP, французская газета Le Monde написали о резком росте напряженности на юге Ливана после гибели там, как мы уже говорили, четверых военнослужащих Цагаля и ранений еще нескольких. И Цагаль нанес мощные удары не только по южному Ливану, но и по долине Бека. 18 убитых и десятки раненых, указали AP и Le Monde. Ну а в 16 часов AP опубликовала первую информацию о вступлении в силу нового соглашения о прекращении огня между Цагалем и Хизбаллой при посредничестве Соединенных Штатов, Катара, других стран, включая Исламскую Республику. Но в субботу многие мировые СМИ, в том числе агентство Рейтер, сообщили, что удары между Цагалем и Хизбаллой продолжились. А на исходе субботы, в ночь на воскресенье, как мы уже упоминали в начале, французская газета «Фигаро», американский канал CNN, британская служба BBC на первое место вынесли информацию о том, что Иран в знак протеста против атак Цагаля в Южном Ливане вновь закрыл Ормузский пролив. Но в понедельник в швейцарском городке состоялись очередные контакты с участием министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, председателя Меджлиса Мухаммеда Галибафа и вице-президента Джейди Венса, а также Стивена Виткофа и Джареда Кушнера. По словам Венса, в этих контактах, как мы уже отмечали, был замечен существенный прогресс. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим самым разным темам, сюжетам, событиям на планете в иностранной прессе. И теперь, уважаемые радиослушатели, к тому событию, которое оказалось в центре внимания большинства британских СМИ в последнее время. Нет, пожалуй, даже шире, большинства европейских. А может, еще шире, мировых, ну или, во всяком случае, многих мировых СМИ. Об этом на протяжении последних дней, если не недель, писали, ну, едва ли не все издания Великобритании. Причем как английские, так и ирландские. Включая, например, газету Irish Times. Не говоря уже про английские Independent, Sun, Financial Times, Guardian. И вот на сайте британской газеты Daily Telegraph появился репортаж, который, ну, буквально всколыхнул все Объединенное Королевство. А речь, собственно, вот о чем. Речь о том, что не так давно в столице Северной Ирландии, Белфасте, прогремел мощный взрыв. И только по счастливой случайности, поистине по счастливой случайности, обошлось без жертв. Газета Daily Telegraph пишет, что новая ирландская республиканская армия стоит за Behind Car Bomb Explosion, стоит за взрывом заминированного автомобиля возле полицейского участка в Белфасте, точнее на подступах в пригороде Белфаста. Чтобы устроить взрыв, указывают корреспонденты Daily Telegraph, террористы задействовали спрятанный в машине газовый баллон. Тут же фотография с места взрыва. Развороченная автомашина. А ведь все это в Северной Ирландии уже было, констатируют журналисты Daily Telegraph. Было и закончилось. Но тогда в мире в целом и в Европе в частности расклад был иной. Тогда за ирландской республиканской армией стоял СССР. И это, в общем-то, было всем, ну или почти всем, известно. Так неужели история повторяется? Но кто теперь-то поддерживает террористов? Исламские радикалы? Кремль? Северная Корея? Иран? Китай? И главное, за что она воюет? Ну или пока еще все же не воюет, а борется. Это новая ирландская республиканская армия. Неужели Европе мало войн в Украине, на Ближнем Востоке? Неужели не хватает европейцам кровопролития в современном мире? В общем, вопросов, в том числе и риторических, и вполне конкретных вопросов, пока явно больше, чем ответов, считают авторы репортажа на сайте английской правоконсервативной газеты Daily Telegraph. Но, конечно, главной темой и Daily Telegraph, и газеты Guardian, и службы BBC, и канала Sky News стала, как мы уже сказали в самом начале программы, отставка премьер-министра Кира Стармера на фоне глубочайшего кризиса в Великобритании, а если еще более точно, кризиса в самой лейбористской партии. Очень любопытный репортаж появился недавно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde». Его автор – журналистка и обозревательница «Le Monde» по вопросам политики и безопасности Эльза Конеза, размышляет о будущем, причем, пожалуй, даже именно военном будущем соседней с Францией страны Германии. По мнению корреспондентки газеты «Le Monde», нынешний министр обороны Борис Писториус, который занял этот пост еще прибывшем канцлере Олафе Шольце, продолжил оставаться на этой должности при нынешнем канцлере Фредерике Мерце, несмотря на то, что эти два канцлера из противоположных политических лагерей. Так вот, Писториус, как считает Эльза Конеза, вполне может, используя свой опыт и авторитет, превратить армию Бундесвера в одну из передовых в Европе. Хотя, конечно, указывает французская журналистка, конечно, на этом пути немало трудностей. И они, трудности, проблемы, в том числе и финансовые, tard cependant à se réformer, замедляют проведение реформ в армии. На фотоснимке Писториус вместе с генсеком НАТО, блока НАТО, Рютте и министрами обороны из Великобритании и Украины на совещании в Берлине по вопросам безопасности. Кстати, автор статьи на сайте газеты «Le Monde» поясняет, что на этом совещании упор был сделан на событиях в Украине. Хотя и на Ближнем Востоке, да и в других, что называется, взрывоопасных регионах мира тоже. В Германии Борис Писториус, пишет аналитик и комментатор французской газеты, считается «politique le plus populaire du pays», считается политиком одним из наиболее популярных в стране, а стало быть, именно на него
в свете последних вызовов в Европе, вызовов прежде всего в сфере безопасности, может быть возложена задача по переформированию германской армии, по приведению ее армии в более подходящее, надлежащее состояние, отвечающее духу времени. Кстати, Эльза Канеза напоминает читателям, что чуть ли не сразу после нападения России на Украину в феврале 22-го Борис Писториус чуть ли не одним из первых выступил против агрессии Москвы. Не просто выступил. Он тогда дал понять, что необходимо дать отпор агрессорам, ну или, во всяком случае, встать на защиту того, тех, кто подверглись совершенно ничем не обоснованному, неоправданному нападению. Кстати, далеко не все

спорными, ибо как в Исламабаде, так и в Дели, в Нью-Дели считают территории штатов Джамму и Кашмир своими и только своими. Тогда, более года тому назад, указывают журналисты и комментаторы «Нью-Йорк Таймс», во время паломнического индуистского праздника в Джамму и Кашмире в районе Пахалгам исламские экстремисты совершили одну из самых страшных атак за последние четверть века. Именно в этом месте, на границе между Индией и Пакистаном. Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» напоминают читателям, что тогда исламские фанатики в Пахалгаме убили 26 индийских паломников, мирных, совершенно ни в чем не повинных людей. Более 20 были ранены. И вот это, можно сказать, дало толчок, пишут американские журналисты, «triggered a four-day military conflict between India and Pakistan», подхлестнуло, подстегнуло, спровоцировало четырехдневный военный конфликт между Индией и Пакистаном. Кстати, именно прекращение этого вооруженного конфликта администрация президента Трампа тогда приписала на свой счет. Именно об этом, в том числе и об этом, говорит Дональд Трамп, когда рассказывает многим мировым СМИ, что ему удалось погасить, предотвратить несколько войн. Пакистано-индийский конфликт действительно входил в это число, констатируют авторы материала на страницах «Нью-Йорк Таймс». В самом ли деле столь велика заслуга администрации Трампа, или тут вступили в силу какие-то другие сдерживающие факторы, рассудит история, считают корреспонденты американской газеты. Но страшно даже представить себе, что произошло бы, если бы вот эти два азиатских гиганта, к тому же обладающие хоть и неофициально ядерным оружием, вступили бы в полномасштабную войну друг с другом. Лучше об этом даже не задумываться, полагают американские журналисты. На фотоиллюстрации солдаты с автоматами наперевес на границе Джамму и Кашмир. Вот только не совсем понятно, чьи это солдаты или пограничники, в смысле Индии или Пакистана. Под фотографией это не указывается. Весьма любопытные репортажи, статьи, комментарии на экономическую тему или, возможно, не только экономическую, но и отчасти политическую, появились недавно в целом ряде американских изданий. Достаточно назвать такие разные по своей направленности американские газеты, как, например, Wall Street Journal и Washington Post. В газете Wall Street Journal, как правило, ну, во всяком случае, чаще всего, журналисты, аналитики, обозреватели, специалисты по экономическим вопросам критикуют администрацию президента Дональда Трампа за ее действия в данном случае в экономической сфере. В правоцентристской газете Washington Post обычно, ну, не то чтобы воздерживаются от критики Трампа и его окружения, но предпочитают как-то каким-то образом такую критику смягчать, разумеется, насколько это возможно. Но в данном случае, как комментаторы по экономическим вопросам газеты Wall Street Journal, так и газеты Washington Post приходят, в общем-то, к схожим, похожим, по крайней мере, очень близким выводам. А именно, журналисты, корреспонденты, обозреватели обеих этих газет отмечают, что в последнее время, в первой половине текущего года, были замечены, в смысле в американской экономике, были замечены как минимум две, в общем-то, противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, она, экономика, вроде бы характеризуется вполне себе таким поступательным ростом, ростом производства, увеличением его темпов, а с другой стороны, пишут журналисты Washington Post и Wall Street Journal, с другой стороны, трудно не заметить rise in prices, рост цен, причем практически повсеместный рост цен. Иными словами, увеличение, ускорение, усиление такого явно довольно неприятного явления, как инфляция. И это очень даже влияет на настроение простых американцев, которые идут в магазины за покупками, констатируют корреспонденты газеты Washington Post и газеты Wall Street Journal и вспоминают иранскую войну. И если первую тенденцию – увеличение производства, укрепление в целом американской экономики – можно отнести к заслугам администрации Дональда Трампа, то вторую негативную тенденцию тоже можно отнести насчет администрации Белого дома, указывают американские журналисты.
Ну и в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь в нескольких словах вернемся к главным

темам недели в зарубежной прессе. А это, помимо чемпионата мира по футболу в Северной Америке, переговоры в Швейцарии между иранской и американской делегацией, переговоры в Вашингтоне между Израилем и Ливаном. Как мы уже говорили, сегодня эти переговоры продолжаются. Страшная жара в Европе, температура более 40 градусов. Во Франции скончались десятки людей и мощное, чудовищное землетрясение в Венесуэле. Ну и чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Вот последние результаты матчей. Об этом пишут многие иностранные СМИ. Эквадор неожиданно для многих. Команда Эквадора обыграла Германию 2-1. Голландия победила Тунис 3-1. Сборная Японии и Швеции ничья 1-1. А сборная Кот-д'Ивуар обыграла Курасао 2-0. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Юрай Пикер, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В преддверии приближающейся 50-й годовщины с момента освобождения заложников в ходе дерзкой операции «Энтебе» Государственный архив Израиля обнародовал протоколы на тысячах страниц, которые ранее были засекречены и которые были связаны с этой операцией. Из этих протоколов, в частности, следует, что, вопреки общепринятому мнению, правительство Рабина изначально отдавало предпочтение переговорам, направленным на освобождение заложников, и даже взвешивало возможность осуществления некой обменной сделки. Военная опция рассматривалась как второй вариант решения данной проблемы. Из этих же протоколов выясняется, что за два дня до самой операции начальник генштаба Цагаля Мота Гур говорил, что армия не готова к действиям в Уганде. В ходе заседания правительства, на котором проводилась оперативная оценка складывающейся ситуации, за считанные часы до вылета боевых самолетов глава кабинета предупредил министров, что если они утвердят решение о проведении военной операции, то это может привести к самым серьезным последствиям, которые могут быть связаны с многочисленными жертвами. Тем не менее, решение было утверждено. Корреспондентка КАН Кармела Менаше передает, что одним из главных пунктов, на который указывается в протоколе, стал пункт, касающийся многочисленных консультаций, осуществлявшихся правительством в течение той недели, которая прошла с момента похищения заложников. Как мы уже передавали ранее, из Ливана минувшей ночью поступили сообщения о воздушной атаке Цагаля в районе, расположенном к северу от города Бин-Джбейль. Вчера силы Цагаля ликвидировали 6 террористов Хизбаллы, от которых исходила непосредственная угроза для наших военнослужащих. Переговоры между израильской и ливанской делегациями в Вашингтоне продолжатся и в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщило израильское посольство в американской столице. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что вчерашняя израильско-ливанская встреча продолжалась в течение 11 часов, однако по ее завершении совместных заявлений сделано не было. Президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт и наблюдается тенденция снижения цен на нефть. По его словам, такая тенденция продолжится. Об этом президент сказал в ходе вечерней трапезы, проводившейся во дворе Белого дома. Вопреки словам Дональда Трампа, американский телеканал CNN сообщил, что нефтеналивной танкер подвергся вчера атаке иранских самоуправляемых катеров в Ормузском проливе. Представители Исламской Республики выступили с предупреждением о том, что суда, которые не получили соответствующее разрешение от Тегерана, не смогут беспрепятственно проходить через пролив. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Последний результат. Сборная Турции обыграла сборную Соединенных Штатов со счетом 3-2. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов. В Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 27. В Бершеве 31. И в Эйлате сегодня днем ожидается 37 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 97,9 агуры. Курс евро 3 шекеля 37,7 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:30 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Бирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на волнах радиостанции Канрека. В эфире программа «Своими словами», в которой мы подводим итоги уходящей недели. У микрофона я, Олег Клоц. На этой неделе был опубликован очередной доклад так называемой Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. В нем Израиль обвиняется в том, что он целенаправленно наносил вред палестинским детям в Газе и на Западном берегу. Речь идет об убийствах и ранениях, голоде, перемещениях, разрушении условий жизни, систем здравоохранения и образования, а также о жестоком обращении с несовершеннолетними в местах содержания под стражей. Авторы доклада утверждают, что это является частью продолжающегося геноцида и других международных преступлений. Формально это не судебный приговор, но политически и информационно крайне тяжелое обвинение. Официально Израиль отверг выводы комиссии резко и полностью. Министерство иностранных дел назвало доклад клеветнической фальшивкой, саму комиссию предвзятым механизмом, созданным не для поиска истины, а для очернения Израиля. Израильская аргументация строится в частности на том, что Цаэль не целится в гражданских, Хамас использует больницы, школы, мечети, прессу, структуру ООН и детей как прикрытие, а действия армии проверяются внутренними механизмами. Jerusalem Post пишет о более чем 3000 предварительных проверок и более чем 100 уголовных расследованиях. Идиот Ахронот передает реакцию МИДа, где выводы комиссии названы современной версией кровавого навета. При этом в израильской прессе почти нет широкого обсуждения этой темы, хотя обвинения такого масштаба требуют не только дежурного возмущения, но и мощной системной ежедневной работы с фактами. Последствия подобных докладов не исчезают после одного новостного цикла. Они становятся частью международного досье против Израиля, питают призывы к санкциям, эмбарго на поставку оружия, ордерам, расследованиям и дипломатической и культурной изоляции. Именно на фоне этого особенно болезненно звучит призыв Эрика Вайнштейна, произраильского, но крайне критичного американского интеллектуала. Даже если Израиль прав по существу, он провалил объяснение своей позиции западной аудитории. Недостаточно быть правым, нужно уметь доказывать свою правоту так, чтобы тебя услышали. Иначе реакция Израиля воспринимается многими не как ответ по существу, а как автоматическое отрицание. Израилю и еврейской диаспоре нужна гораздо более активная, профессиональная и понятная работа с общественным мнением стран Запада и не только. В Израиле этот доклад пошел почти незамеченным, как мы уже сказали, что понятно, неделя действительно выдалась бурной, идут переговоры США и Ирана, взята пауза в части санкций против американской нефти, идет спор о допуске инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Идут израильско-ливанские переговоры в Вашингтоне на фоне продолжающихся столкновений в Южном Ливане и заявлений министра обороны Каца о том, что Израиль не выведет войска из Ливана даже по требованию Соединенных Штатов. На внутриизраильской повестке также все весьма бойко и активно. Идет полным ходом подготовка к выборам 2026 года. Премьер-министр Нетаньяу то ли заключает, то ли не заключает сделку с ультрапортодоксальными партиями. Перспективы проведения праймерис в Ликуде. Обсуждение создания изменений, внесения изменений в закон о работе комиссии по выбору судей. Нетаньяу завершил показания по тысячным делам и спор вокруг государственного контролера. Обо всем этом, а также о ударах украинских беспилотников по российской инфраструктуре мы сегодня поговорим, но сначала Мондиаль.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Чемпионат мира 2026, результаты очередного круга и вообще общее настроение. Обо всем этом мы говорим с Димой Мирским, спортивным журналистом, автором телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег.
0: Итак, Турция обыграла Соединенные Штаты со счетом 3-2. Парагвай и Австралия ничья. Эквадор победил Германию 2-1. Нидерланды обыграли Тунис 3-1. Берег слоновой кости Кот-д'Ивуар победил Кюрасао 2-0. Япония и Швеция разошлись миром 1-1. С чего начнем?
2: Ну, наверное, с Эквадора и Германии. Это все-таки сенсация, несмотря на то, что у Германии амбиций турнирных на данном этапе, то есть им не нужно было, чтобы это не стало зарабатывать очки или там побеждать, потому что им достаточно было, они уже вышли. Но, тем не менее, все равно это болезненно. И Нагельсман нервничал, главный тренер сборной Германии, на пресс-конференции нервничал, когда у него спросили, почему команда так сыграла, не потому ли, потому что уже задача по выходу была решена, и вот так вот, скажем так, расслабились. Но он так отреагировал нервно и сказал, что вы что, не видели, что мы играем на максимуме? Но я думаю, лукавит, это не так, и это правильно. Но не очень правильно, что немцы на третьем чемпионате мира подряд, уже 9 матчей подряд, не могут на ноль отыграть. То есть хваленая когда-то оборона немецкой сборной, она дает сбои. И вот на протяжении уже такого длительного периода с финала чемпионата мира 2014 года, который немцы выиграли у сборной Аргентины 1-0, сборная Германии не может сыграть ни одного матча, не пропустив.
0: Правильно ли сказать, что, ну, может быть, до вчерашнего матча на этом чемпионате оборона немецкой сборной испытаниям серьезным не подвергалась, а вот вчера противник был более серьезный, и выяснилось, что все, в общем, не так хорошо, как хотелось бы?
2: Да, я считаю, что Кот-д'Ивуар посерьезней, соперник более серьезный, и тогда сборная Германии упиралась, потому что задача еще не была решена, и мы знаем, камбэк им удался достаточно за счет дубля Ундава, достаточно эффектный. Но я думаю, просто это фактор, что бы ни говорили, как бы ни настраивал тренер игроков, когда они уже знают, что они прошли, но это не тот настрой. Они все равно где-то в стыках, в каких-то единоборствах уступают, потому что они берегут себя. Но это нормально, я не вижу в этом ничего такого. Не думаю, что болельщики сборной Германии будут очень сильно ее критиковать. Если Германия выиграет, представим, что выиграет турнир, они забудут быстро этот результат, это не трагедия.
0: Кто в итоге выходит из этой группы и с какого места?
2: Германия выходит с первого места, мы это знали еще после матча с Кот-д'Ивуаром. Кот-д'Ивуар обыграл, спасибо сборной Кюрасао.
0: За то, что она есть, что называется.
2: Сборная Нидерландов номер 2, во главе с Диком Адвокатом, который тоже имеет отношение к этой стране непосредственно, которые совершили сенсацию, сыграли 0-0 с Эквадором, отобрали очки, то есть это здорово. Эквадор, мы не будем пока еще прям 100% говорить, но они, да, должны пройти с третьего места. Собственно, вот эти три команды, скорее всего, пройдут. Эквадор тоже пройдет. Потому что, например, в следующей группе, которая играла позднее, Швеция, Япония, Нидерланды с первого места проходят, потом Япония и Швеция. У Швеции и Эквадора по 4 очка. 4 очка — это должно быть железный проход, но, учитывая, что это новый формат такой чемпионата мира, лучше дождемся официально, потому что по сетке еще в официальных источниках нету 100% информации, еще придерживают. Вдруг что? Поэтому мы не можем пока знать соперника еще сборной Германии, поэтому, по идее, Парагвай должен быть, но это под вопросом. Мы знаем пока только 4 железных пары, которые у нас есть 100% официально.
0: Кто, кстати говоря, тренер сборной Эквадора, я вот сейчас смотрю, у нас на одном из экранов в студии показывают фрагменты матча, он, в общем, так достаточно экстравагантно выглядит и ведет себя, в общем, так же.
2: Да, он побежал после гола своей команды. Ну, надо отметить, вот мы все говорим про Германию, Испания, Аргентина, Франция, все рассуждаем о лидерах там. Но мы не забываем иногда о том, что есть такие небольшие, не такие большие топовые команды, которые дарят нам не меньше эмоций, а может даже иногда и больше. Вот Эквадор тому пример, насколько искренне радость разделил тренер вот со своей женой, да, там побежал обниматься с болельщиками. Ну, такой, это... поймали, ну, все абсолютно, растиражировали все средства массовой информации, и разве это не украшает чемпионат? 100% украшает.
0: Да уж, а уж костюмы эквадорских болельщиков, птицы эти желтые с огромными клювами. В общем, хорошо, если Эквадор проходит, будет такая картинка, радующая глаз, если мы говорим об этой части.
2: Да, я уже беру свои слова обратно. Ну, точнее, тогда я считал так. Я не считаю, что формат 48 команд — это плохо. Наверное, это лучше все-таки. Поэтому, да, и вот с этой группой так. Интересный был, я думал, будет интересный матч Япония-Швеция, но, к сожалению, команды не особо порадовали какой-то там игрой. И сыграли то в такую игру, которая устраивала обе команды, они... сыграли в ничью, 1-1, ну и должно все быть нормально, шведы должны с третьего места попасть, японцы точно проходят, Нидерланды ожидаемо обыграли Тунис, не дали тунисцам заработать на этом чемпионате ни одного очка, с нулем они уезжают. И, наверное, надо сказать про Турцию, все-таки смогли они в концовке забить третий и выиграть у США. США, несмотря на то, что уже не нужен был этот матч, они тоже старались, 5 голов было забито, 2-3 проиграли. Вот, сборная Турции немножко подсластила пилюлю, вот, подсластила, так сказать, горечь вот этого провала. То есть уже как-то немножко возвращаться домой будет не так страшно им.
0: Но надо сказать, что обе североамериканские сборные, да, в последних матчах показали себя хуже, чем, не знаю, чем ждали болельщики, скажем так, да. И вот Канада вчера мы об этом говорили, да, вот сегодня Соединенные Штаты.
2: Ну, Канада, дело в том, что Швейцария посильнее Канады, объективно. И я бы не стал говорить, что они как-то там сыграли плохо. Просто, ну, не получилось им на ничью сыграть. Но швейцарцы сильнее, объективно сильнее. Вот в данном конкретном матче играли сильнее. Хотя Канада не была безнадежна, и были моменты тоже, и могла обыграть. Но так бывает. А в плей-офф, например, условно, если бы в плей-офф встретились, может быть, Канада была бы на тот момент сильнее. То есть это дело случая, момента. Сборная США, ну, у них опять же не было. То есть у Канады-то были... еще не был решен вопрос с выходом в плей-офф окончательно, да? А что касается США, так они уже решили этот вопрос. И, конечно, они против злой Турции, которая пыталась хоть что-то выиграть, завоевать очки, конечно, им было тяжеловато. Но не будем их сильно критиковать. Посмотрим, что они с Боснией и Герцеговиной сделают в 1/16 финала. Что будет? Мы видим, читаем Босния и Герцеговина, а в скобочках видим Италия. Но я не могу от этого отделаться. Никак. Вот. Бразильцы у нас играют с японцами. На мой взгляд, это должен быть интересный матч. Хотя японцы меня, честно говоря, разочаровали вот в игре со шведами и вообще на этом турнире.
0: Но они не очень интересно играют, к сожалению.
2: Не очень ярко, пока да. Не очень ярко. Вот. А вот ЮАР Канада, это интересно, потому что ЮАР просто что-то невероятное сделали в третьем туре, и это может быть очень жаркий матч. Ну и Нидерланды-Марокко, конечно, наверное, это самый топовый из пока тех матчей, которые мы знаем. Нидерланды-Марокко — это официальный победитель Кубка Африки и финалист, по мнению Сенегала, и Нидерланды, которые претендуют на такую роль теневого фаворита этого турнира.
0: Сегодня вечером состоится матч Норвегия-Франция. Это должно быть, в общем, занимательно. Два бомбардира, один из самых таких ярких игроков современности будут играть друг против друга.
2: Да, если их не заменят после первого тайма, потому что...
0: Чтобы они отдохнули оба, да?
2: Да, потому что рекорд — это хорошо, конечно, но мы говорим и напоминаем об этом Криштиану Роналду, что главное — это командные дела. И мы помним, я не помню, обсуждали мы это в эфире или нет, что Холланд сказал в интервью после победы над Сенегалом, что мне плевать на результат матча с Францией. Мы уже и так вышли.
0: За что удостоился так... порции критики, за столь корректные формулировки?
2: Ну да, с точки зрения спортивной, это не спортивное поведение, я с этим согласен. А с точки зрения... А может быть, такой ход тактический специальный. Французы подумают, сейчас расстроятся. Хотя этот матч, ну, по сути, мало что решает, действительно. Уже обе команды вышли, ну... Правда, это матч для болельщиков, матч, чтобы резерв немножечко тонус почувствовал, да, сыграл. Ну и Мбаппе, может быть, отыграет Холланд Мбаппе полный им дадут. Но я сомневаюсь, что их не заменят. Это было бы странно, мне кажется.
0: Ну, на самом деле, я только хочу сказать, что в Израиле матч транслируется в 22 часа сегодня вечером. Те, кто смотрит по пятницам вечером телевизор и любит футбол, в общем, их прекрасная возможность с пользой провести вечер. Какие матчи еще сегодняшние можно отметить?
2: Я не могу сказать, сегодняшний ли это по израильскому времени, но вот будет в это же время.
0: Сенегал и Ирак в это же время, да-да-да, по израильскому времени.
2: Все группы играют в одно время, два матча в одно время играются. Сенегал и Ирак, у Сенегала последний шанс, так сказать, заскочить в плей-офф. Это будет сложно сделать, шанс не очень большой, 3 очка только можно максимум заработать. 1 победа по нулям. То есть такая же ситуация, как у Норвегии и Франции, у Сенегала и Ирака, только у них 0 очков вообще нет. Поэтому такая же ситуация, я имею в виду, равная. И, конечно, Сенегал сделает все возможное, чтобы как можно с более крупным счетом выиграть. Во-первых, это будет, может быть, важным при прочих равных. Ну и, конечно, добиться победы. Я думаю, что это, скорее всего, и произойдет. Но Ирак тоже не такой простой соперник, как может показаться на первый взгляд.
0: Ну и в других группах тоже парные матчи: Уругвай и Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия. Ну и позднее, в 6 уже часов утра в субботу по израильскому времени, Иран, разумеется, Египет, да-да-да-да-да, Новая Зеландия, Бельгия. Что там будет интересно в этих парах?
2: Ну, во-первых, интересно, что обе эти группы, у них идентичная ситуация.
0: Мы, конечно, будем болеть за Кабо-Верде во сне в 3 часа ночи. Но...
2: Да, да. У всех команд есть шанс выйти в плей-офф. Это не в каждой группе так, далеко не в каждой. Какие-то уже команды, мы знаем, давно потеряли этот шанс. А вот в группе H, например, испанцы 4 очка, Уругвай 2, Кабо-Верде 2, Саудовская Аравия 1 очко. То есть... Уругвай и Испания, это, конечно, был центральный матч, один из самых интересных в этот день, наверное, самый интересный матч дня. Никто еще не решил... То есть испанца будет достаточно сыграть ничью, Уругвай нужно побеждать, потому что всего 2 очка. И Испания, и Уругвай очень хорошо играют в нападении. Вот посмотрим, как они будут играть в защите. И вообще, какой будет футбол. Испанцы, наверное, будут аккуратно играть, осторожно, потому что у них на 2 очка больше, чем у соперника. Поэтому им нужно просто достаточно ничей. Но я не думаю, что они будут играть на ничью, потому что это Испания. Ну и у Кабо-Верде Саудовская Аравия играет. Тоже очень интересная пара. Команда Вазини попытается первую в истории чемпионата мира победу одержать. Вот ничья у них уже есть над Уругваем сенсационная, а теперь они попытаются, и есть ничья с Испанией, теперь они попытаются обыграть Саудовскую Аравию и выйти. Угу. И шансы у них будет 5 очков, если даже с 3-го места они выйдут. Точнее, если будет 5 очков, они и со 2-го могут. Вряд ли со 2-го, там будет зависеть от матча Испания-Уругвай. В общем, шансов очень много у них при победе выйти в плей-офф. И, конечно, такая же ситуация у Египта, который лидирует в группе G. С Ираном они играют. Непростой будет матч, потому что иранцы показали зубы не раз на этом турнире, и они отдадут все, ну а Египет тоже так же им достаточно будет и в ничью сыграть. Uh-huh. И Новая Зеландия, Бельгия. Бельгийцы, может, их прорвет, и они в 5-м матче, после 4 матчей голевой засухи, когда они не могли забить, может, они и забьют Новой Зеландии и решат свои проблемы по выходу в следующую стадию. Вот все интересно, обе группы очень ровные, и матчи уже беречь силы тем, кто хочет пробиться в плей-офф, уже не на что. Или пан, или пропал, как говорится, так что будет и риск, и будет, возможно, мы увидим и красный свет от судьи, может быть, фол последней надежды и все что угодно. Очень интересные матчи, поэтому я призываю всех не спать, тем более выходной, и смотреть все матчи.
0: Дима, последняя тема, так сказать, коротко. Надо сказать, что тренд, который задала француженка Стефани Фрапар, женщина-судья, на Мундиале 2022 года в Катаре развивается. То есть две женщины-арбитра на матче группового этапа были. То есть Тори Пенсо вот сейчас судила Эквадор-Германию, да. И Катя Гарсия работала на матче между Тунисом и Нидерландами. Это такая тенденция, которую можно только приветствовать.
2: Да, я согласен, не должно быть никаких предрассудков, что мужчина может только судить, это, конечно, все в прошлом, и собственно, эти судьи показывают свой уровень, есть у них ошибки, как и есть у мужчин ошибки, неважно, достаточно квалифицированное судейство, я бы не могу сказать, что что-то идет не так или что-то еще, и мы же знаем, что когда security женщины появились на трибунах, после мужчин в форме, которые вызывали ответную агрессию от фанатов, женщины-стюарды, наоборот, успокоили трибуны. Возможно, женщина-судья, она тоже будет более успокаивающе воздействовать на ситуацию на поле и гасить страсти. Я думаю, это даже в плюс, в отличие от мужчины. Так что посмотрим, посмотрим.
0: Да, в общем, неделя чемпионата как бы позади. Наблюдаем за матчами, ждем дальнейшего развития событий. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Большое спасибо.
2: Спасибо, смотрим футбол.
0: Я только добавлю, что матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на КАН-11, на КАН-бокс, на радиостанции КАН-РЭШ-ЭТ-БЭТ и на цифровых платформах нашей израильской корпорации телерадиовещания КАН.
1: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Несколько заголовков сегодняшних изданий, прежде чем мы перейдем к нашему следующему собеседнику. От операции «Йонатан» к удару по Ирану. 50 лет операции в Энтебе. И сегодня много материалов новых, архивных, которые раньше были неизвестны, обнародованы в израильской прессе. Газета «Идиот Хранут» рассказывает о встрече весьма такой волнительной между бригадным генералом запаса Йошуа Шики Шани, который сидел за штурвалом Геркулеса вместе с Йони Нетаньяху, погибшим во время операции. Все это было по пути к освобождению похищенных в Энтебе, и между полковником Айном, командиром эскадрильи, в которой обслуживают те же, в общем, самые самолеты. Самолеты эти принимали участие в операции в Иране «Львиный рык». Более подробно об этом на третьей странице газеты. Еще один заголовок, который очень наглядно иллюстрирует ту ситуацию, в которой мы оказались. Американские офицеры встретятся с представителями корпуса страны даже исламской революции. Вице-президент США Венс дал разрешение на это. Будет некий канал связи в Катаре между Соединенными Штатами и Ираном работать. Вряд ли на это настраивалось руководство Израиля и Соединенных Штатов, когда они начинали операцию этой весной. Еще один заголовок, иллюстрация, в общем, такой достаточно грустной фотографии. Люди, оказавшиеся под завалами, кричат: «Мы здесь». Землетрясение совершенно мощное и достаточно страшное по своим результатам в Венесуэле. Цифры разнятся. Ну, понятно, что на данный момент речь идет о тысячах погибших. Все это может разрасти. Главным образом округ или область Ла-Гуэйра — это место катастрофы. Израиль предложил свою помощь, несмотря на то, что между нашими странами нет официальных дипломатических отношений. Басель погиб в Ливане, резервист, старшина Басель Свейд из деревни Пкиин погиб после того, как его грузовик армейский заправочный перевернулся. Еще один военнослужащий получил тяжелое ранение. Израиль находится в плену страхов Нетаньяху. Гади Айзенкот, кандидат блока на пост главы правительства, так его называют в газете «Идиот и Хранот», на этой неделе вернулся в населенные пункты, расположенные вокруг сектора Газа, с обещанием обрушить Хамас, так сказать, как военную структуру, так и структуру политическую. Раз продолжая политическую тему, два слова еще об общих каких-то общеполитических раскладах, и об этом газета «Исраэль Айом» на первой полосе: подавляющее большинство против сделки Нетаньяху с ультраортодоксальными партиями. Опрос с издания «Исраэль Айом» и Института Кантар: только 23% от избирателей, сторонников партии Ликуд, скажем так, приветствуют продвижение определенных законопроектов в обмен на установление удобной, по мнению премьер-министра, даты выборов. Айзенкот увеличивает свой отрыв от Беннета. Ну, прям повод в оппозиции открывать шампанское. 41% сторонников оппозиции и колеблющихся, если не будет какого-то определенного результата на выборах, правительство с партией РАМ предпочтительнее правительство с ультраортодоксами и предпочтительнее, чем повторные выборы. Об этом газета «Исраэль Айом». И опрос традиционно, завершая политическую тему, перед тем, как мы переходим к нашему следующему собеседнику. Традиционный опрос субботнее издания «Маариф». Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получил бы 22 мандата, партия Гади Айзенкот и Яшар 21, объединенный блок Беннета и Лапида 18, НДИ 11, демократия Мира Гулана 10, еврейская мощь Бен-Гвира 9, партия ШАС 8, Ядут Тора 7, РАМ, точнее говоря, Хадаш-Таль 6, партия РАМ 4 и религиозные сионисты во главе со Смотричем также 4 мандата. Но это такая граница электорального барьера и у него, и у партии РАМ. Мы еще продолжим говорить о заголовках газет столько, сколько успеем, но пока переходим к следующей теме.
1: Своими словами.
0: На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о том, что уходит в отставку. Его преемник вступил в должность до возобновления работы парламента в сентябре. В своем выступлении у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, как говорят в новостях, в свою резиденцию, которая уже перестала быть своей, на Даунинг-10, менее чем через 2 года после убедительной победы на выборах, Стармер сказал, что сообщил королю Карлу о своей отставке с поста лидера либерийской партии.
3: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him.
0: Стармер подчеркнул, что будет поддерживать своего преемника и помогать ему всем, чем сможет. Стармер — 7-й премьер-министр Великобритании за последние 10 лет, который не завершает срок своих полномочий. Как мы уже говорили, он останется премьер-министром до того момента, пока не будет избран новый глава лейбористской партии. Процесс выбора нового лидера лейбористов начнется 9 июля и закончится до 16 июля, когда члены парламента расходятся на летние каникулы. Об этом, а также о десятилетии выхода Великобритании из Евросоюза, Брекзита, мы говорим с Хефицем, в прошлом послом Израиля в Великобритании, России, Австрии и Китая. Господин Хефиц, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро вам и вашим всем уважаемым гостям.
0: Спасибо, что с нами сегодня беседуете. Что произошло в Великобритании? Почему Кир Стармер, политик, который привел лейбористов к власти после достаточно длинного перерыва, уходит менее чем через 2 года после того, как он стал премьер-министром?
4: В Великобритании есть типа кризис со времен, когда Тони Блэр в 2700 году закончил быть премьер-министром. С этого времени до сих пор прошло 19 лет, и мы видим уже 8-го премьер-министра. как Великобритания, они хотят на сегодняшний день, как все хотят, премьер-министр, который и молодой, и с опытом, и который лейбор, и консерватив, и который против иммиграции, и за иммиграцию, и такой, который может решить все экономические проблемы, и что цена на жизнь не поднялась. И такого, наверное, очень трудно найти.
0: То есть совместить несовместимое в одном, в общем, кандидате.
4: Да, наверное. Но они продолжают искать, с надеждой, что сейчас новый премьер, вот более молодой, харизматический, вроде поможет. Но посмотрим, какие результаты будут у него. Предыдущие не очень смогли.
0: Ряд... Что привело вообще к отставке Стармера? Ряд непопулярных решений, некие экономические ситуации, которые не улучшаются, и поэтому было урезаны субсидии на обогрев домов зимой для малоимущих. И насколько вообще в его отставке определенное такое взаимодействие с Израилем? С точки зрения Израиля недостаточно, с точки зрения его политических противников чрезмерное, сыграл свою роль?
4: Непопулярность, да. Как я сказал, вы задали вопрос, что происходит, в принципе, со времен Брексита. Со времен Брексита экономическая ситуация ухудшилась, не стало лучше. В принципе, поднялись цены, производство пошло вниз, доходов у страны не было, надо было поднять налоги. С одной стороны, подняли налоги, все состоятельные люди, которые помогали экономике Британии, уехали, часть в Монако, часть в Италию, часть в Израиль, кто мог, которые были из них евреи. И экономика пошла резко вниз. С другой стороны, обещание, что не будет иммигрантов, не выполнено, наоборот, иммиграция там стала в два раза больше. Нету тех, кто могли приехать из Европы, это приезжают те, которые из Индии, Сри-Ланки.
0: То есть получается, что этот самый Брекзит, а, собственно, все затевалось, и поправьте меня, если я ошибаюсь, ради того, чтобы Великобритания могла более эффективно контролировать свои границы от притока нелегальных иммигрантов через Евросоюз. Так вот, задача эта была не была выполнена, все, в общем, наоборот, получилось.
4: Вышло как раз наоборот. В Европе как раз стало чуточку меньше, да? А в Великобритании

0: стоимость на недвижимость. Популярный из примеров. Как раз пример, он начал делать правильные шаги, но я думаю, то, что факт, что он действительно нету харизмы, то, что в Англии очень любят, ему помешало. Что касается Израиля, так как не секрет, что в Европе нам очень-очень трудно с этим примером выходящим как-то еще было более не менее. Энди Брохам, он был мэр города Манчестера.
1: Энди Брохам – это человек, но который, скорее кандидат. Всего, возглавит, да?
0: Да. Более харизмический, более молодой. Он был мэром Манчестера. Как раз у него были очень хорошие отношения с еврейской комьюнити, но это более на уровне комьюнити, не на международном, не на международном отношении. Он более левое крыло Лейбора, то, что, как говорят, известный нам человек, ничего хорошего на нас не угрожает.
1: Понятно. Когда он начнет работу на посту премьера? В это осенью буквально, уже, да?
0: Да, не, я думаю, раньше. Это будет очень... Обычно в Великобритании все очень быстрые шаги. Премьер звонит королю, говорит, что он уходит, делает опрос Лейбора, и это обычно очень быстрый этап. В этом плане они очень быстро меняют.
1: А что может ждать отношения, британско-израильские отношения? Может ли быть, не знаю, например, введено эмбарго какое-то на продажу оружия, другие малоприятные?
0: Как я сказал, я думаю, что это отношение будет много труднее, потому что он выходит из более левой стороны Лейбора, что-то там нас слишком сильно не любят. Эмбарго менее волнует, потому что мы не сильно зависим. Но есть иногда, когда будут посомы, иногда там есть какая-то деталь, которая надо, знаешь, что-то совсем маленькое, эта деталь может, если не сильно помешать. Но я думаю, более наша проблема будет на международной арене высказывания, голосования, давления, палестинское государство. Это, думаю, то, что со стороны, то, что есть со стороны нашей политики, мы не хотим, а официальной политики, имею в виду. А эти все точки, которые, я думаю, нам будет намного труднее, более на дипломатической международной арене, нам, там будет меньше товарища.
1: Понятно. Последний вопрос. Десятилетие Брекзита. По всей видимости, Великобритания хотела бы, наверное, обратно в Евросоюз. Насколько реально то, что, так сказать, обратно все это будет отыграно?
0: Вы совершенно правы. По опросам на сегодняшний день большинство хотят назад, особенно молодых. Там у молодых как раз есть, мы что не затронули, больше безработицы. Это тоже какой-то факт, который... Официальная безработица не сильно усилилась, но как раз между молодыми она очень поднялась, и большинство там хотят назад. Как будет это назад? Пока реально они об этом не говорят. Но я думаю, что много бы великобританцев очень бы этого хотели. Как это сделать назад, будет непростой шаг для Великобритании. Кроме того, что надо забывать национальную гордость и, я думаю, те условия, которые Европа им уже поставит в этом плане. Так что, как говорят у нас, появили то, чтобы им было бацлаха.
1: Цви Хафец, прошлый посол Израиля, Великобритании, России, Австрии и Китая. Огромное спасибо за то, что с нами сегодня утром побеседовали.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. Шаббат шалом.
0: Спасибо за ваше время. Шаббат шалом.
2: Своими словами.
1: Еще немного заголовков на страницах сегодняшних изданий. Итак, вопрос 40 миллиардов долларов. Такой заголовок на первой полосе газеты «Маариф». В Иране полагают, что взятие пошлины за проход судов через Армейский пролив может принести государство около 40 миллиардов долларов в год. В Соединенных Штатах эта идея резко противится, они называют это фантазией, которая, в общем, разрушает все рамочное соглашение. В Израиле и в Ливане опровергают сообщения о достижении неких договоренностей о частичном отступлении войск Цааля. Сожжена запаса базы свит 32 лет

0: из Киина погиб в ходе оперативной аварии в Южном Ливане. Еще несколько заголовков. Приближенные главы правительства угрожали, он уйдет из Ликуда. Буря вокруг праймерис в партии власти. Нетаньяу опасается проигрыша своих кандидатов в ходе тайного голосования на партийной конференции, и в его окружении распространяют, так сказать, разные угрозы о возможном расколе. Венесуэла. Земля поглотила тех, кто на ней находился. Согласно предварительной оценке, тысячи погибли в ходе землетрясения. Здания обрушились, выжившие кричали о помощи. Израиль предложил свою, но, в общем, как мы знаем, дипломатических отношений официально нет. Посмотрим, как будут развиваться события. И здесь же на первой полосе газеты «Маариф Софа Шаво» анонс публикации, которая в сегодняшнем приложении газеты «Сегодня пятница». «Восстание против Нетаньяу». Речь идет о том, что происходило 50 лет назад, что именно происходило в спецназе Генерального штаба перед проведением операции по спасению заложников в Энтебе, какие именно офицеры пытались отстранить командира подразделения Йони Нетаньяу, и было ли это своего рода промо-акцией, такой предварительный, перед бунтом высокопоставленных представителей системы безопасности против его молодого брата, который в свое время станет главой правительства. Более подробно об этом в приложении издания, «Маариф». А мы продолжаем тему и в общем, в прямом смысле. На этой неделе исполняется 50 лет операции «Энтебе», она же операция «Йонатан», одна из самых дерзких и символичных операций в истории Израиля. Спасение заложников, захваченных террористами и удерживаемых в Уганде. К этой дате были обнародованы документы, проливающие новый свет на подготовку операции. Что это была за операция? Как она стала частью израильского национального мифа? Обо всем этом мы беседуем с историком Леонидом Прайсманом. Господин Прайсман, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: В двух словах, тем, кто не знает или, может быть, не помнит детали, основные, так сказать, моменты этой операции, почему понадобилось ее проводить?
1: В двух словах сложно. Смотрите. 27 июня 1976 года самолет французской авиакомпании Air France выполнял обычный рейс по маршруту Тель-Авив-Париж. Он остановился в Афинах. И дело в том, что в Афинах в это время проходила забастовка обслуживающего персонала, и поэтому плохо проверяли тех, кто заходит. На борт самолета поднялись 4 террориста. 2 немцев и двое палестинцев. Самолет был захвачен террористами, и после остановки в Бенгази, Ливия, он был направлен в Уганду. В Уганде в это время у власти находился абсолютно сумасшедший диктатор Иди Амин, который вначале у него были очень хорошие отношения с Израилем. Израильские офицеры обучали его в армию, но потом он резко поменял позицию. У него это бывало очень часто, и стал активно сотрудничать с террористами. Находившись на борту самолета пассажира, это было более 200 человек, были помещены в старом здании аэропорта. Нужно сказать, что экипаж самолета, который хотели отпустить, очень мужественно себя повел, благодаря командиру самолета Мишелю Батю, и они остались заложниками. И Галямин выступил во вторник, 29 июня, перед заложниками и заявила о том, что если израильское правительство бросит на произвол судьбы и не выполнит все требования террористов, то тогда все заложники будут уничтожены. Что хотели террористы? Террористы хотели освободить палестинских заключенных. 40 террористов, которые находились в тюрьмах Израиля. Из них 40 находились в тюрьмах Израиля, 6 в Западной Германии, 5 в тюрьмах Франции. Террористы угрожали, что если это не будет сделано, то к 1 июля будут уничтожены все заложники, потом они продлили срок.
0: Угу.
1: Вечером 29-го произошло, пожалуй, самое страшное событие, которое переживали заложники во время захвата. Пассажиры с израильскими паспортами, их было 83 человека, были отделены от всех остальных. Причем эту селекцию проводили немцы. Среди пассажиров были узники немецких концлагерей смерти. И опять немцы решают, кому из них жить, кому умереть. Остальные пассажиры были освобождены. Осталось 83 из этих. Они тоже были в основном евреи, но это были без израильских паспортов.
0: Mm-hmm.
1: Остались израильтяне и экипаж самолета, который оказался их покинуть.
0: Какие вообще варианты стояли перед израильским правительством в этой сложнейшей ситуации?
1: Перед израильским правительством стояли два варианта. Или пойти на все требования террористов. Но тогда израильское правительство категорически отказывалось идти на это, как мы знаем, потом ситуация изменилась, или освободить заложников. Но освободить заложников — это казалось совершенно невиданной операцией, потому что нужно было пролететь несколько тысяч километров, избежать российских радаров, знать доскональное расположение самолета и решить, как там нужно действовать. Израильская армия стала готовить эту операцию. Во многом помогало то, что израильтяне раньше сотрудничали с армией Амира. Например, командующий авиацией, который играл большую роль в подготовке операции, генерал Перед, сообщил одному из людей, которые планировали эту операцию, главу военной разведки Аман Бараку: у нас есть пилоты, которые уже летали в Энтебе и знают тамошнее поле как свои 5 пальцев. Нужно было найти промежуточный аэропорт, где можно было дозаправиться. Правительство Кении согласилось сотрудничать с израильским правительством и пошло на это.
0: То есть благодаря сотрудничеству кенийского правительства у израильских военных было место для дозаправки, ну и какой-то реорганизации.
1: Ну, нужно сказать, что в этой операции участвовали самые отборные подразделения армии обороны Израиля. Саэль Маткаль, это имеется в виду команда генерального штаба, Саэль ВВС, команда ВВС, бойцы бригады Гивати и 38-й парашютной десантной бригады. Они тренировались. На штурм было срочно построено здание, напоминающее аэропорт. В конце концов, 3 июля, в субботу, было дано согласие на проведение операции. А все это время шли переговоры, и нужно сказать, что один из израильских полковников, Барух Барлев, был когда-то очень близким советником Амина. Он все время с ним вел переговоры, усыпляя его внимание, говорит, что Израиль скоро на все согласится. В операции использовались новейшие самолеты ВВС. Им удалось как бы бесшумно, никто ничего не заметил, приземлиться в аэропорту Энтебе. Основное задание – штурм самого здания аэропорта, где находились заложники с похитителями, осуществляя отряд особого назначения израильского генштаба во главе с Йони Натаньяху. Снаружи наблюдение вели 2 немецких террориста, а внутри здания находились еще 9 палестинских террористов. Немецкие террористы...
0: Ну и плюс, собственно, были солдаты армии Ямина, которые охраняли аэропорт.
1: Нет, ну солдаты армии Ямина охраняли, где-то они стояли подальше. И израильским солдатам был дан приказ в угандийцев не стрелять только в том случае, если они сами откроют огонь. Поэтому первая схватка была, когда сняли этих немецких террористов, ворвались в здание, и тут же громко ворвавшие закричали «Лечь на пол», чтобы избежать потерь среди захваченных пассажиров. Ну, нужно сказать, что двое как бы не успели это сделать мгновенно. И в завязавшейся перестрелке они были убиты. Через минуту 38 секунд все было закончено. Все террористы были уничтожены. Заложники были освобождены. А в это время отряд специального назначения военно-воздушных сил взрывал все МиГ, которые там были угандийские, взрывал радары. А солдаты Гевати, парашютно-десантная бригада охраняли, чтобы никто не вмешался, и вдруг отряд угандийских солдат хотел атаковать здание аэропорта, прийти им на помощь. Они были тут же ликвидированы. Уже через 53 минуты после того, как эта операция началась, уже первый самолет с заложниками поднялся в воздух. Были освобождены все заложники, кроме двух, которые погибли. И была еще одна заложница, Дора Блох. Она была очень тяжело больна. Ее поместили угандийцы в больницу. После этого освобождения она была зверски убита. Несколько израильских солдат были ранены. Но в целом операция прошла успешно, потому что при планировании считалось, что погибнут около 35 человек. Трагедия этой операции была то, что выстрелом с наблюдательной вышки в спину был убит командующий этой операции, абсолютно легендарная фигура, Йоси Нетаньяху, брат теперешнего премьер-министра. Это была просто совершенно уникальная операция. Страны свободного мира это приветствовали.
0: Ну, собственно, поэтому, да, и называется мифца Йонатан сейчас, да, в честь Йони Нетаньяху погибшего. Действительно, реакция все это вызвала противоречивую весьма. В странах, как вы говорите, свободного мира ее приветствовали. Страны, так сказать, просоветского блока и арабские страны. Поэтому понятно, что были в негодовании, говорили о нарушении суверенитета. Для Израиля эта операция в долгие годы служила таким... С одной стороны, это действительно довольно быстро стало мифом, с другой служило иллюстрацией наших, ну, почти безграничных возможностей в каких-то областях.
1: Да, да. Нужно только иметь в виду, что они просили освободить где-то около 50 захваченных террористов. Израильское правительство категорически отказалось. А за одного захваченного нашего солдата в свое время Бибин Нетаньяху освободил 1047 опаснейших террористов, в том числе всех тех, которые готовили страшные события 6 октября.
0: Да, было это в сделке с Шалитом, что да. Сегодня довольно много разных публикаций, материалов новых. На ваш взгляд, есть ли какие-то изменения во взгляде на эту операцию по прошествии времени, прошествии 50 лет?
1: На мой взгляд, нет. Пишут какие-то новые детали, какие-то новые факты. Читать это, конечно, очень интересно, как будто читаешь какой-то увлекательный детектив, хотя дело происходило вполне реально. По-новому освещается роль различных наших руководителей. Там интересно было то, что самолет, когда поднялся, 15 минут не получали приказа. А 15 минут не получали приказа, потому что была суббота, а религиозные члены правительства шли пешком. Но это наши, но это реалии наши. Ну,
0: главное, что они успели дойти и вовремя в итоге отдали приказ.
1: Они успели дойти и успели отдать приказ. Но это те реалии нашего быта, которые мы видим все время, куда более неприглядной формы, когда перекрываются все наши шоссе, дороги и так далее. Или когда штурмуют израильские тюрьмы, чтобы освободить тех религиозных уклонистов, которые не хотят служить в армии. Но это же совсем другая тема.
0: Да, эта тема другая. На этом мы закончим нашу беседу, хотя, безусловно, есть масса исторических деталей, которые можно обсуждать и обсуждать долго. Историк Леонид Прайсман, огромное спасибо за то, что с нами побеседовали. Мы говорили об операции Энтебе, она же операция Йонатана, 50-летие этой операции отмечается на этой неделе. Спасибо, господин Прайсман.
1: Вам большое спасибо. Всего доброго.
0: Первый час программы своими словами подходит к концу. Мы успели обсудить только часть событий, которые произошли на этой неделе. Ждите и других. URI Picker за пультом. Продюсеры Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич. Редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрепа. Грека, выпуск новостей, и мы к вам вернемся.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступила информация о том, что в Южном Ливане четверо наших военнослужащих получили ранения. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Еще трое были ранены легко. Это произошло в результате столкновения с террористами на юге Ливана. Семьи военнослужащих поставлены в известность. Корреспондентка КАН Кармела Менаше передает, что, как выяснилось, террорист бросил гранату в солдат и офицеров бригады Гевати. Двое из пострадавших – это офицеры. Сам террорист был ликвидирован. В ливанском политическом лагере, который противостоит Хизбалле, выражают возмущение вмешательством Катара в качестве посредника в переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами. Высокопоставленный политический источник в Ливане заявил в интервью корпорации КАН, что Катар пытается увязать происходящее в Ливане со сделкой между Вашингтоном и Тегераном. В этой же беседе с корреспондентом Кандру и Кейсом он указал, что в Катаре полагают, что Хизбалла не согласится с требованиями сложить оружие без однозначного указания на то со стороны режима Аятолл. По словам источника, центральная роль Катара состоит в том, чтобы оказать влияние на ливанское правительство. При этом он отметил, что Бейрут не заинтересован в противостоянии с Дохой. Как мы уже передавали ранее, в преддверии приближающейся 50-й годовщины с момента освобождения заложников в ходе дерзкой операции «Энтебе», Государственный архив Израиля обнародовал протоколы на тысячах страниц, которые ранее были засекречены и которые были связаны с этой операцией. Из этих протоколов, в частности, следует, что, вопреки общепринятому мнению, правительство Рабина изначально отдавало предпочтение переговорам, направленным на освобождение заложников, и даже взвешивало возможность осуществления некой обменной сделки. Военная опция рассматривалась лишь как второй дополнительный вариант решения данной проблемы. Из этих же протоколов выясняется, что за два дня до самой операции начальник генштаба Цагаля Мота Гур говорил, что армия не готова к действиям в Уганде. В ходе заседания правительства, на котором проводилась оперативная оценка складывающейся ситуации за считанные часы до вылета боевых самолетов, глава кабинета предупредил министров, что если они утвердят решение о проведении военной операции, то это может привести к самым серьезным последствиям, которые могут быть связаны с многочисленными жертвами. Тем не менее, решение было утверждено. Корреспондентка КАН Кармела Менаше передает, что одним из главных пунктов, на который указывается в протоколе, стал пункт, касающийся многочисленных консультаций, осуществлявшихся правительством в течение той недели, которая прошла с момента похищения заложников. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Последние результаты. Матч Австралия-Парагвай завершился нулевой ничьей. Сборная Турции обыграла сборную Соединенных Штатов со счетом 3-2. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов. В Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее 27. В Бершеве 31. И в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 120 сантиметров. Температура воды 26 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08. Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:30 и Эйлат 19 часов 26 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Олегом Клоцом.

0: צורך כדי למשוך את העליץ. לדעתי זו למעשה חלק מהסיבה שהם אמרו שזה יהיה עכשיו 5 פעמים בשבוע.
1: דוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט ציבורי חוקתי, אוניברסיטת רייכמן, פרשן משפטי של ויינט, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך.
1: תודה. Что касается процессов по делам, по тысячным делам Нетаньяху, очень важная часть процесса завершилась, были свидетельские показания, был перекрестный допрос, сейчас все это закончилось. Да, судья Ривка Фельдман говорит о том, заявила о том, что теперь все это будет гораздо быстрее, но здесь есть два аспекта. Во-первых, во-первых, вопрос помилования премьер-министра, он свою просьбу отчасти основывал на том, что он не может появляться в суде с такой частотой, с которой требуется, ну, собственно, скажем, что он там и так и не появлялся с этой частотой, и параллельно заниматься ведением дел серьезнейших, связанных с безопасностью государства. Сейчас это довод... его больше нет, потому что показания премьер-министр закончил давать. Что же касается дальнейшего хода процесса, то в начале 2028 года судья Ривка Фельдман уходит в отставку, поэтому где-то к концу 2027 года этот процесс следует завершить, а значит, к середине 2027 года нужно в общем, в целом завершить основную массу связанные с дачей показаний. И у меня ощущение, говорит мой собеседник, что эти заявления были сделаны для того, чтобы отчасти надавить на адвокатов. Ведь адвокаты сторон имеют право сократить число свидетелей, каждая из которых, каждая сторона приводит своих, они могут договориться между собой и таким образом сократить вообще весь ход процесса. Поэтому сейчас действительно дела пойдут быстрее. Что же касается временных рамок, то вот они, по всей видимости, такие, как, о котором только что говорил наш собеседник, но, безусловно, все может измениться, хотя действительно будет быстрее и, может быть, немного более эффективнее. Это был доктор Матан Гутман, специалист по конституционному праву и общественному праву университета Райхмана, обозреватель по юридическим вопросам портала Вайнет. А мы возвращаемся к политическим вопросам. Поговорим мы о так называемой сделке. У нас в эфире Ави Соломон, политический обозреватель портала Валла. Ави Соломон, когда в политике шалом лиха бокер тов. Сейчас мы свяжемся с Ави Соломоном, политическим обозревателем портала Вала, который любезно согласился с нами побеседовать сегодня. Ави Соломон, когда в политике шалом лиха бокер тов. המון, תודה שמצאת זמן לדבר איתנו הבוקר. בואו נדבר על הדיל הפוליטי בין נתניהו לחרדים. אני רואה היום כל מיני פרסומים בכל מיני כלי תקשורת, גם בעיתונים, גם באתרים, על כך שיש התנגדות גדולה גם בקרב מצביעי הליכוד, גם בתוך הליכוד, על הדיל הזה. הוא קיים, הוא ריאלי.
2: אז בואו ננסה רגע לדבר על מה שעומד מאחורי הדיל. בעצם הדיל הוא אומר, הליכוד יעביר את החוקים שלו והחרדים יקבלו את החוקים שלהם, שזה לימוד תורה וגם חוק שבעצם ימנע את המעצרים. שזה בעצם חלק מחוק הפטור מגיוס, הם מוציאים חלק ממנו ומעבירים אותו, כלומר ההליך שלו הוא יהיה מאוד קצר, כי הוא כבר מוכן לקריאה שנייה ושלישית, יוציאו אותו מחוק הפטור ויעבירו רק אותו. יש פה בעיה משפטית, אנחנו נשאיר את זה רגע בצד, וחוק יסוד לימוד תורה שיקדמו אותו לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כשבמקביל הליכוד מקבל את חוק פיצול היועמ"ש, התקשורת ועוד חוק נוסף, כאשר בעצם המטרה היא של הליכוד להרוויח זמן, שנתניהו מרוויח זמן מכל הסיפור הזה. עכשיו יש לו את האירוע הזה עם טראמפ, יש לו, הוא במצב הליכוד קרוב ל-20 המנדטים, זה לא משהו שהוא נוח לו, והזמן הוא טוב לנתניהו בהיבט הזה. ככל שהוא מושך את הזמן ודוחק את הבחירות יותר לכיוון של המועד הרשמי שלהם, אז נוח לו יותר, הוא בטוח מגיע במקום טוב יותר לבחירות. הנה כבר השבוע, סוף השבוע הזה בסקרים ראינו שיש התחזקות למרות הדיל הזה, למרות האירוע מול איראן, עדיין הליכוד מתחזק יותר במנדטים, יש איזושהי התחזקות קלה, כי בסוף הזמן הוא, יש לו אלמנט מאוד משמעותי, גם באירוע הזה מול איראן, יש מי שרואה את ה, בישראל, אנשים שהתחזקות יותר, ואנשים שחושבים שיש, כן היה הישג על האיראנים, במובן הזה של דחיית הגרעין, והרחקתו בכמה שנים, ולכן נתניהו מרוויח פה זמן, גם החרדים שהם מתמודדים עם מצוקה מאוד מאוד גדולה מבית, עם המעצרים, אולי יצליחו להביא את ההישג, אולי בכל מה שבטוח שהם מגיעים לציבור שלהם עם קבלות של עשינו הכל והבאנו את ה כדי לעצור את המעצרים הללו וכולם מרוויחים את הזמן המאוד יקר הזה, זאת אומרת, גם מי יזכור את הדיל, אתה יודע, אומרים לעצמם מי יזכור את הדיל הזה, אנחנו כבר נהיה בתוך מערכת בחירות, הנה, את שבוע שעבר דיברנו על הכישלון מול טראמפ, כבר עכשיו אתה רואה שלמרות זה יש התחזקות, זאת אומרת, רק מבחינתם הם רק מרוויחים מהאירוע הזה.
1: כלומר, אבל בפועל, מה הסיכוי לכך שהחוקים האלה יקבלו גם אלה וגם אלה?
2: סיכוי לא נמוך, אני חושב שהחוק שהכי חשוב לחרדים זה חוק בלימת המעצרים, פה יש איזשהו עניין משפטי, הם ינסו לפתור אותו ממה שאני שומע, הם כן מנסים להגיע לאיזושהי פשרה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, כדי כן להכשיר אותו משפטית, כי זה בסוף האירוע החשוב ביותר מבחינת הליטאים בכל אופן. הם רוצים להביא משהו שהוא אירוע שהוא מה שנקרא בגיץ, עובר בגץ. ולכן כן, וזה גם מוכן לקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, אם צולחים את המשוכה המשפטית, אז האירוע הזה הוא אירוע שהוא נותן להם, אתה יודע, איזשהו שקט. והוא מאוד מאוד, הישג מאוד מאוד גדול עבורם, פנים חרדית, ונתניהו גם יש לו את פיצול היועמ"ש. שהוא צריך להעביר אותו, שזה אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב בבייס, זה אירוע שהוא בעצם מאבק מול הייעוץ המשפטי לממשלה, מפצלים את התפקיד של הייעוץ המשפטי לממשלה, יש את חוק התקשורת של שלמה קרי, שגם הוא לכאורה חלק מהסיפור הזה, והוא בשלבים מאוד מתקדמים, עכשיו יש הצבעה להסתייגויות לקראת סיום העבודה שלו בוועדה, זאת אומרת, לקראת קריאה שנייה ושלישית, כלומר, מהרגע שהם סיימו את ההצבעות שם, הוא כבר יכול להיות להגיע למליאת הכנסת, עדיין יש מי שבקואליציה לא רוצים את החוק הזה של חוק התקשורת, אז את זה אני שם רגע בסימן שאלה, אבל פיצול היועמ"ש זה אולי הדבר שהישג מאוד משמעותי של נתניהו, וגם הוא יכול להיות, כן, הזמן הזה, עד ה-20 באוקטובר, הוא לגמרי יכול לעבור בכנסת.
1: אבי סלומון, כתב פוליטי של בעלה, המון תודה שבאת איתנו הבוקר.
2: Тогда.
1: Мы успели поговорить с нашим собеседником по поводу этой самой сделки, которую Нетаньяу, несмотря на противодействие со стороны части депутатов от Ликуда, в самом Ликуде, несмотря на, согласно публикациям, непопулярность этого шага среди потенциальных избирателей партии, он хочет здесь добиться следующего. С одной стороны, могут быть приняты законы, которые устраивают депутатов ультраортодоксальных партий. С другой стороны, они перестанут бойкотировать голосование с коалицией, могут быть принят закон о разделении полномочий юридической советницы правительства, может быть, закон о средствах массовой информации КАРИ, но это, так сказать, немного отдельная история. Самый важный закон для ультраортодоксальных партий – это закон, который бы препятствовал аресту уклонистов. Есть с этим юридические сложности, сейчас его стараются придать ему такую форму, чтобы он в итоге прошел БАГАЦ. Если это будет сделано, то это будет очень важным шагом для избирателей ультраортодоксальных партий. Ну, а для Нетаньяу до 20 октября, именно эту дату выборов он на эту дату выборов он настраивается. Это очень много времени. Мы видим по опросам, что несмотря на прошлую неделю столкновения с Трампом, в вопросах сегодняшних Ликуд растет на мандат. Депутаты от ультрарелигиозных партий, даже если ничего не получится, смогут своим избирателям сказать, мы прилагали все усилия, но, в общем, не все может получиться. Нетаньяу надо, в свою очередь, сменить повестку, и, например, закон о разделении полномочий советницы не только важен самому Нетаньяу в определенном аспекте, но и он популярен среди избирателей его, так что, в общем, здесь есть реальные шансы на то, что все это сработает, хотя, безусловно, 100% 100%, безусловно, нет. Это был Ави Соломон, политический обозреватель портала Вала.
3: Своими словами.
1: На этой неделе стало все более очевидным, что Украина, мы такой переход от внутриполитических к внешнеполитическим, постепенно меняет динамику войны. Неделю назад под ударами дронов оказалась Москва и Подмосковье. В России на фоне усиления украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам начался своего рода топливный кризис. Более чем в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина. Мы беседуем с нашим следующим собеседником Аркадий Мильман, дипломат, бывший посол Израиля в России, и не только, глава программы по изучению России в АНСС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Топливный кризис в России. Беспилотники прилетают по московским пригородам. Ну, собственно, это уже часть Москвы. В стратегическом плане какой это имеет эффект?
4: Это имеет эффект, безусловно. Потому что, наконец, жители столицы Российской Федерации, которая развязала войну против Украины, начинает понимать, что и война добралась непосредственно к их дому. И это мы видим и в социальных сетях, которые тоже, скажем так, власти пытаются каким-то образом изолировать тех людей, которые поднимают эти вопросы, но все равно что-то просачивается. И есть различные, скажем так, сообщения, которые оставляют жители и Москвы, и пригородов Москвы. Это ощутимо, это все понимают, все видят, но по-прежнему правительство и Путин, и власти России пытаются представить картину, что это террористические атаки, что уже вызывает какую-то, не знаю, такую легкую улыбку или, наоборот, полное непонимание, как можно это представить. И жители этих городов прекрасно понимают, что тот, кто развязал войну, война пришла, и пришла в их дом, и надо с этим каким-то образом жить. К этому добавляется еще одна интересная деталь, о которой сейчас мало говорят, но во время войны в Иране цена на нефть резко возросла. И, соответственно, российский бюджет, который был, скажем так, на грани дефолта, вдруг получил определенное вливание из-за высокой цены на нефть. А сейчас опять нефть опустилась значительно ниже тех цен, которые были до начала войны. И российская нефть продается сегодня по $50 за баррель нефти, что, соответственно, сильно будет бить и по российскому бюджету где-то месяца через два. Потому что все эти договора, которые были подписаны о продаже нефти, они, в принципе, заканчиваются где-то к августу. И вот с августа российский бюджет опять будет недополучать большие суммы, что опять приведет к экономическому кризису. И, кстати, экономика России, она не в катастрофическом состоянии, но в очень тяжелом состоянии. И цены на продукты значительно там выросли, и люди стали экономить на еде. Это уже показывают и соцопросы, и, в принципе, как бы положение наконец такое, что люди начинают понимать, что война — это сложная ситуация, в которую они попали.
1: С точки зрения Украины, короткий вопрос, короткий ответ. Времени у нас, к сожалению, не очень много. Сумеет ли украинская власть этими своими действиями повлиять на некоторых своих западных союзников, которые создаются ощущение, в общем, по всяким, каждый по своим причинам, несколько снизили объемы помощи, скажем так?
4: У нас нет точных данных по вопросу о снижении помощи, но понятно одно, что президент Трамп встречался с президентом Украины во Франции во время встречи Большой Семерки, и он как раз впечатлился успехами украинской армии и впечатлился успехами именно вот тем, что эти беспилотники наносят подобного рода удары и действуют на территории России. И, кстати, нам было бы желательно перенять опыт от Украины, которая производит больше миллиона беспилотников таких год. Мы, конечно, не доходим до таких ситуаций, и не всегда надо применять скажем так, самолеты F-35 можно и более дешевыми беспилотниками тоже наносить серьезный ущерб нашим врагам. И поэтому следует тоже перенять опыт Украины для нас.
1: Аркадий Мельман, глава программы по изучению России в АНСС, прошел Израиль в Российской Федерации. И не только. Большое спасибо. Хорошего
4: спасибо
1: дня.
4: Вам. Шалом.
1: Программа «Своими словами» подошла к концу. Продюсеры Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич. За пультом Алла Найденова, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и софшавоу наим, что называется. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Глава Института стратегических исследований генерал-майор запаса Амос Гилад заявил в интервью корпорации Кан, что у него создалось такое впечатление, что иранцы решили измотать, как он выразился, администрацию президента Дональда Трампа бесконечными переговорами. Генерал запаса Амос Гилад также выразил опасение, что, возможно, соглашение между Ираном и Соединенными Штатами будет еще худшим, чем то, какое в свое время подписал президент Барак Обама. Касаясь ситуации, складывающейся в секторе Газа, Амос Гилад подчеркнул, что в сложившихся условиях, по его мнению, власти Хамаса в секторе ничто в настоящий момент не угрожает. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад поступила информация о том, что в Южном Ливане четверо наших военнослужащих получили ранения. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Еще трое были ранены легко. Это произошло в результате столкновения с террористами на юге Ливана. Семьи наших военнослужащих поставлены в известность. Корреспондентка корпорации КАН Кармела Минаше передает, что, как выяснилось, террорист Хизбаллы бросил гранату в солдат и офицеров бригады Гевати. Двое из пострадавших — это офицеры. Сам террорист Хизбаллы был ликвидирован. В ливанском политическом лагере, который противостоит шиитской группировке Хизбалла, выражают возмущение вмешательством Катара в качестве посредника в переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами. Высокопоставленный политический источник в Ливане заявил в интервью корпорации КАН, что Катар пытается увязать происходящее в Ливане со сделкой между Вашингтоном и Тегераном. В этой же беседе с корреспондентом корпорации КАН Рой Кейсом он указал, что в Катаре полагают, что Хизбалла не согласится с требованием сложить оружие без однозначного указания на то со стороны режима Аятолл. По словам источника, центральная роль Катара состоит в том, чтобы оказать влияние на ливанское правительство. При этом он отметил, что Бейрут не заинтересован в противостоянии с Дохой. К другим темам. Уголовная хроника. В Верхней Галилее в населенном пункте Раме тяжелые огнестрельные ранения получил мужчина 50 лет. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом оказала ему первую экстренную медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу ЗИВ в Цфате. Между тем, в Иерусалиме вчера вечером ножевые ранения средней степени тяжести получил 15-летний подросток. Полиция уже задержала подозреваемого. Им тоже является подросток 15 лет. Сегодня полиция обратится в суд с просьбой продлить его содержание под стражей. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 120 сантиметров. Температура воды 26 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:30 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская. Добрый день всем, хорошего дня, хорошей субботы. Программа «Анонс» в эфире «Канрека». С вами Таня Барская. Начинаем мы сегодня с премьеры. Эта песня еще в нашем эфире не звучала, и я рада сказать всем поклонникам, тем, кто ждет, ищет, находит и потом получает удовольствие от новой музыки, от новых песен в данном случае, о том, что вышел в свет новый альбом Андрея Макаревича, Андрея Вадимовича Макаревича. Это его второй сольный альбом, написанный здесь, в Израиле. Работа эта получила название «9». Альбом так и называется, по количеству вошедших в него песен. Андрей Макаревич выпустил альбом 20 июня. Это его второй израильский, но 28-й по счету сольный альбом. Согласитесь сами, это много. Это мы говорим только о сольных. Альбом вышел на всех популярных стриминговых сервисах. В отличие от предыдущей работы, она доступна действительно практически везде, в том числе, кстати, и в России, и в Беларуси, для тех, кто ищет и живет там. Конверт новой пластинки выполнен в максимально минималистичном стиле. Это стикер для демодиска с написанными от руки именем исполнителя и названием альбома. Интересная деталь, что несмотря на то, что весь материал написан и записан в нашей стране, на обложке указано, что материал «Made in Ukraine», то есть сделан в Украине. В очередной раз таким образом тоже выражая поддержку. Как всегда, Андрей Макаревич не ограничит себя традиционным набором творческих возможностей при записи сингла либо альбомов. И каждая из 9 представленных песен, она, собственно, действительно то, что называется, раскрашена очень разными музыкальными красками. В основе каждой свой жанровый стилистический эскиз, свой рисунок. И, конечно, в данном случае мастер явно стремился сделать свою палитру максимально яркой, пестрой, разнообразной, не давая нам с вами, слушателям, возможности надолго замереть в одном настроении. Меняется атмосфера, меняются музыкальные краски, инструменты. Интересно, что при записи этого альбома Андрей Макаревич использовал сразу несколько разных акустических и электрогитар, бас, кахон, это перуанский ударный инструмент, бубен, бочка, стомпбокс. В одной из песен даже использована индийская физгармония, очень редкий инструмент. Ну и кроме того, несколько песен альбома, напоминаю, который называется «9», записаны под аккомпанемент еще одного редкого инструмента – кельтской арфы. В общем, обратите на это внимание. И Андрей Макаревич продолжил еще традицию и в том, что одна из песен, которую вы услышите сейчас, записана бонусом потом еще голосом самого Андрея Макаревича и на иврите. Песню эту мы слушаем на русском языке. Песня «Мы будем петь».

мы будем крепче держаться друг друга. Больше никак.

0: И мы переходим сейчас к теме, которая касается выставок. Их всегда очень много. Сейчас лето, это тоже сезон, хотя, конечно, в нашей стране пространств очень интересных всегда было много. Они появляются еще и еще. Вот об этом поговорим с Катей Финкельштейн. Она независимая художница, куратор, соосновательница и куратор проекта ANV Biennale, работающая с социальными проектами, создающая связи между художниками, пространствами, сообществами, ну, собственно, и с нами тоже. Катя, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Татьяна.
0: У вас, как всегда, есть разные новости. Пожалуйста, на каких предлагаете остановиться, ну и, разумеется, познакомиться с чем-то новым?
1: Рада поделиться. Вот прямо сейчас я нахожусь буквально за час до открытия в пространстве новой арт-резиденции, которая открылась совместно в коллаборации с музеем искусств Пятактихвы, собственно, в Пятактихве, в индустриальном районе Сгула. И сегодня первое у нас публичное открытие. Пройдет сегодня, будет также в среду, и будет месяц работать выставка.
0: Как оно называется?
1: Называется пространство «Студия 18» или «Студия Шманаэсре».
0: «Студия Шманаэсре». В ней уже что-то находится, или это просто на данный момент презентация пространства как такового?
1: Да, здесь уже полгода работает первый сезон художников. Художники у нас пришли по опенхоллу с января. 10 человек.
0: Обживая пространство.
1: Да. Пришли совершенно новые стены, офисы, которые нам отдали для этих хороших дел. И сейчас уже офис не узнать. Он стал настоящим арт-пространством, очень уютным, интересным, самобытным. Так что особенно тем, кто в Пятактихве, очень советую зайти, да и не только. Можно познакомиться не только прийти как на выставку, да, что интересно, что здесь есть студии художников, и можно посмотреть.
0: И студии есть, вот что ценно тоже.
1: У каждого, правильно, да, у каждого художника есть свое пространство, студия, и можно заглянуть, так сказать, в мастерскую Бога.
0: Да, сразу нескольких, судя по всему.
1: Да.
0: Катя, если говорить все об этом же пространстве и о тех, кто представляет сейчас свои работы, какие это направления, какие стили?
1: Самые разные. Есть и художники более классических медиях. Например, вот Яна Горелик, Рани Тройхольц, они создают, например, акварели. В принципе, у каждого художника есть классические пространства. А вот Аелит Амрани Навон, она больше работает с перформансом. У нас есть очень интересный художник Афир Гринбойм. Он работает с материалами на стыке искусства и дизайна, создает разные объекты, которые мебель, но не мебель. Есть и художники, которые с видео работают. Например, вот Ира Каратаева работает с бумажной пластикой. Очень интересное направление, захватывающее. Так что
0: интригует.
1: Любопытно, да, как все эти медиумы сочетаются и как художники влияют друг на друга.
0: Итак, студия 18 или студия Шманаэсре в Пятактихве, в районе Сгула. Адрес вы помните тоже?
1: Или это можно вот так? Цвибергман 18.
0: Цвибергман 18. Ну, 18, я так и думала, что к этому ведет.
1: Не случайное
0: название.
1: Не
0: случайно, да. Хорошо. У вас есть еще темы, которые вы хотели бы предложить сегодня, я точно знаю.
1: Но мы Пятактихвы не ограничиваемся. Есть чудесный проект, который открылся пару недель назад и идет в Бат-Яме, в арт-институте имени Иосифа Бакштейна. Очень красивое, интересное место. И он там будет до 7 июля. Называется «Гуфани. Телесная». Мы собрали работы потрясающие на самом деле. Не знаю, может быть, это я как куратор влюбляюсь в каждый свой проект в итоге, но эта выставка это совершенно особенная, в том числе потому, что там представлены работы большого масштаба, не каждое пространство позволяет это сделать.
0: Верно.
1: И очень разные темы телесным открываются. Вот туда можно практически каждый день заглядывать. Единственное, что позвонить в институт, уточнить, там все ли в порядке.
0: Арт-институт. Арт-институт Бат-Яма имени Иосифа
1: Бакштейна. Арт-институт Бат-Яма. Да, он так, если ввести в гугле арт-институт Бат-Ям, сразу он находится. Uh-huh. Это такое известное место. Вот, и там очень уютно, можно посмотреть на выращенные помидоры, огурцы, а также искусство.
0: А также. Вырастить помидоры, огурцы, это тоже искусство.
1: Да, и вот
0: живя в нашей стране всегда.
1: Да, и вот в этой выставке есть еще активная программа. Будет 30 числа у нас утренняя программа. Там будет лекция, посвященная вопросу гендера, разным квир-вопросам. И будет перформанс как раз Аэля Тамранина вон. Это очень...
0: Которую вы упоминали.
1: Да, да, да, художник, высокий профессионал. Это стоит увидеть и прочувствовать. Потом уже будет закрытие 7 числа. Тоже там будет лекция. И будет тоже, и перформанс будет другой.
0: И вы предложили поговорить о персональной выставке в данном случае еще, о которой стоит напомнить, пригласить. И, возможно, для наших радиослушателей, которые любят посещать галереи, музеи, узнать вот это пространство, в котором проходит персональная выставка.
1: Да, и вот мы так постепенно движемся из Петактихвы через Батьям в Иерусалим.
0: Нормальный маршрут.
1: Да, в общем, надо охватить все важные арт-места, конечно же. И в Иерусалиме у нас 8 числа вечером в очень уютном пространстве, прямо в центре города, в Талис Гэллери, открывается выставка Ольги Вайсбейн. Она называется «Параллели и горизонты». И она посвящена тому, как художница... по-своему творчески осмысляет важные для нее города, а это Иерусалим, Бершева и Тель-Авив. Там можно увидеть, какие работы существуют в технике монотипе, и на ткани, и графика, и провести вечер совершенно прекрасно и уютно.
0: Очень здорово. Итак, это находится в галерее Талис. Талис галерея, да. В Иерусалиме. Тоже несложно найти галерею. Адрес это, да. Все на поверхности. И три темы, о которых вы сегодня говорили, я думаю, наши радиослушатели просто это знают. Записывают темы, записывают, что, где, когда будет происходить. Будь то концерты, галереи, спектакли. Ну, это естественно, чтобы потом сделать себе пометочки, вспомнить... получить удовольствие, разумеется, в итоге и потом смаковать энное время после того, как все это увидел, услышал и почувствовал. Кать, спасибо, да, не буду вас задерживать, поскольку вам действительно надо уже торопиться.
1: Это замечательно. Пространство Израиля, да.
0: Да, именно так. Студия 18 Петахтиква. Арт-резиденция открывается. Новое пространство, так что приглашаем всех вместе. Спасибо большое, Катя. Всего доброго.
1: Спасибо, хорошего дня.
0: Хорошего дня, Катя Финкенштейн, независимая художница, куратор, соосновательница и куратор проекта ANV Biennale, работает с социальными проектами, создавая связи между художниками, пространствами и сообществами. И продолжая разговор о выставках, открылась необычная выставка, и тут центральная фигура, музыкант Эгуд Банай, и именно на фоне одной из его песен я вам об этом и расскажу. Итак, открылась выставка Эгуда Баная, одного из потрясающей семьи, не только музыкальной. Я думаю, что фамилия Банай знакома многим из наших радиослушателей. В пещерах Бейт-Гуврина, вот где открылась выставка, что уже необычно и интересно. Управление природой и парков Израиля представило новую культурную инициативу в одном из самых необычных выставочных пространств Израиля. Это колокольные пещеры национального парка Бейт-Гуврин. Я думаю, часть из вас там, конечно, бывали. Так вот, именно там, в колокольных пещерах, открылась выставка «Восьмой звук», созданная Эгудом Банаем, музыкантом, совместно с художником видеоарта Роненом Танхумом. Эта экспозиция будет работать с июля по конец ноября. У вас есть возможность выбрать время. И посвящена она теме памяти и объединяет музыку, тексты и видеоарт, которые созданы специально для этого пространства, для пещер Бейт-Гуврина, для колокольных пещер, для того, чтобы это было очень гармонично там, где вы будете находиться в качестве зрителей и слушателей, и понимать, насколько музыка, тексты, видеоарт подходят друг другу. В основе этого проекта идея обращения к самому раннему человеческому воспоминанию, периоду до рождения. Авторы предлагают зрителю отправиться в символическое путешествие по утробе Земли, исследуя темы памяти, забвения, сновидений, внутреннего опыта. И вот такая интересная концепция выставки, согласно ей, во многих традициях. Беременность рассматривают как время, когда человек обладает знанием всех тайн мироздания, но в момент рождения их забывает. Уже интересно. Мы еще вам напомним об этой выставке. Хочу только сказать еще раз. Итак, пещеры Бейт-Гуврина, колокольные пещеры. Там открылась уже выставка музыканта Эуда Баная, созданная им и совместно с художником видеоарта Роненом Танхумом. Экспозиция такая будет работать с 19 часов до 23.00 с возможностью зайти на территорию комплекса Бейт-Гуврим до 21 часа вечером. Просмотр этой выставки занимает около 35 минут. Весь маршрут по комплексу пещер рассчитан примерно на 1.5 часа. Ну и обычно, как обычно, для гостей выставки предусмотрена возможность даже заказа наборов для пикника. Но если вы там были, вы знаете, как это происходит. Вот такая интересная информация.

Приближается Иерусалимский кинофестиваль, и на нем вам покажут фильмы победители фестивалей в Каннах и Берлинале. 43-й уже Иерусалимский международный кинофестиваль уже представил международную программу. В нее вошли десятки художественных, документальных, экспериментальных картин. Многие из них будут впервые, кстати, и эксклюзивно показаны в нашей стране. Среди главных премьер – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, Себастьяном Стеном и Ренатой Реинсвей в главных ролях. Ну и, конечно, победитель фестиваля в Берлинале фильм «Желтые письма» Илькера Чатака. В программе также «Отечество» Павла Павликовского, «Бумажный тигр» Джеймса Грея, «Самурай» пленник Кеси Куросавы, «День, когда она вернулась» Хон Сан Су и «Кристоферы» Стивена Содерберга. Уже интересный такой набор. Осталось дождаться, потому что фестиваль начнется в июле. Полная же программа фестиваля и продажи билетов начинаются уже с сегодняшнего дня. Что касается израильского конкурса полнометражных игровых фильмов, в этом году представлены 6 новых картин. Среди них, например, драма «Амаль» Давида Офека и Найд Башира о матери, которая пытается спасти сына от предопределенной судьбы в этом мире, который охвачен насилием. Или фильм «Золотое сердце» Эфрат Корем о женщине из Ашкелона, которая находит брошенного ребенка и сталкивается с болезненными воспоминаниями собственного детства и других. Так что обратите внимание, поклонники кино, Иерусалимский кинофестиваль 43-й, уже он начнется достаточно скоро, поэтому обратите внимание и на то, что будет внутри, какие картины международные, какие израильские. Помимо конкурсных программ, разумеется, будут и другие конкурсы. Конкурсы дебютов, например, секции «Дух свободы», конкурс имени Шанталь Акерман, традиционные разделы «Панорама», «Мастера», «Галопремьеры», «Кино», «Полуночная», «Киномания», «Классика» и много-много еще всего. Продолжая тему кинофильмов, хочу напомнить о проекте «Линия жизни» Педро Альмодовар и Антон Долин, представляющий кинофильм «Горькое Рождество». Этот фильм демонстрируется на испанском языке с титрами на русском. Антон Долин сам представит этот фильм, снятый по сценарию и срежиссированный самим Педро Альмодоваром. Композитором вновь стал Альберто Иглесиас. В фильме снимались Барбара Ленни, Леонардо Сбаралья, Айтана Санчес Хихон, Виктория Луэнго, Рос де Пальма и другие. Фильм этот был представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года. «Горькое Рождество» – новая, наверное, самая интимная лента Альмодовара. Эльза – успешный режиссер рекламы, у которой жизнь выстроена по законам безупречного тайм-менеджмента. Потеря матери под Рождество, под праздник ее не останавливает. Она заваливает себя съемками, работой, проектами. Ну и параллельно развивается линия режиссера, который пишет сценарий, собственно, о ней самой. Вот такой проект, который начинает свою работу со 2 по 8 июля. Тель-Авив, Яфо, Хайфа, Иерусалим и Раанана. Соответственно, в кинотеатрах «Лев» Тель-Авив, «Синематека Хайфа», «Лев Смадар» Иерусалим и в кинотеатре «Лев» города Раананы. Проект «Линия жизни». Антон Долин представляет фильм Педро Альмодовара «Горькое Рождество». И еще о кинофильме, в данном случае от Вуди Аллена. Новый фильм полностью будет снят в Мадриде. Город этот станет полноправным героем картины. Съемки стартуют через несколько месяцев в русле лент о Нью-Йорке, Париже, Риме и Барселоне. Теперь Вуди Аллен обращает свое внимание целиком на Мадрид. Что касается вышеназванных мной городов, они уже вписаны в кинематографический мир Вуди Аллена. Я думаю, те, кто знают фильмы этого режиссера, знают, о чем говорю и я. Теперь американский режиссер в свои 90 лет хочет добавить к этому списку еще одно название, а именно «Мадрид». Он готовит этот фильм. Съемки начинаются 5 октября. И хотя сюжет и актерский состав пока держат в тайне, во всех описаниях проекта повторяется одна мысль. Испанская столица не будет просто фоном, задуманная как многогеройная. Это
цитата. Романтическая комедия, картина призвана сделать город Мадрид одним из главных действующих лиц этой истории. Так что Мадрид появляется не только на экране. Название картины тоже должно содержать каким-то образом имя, название этого города. Что получится, мы уже начнем понимать ближайшей осенью.

0: Хочу напомнить всем о юбилейных концертах Игоря Мироновича Губермана. Ему 90. Поверить в это достаточно сложно. Не поверить нельзя, потому что, собственно, он так и говорит. Он об этом заявляет, и он готов встречаться с вами, с публикой, рассказывать не только о том, что мы называем и знаем как гарики, вспоминать то, что захотите вы. Гарики, действительно, как он говорит, стишки. Такое понятие своим стишкам, это его фраза, он придумал очень много лет назад для обозначения продукта своего труда, который очень многие, кстати, сравнивают с Омаром Хайямом и тем, что называют рубаи, но сравнивают Игоря Губермана, называя его современным Омаром Хайямом. Я хочу только напомнить даты, которые, собственно, уже совсем скоро ждут вас. 16 июля аудиториум Батьяма, 23 июля Натаня, аудиториум имени Арика Эйнштейна, 22 сентября Матнас Дюна Ют Ашдода и Матнас Ганая Вив, 22 октября Лот, соответственно. И хочу напомнить то, как мы говорили с Игорем Мироновичем, и услышать его потрясающий голос.
1: Я сейчас вспомнила Юрия Кима. И вспомнила ваш мне однажды рассказ, когда вы рассказывали о себе, как о постоянном Деде Морозе, еще времен Советского Союза. И тут о Юлии Черсановиче Киме, как о вашей Снегурочке. Было?
2: Да, это уже не, это даже не один год было, это, по-моему, года три.
1: Такая традиция.
2: Подряд. Вы знаете, она была потрясающей, он был потрясающей Снегурочкой. У него был специальный халат такой желтый. Потом мы ему из диванных подушек делали груди, чтобы все было настоящее.
1: У меня есть для вас вопрос от Дины Ириничны Рубиной.
2: Так.
1: Вашей хорошей подруги. Оно касается записок.
3: Дорогой Игорь Миронович, я знаю, что выступающий писатель всегда получает из зала самые разные записки. Чаще восторженные, благодарные, иногда провокационные, но бывают неожиданные и ужасно смешные. Вы выступаете много десятков лет. Наверняка у вас накопилась целая коллекция забавных записок. Расскажите о них.
1: Мы поддерживаем поделиться несколькими вот такими воспоминаниями.
2: Я с удовольствием. Вот, например, одна женщина молодая мне написала, и сейчас, минуточку, Игорь Миронович, можно ли с вами хотя бы выпить, а то я замужем.
1: Хорошо.
2: Очень хорошая записка. А, по-моему, в Архангельске я получил записку: Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда записаться?
1: Прекрасно.
2: Так что записки – это большое счастье. А одна женщина интересно написала: Игорь Миронович, что вы все время читаете про евреев, есть ведь и другие не менее несчастные.
1: Это уже практически готовый будущий гарик, как таковой, на самом деле, по сути.
2: Да, может быть.
1: Вы мне однажды рассказали случай, который в Одессе у вас был, когда вы шли по какой-то из улиц Одессы, тогдашний, и вас остановил некий господин и сказал: простите, вы Губерман или так гуляете?
2: Да-да-да.
1: Это было блестяще.
2: Это было, да.
1: Это вот, это не выдумаешь вообще, невозможно. Это прекрасно.
2: Я к тому времени уже знал имена людей, к которым это относилось. Да, поэтому мне очень хотелось тоже услышать.
4: Когда к нам денежки с небес летят, валящие из головья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог и впредь ему здоровья. Любил я книги, выпивку и женщин. И большего Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен. Теперь уже на книги нету сил. Доволен я сполна своей судьбой. И старость я красива, слава Богу. И девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу. Нынче книгу врача я листал. Там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, первый признак начала склероза.

0: пишет. И, конечно, не могла не вспомнить нашу вчерашнюю беседу с потрясающим писателем, драматургом, сценаристом, публицистом Эдуардом Владимировичем Тополем. Кто-то из вас ее уже успел услышать. Она уже появилась на канале Кан Река в Ютубе, так что можете и слышать, и видеть. Могу сказать, что сегодня в 17.05 повторим этот эфир. Очень много просьб. И дам возможность вам сейчас услышать небольшой фрагмент.
1: Мне было 40 лет. У меня было несколько поводов уехать, потому что запретили два моих фильма. Сделан на киностудии «Ленфильм», два последних фильма. Положили на полку. Мне отказали в московской прописке. Значит, я поехал в Баку, и из Баку было проще уехать, чем из Москвы. И я думаю, что из Москвы меня бы не выпустили.
0: Возможно.
1: Потому что, ну, я просто почти наверняка это знаю, потому что консультантом фильма «Несовершеннолетний» был такой фильм, а по моему сценарию, у нас был Борис Тихонович Шумилин, первый заместитель Щелокова, министра МВД. И когда я был у него в кабинете, у него в кабинете стояли два брезентовых огромных мешка, открытых, из которых на пол просыпались вызовы израильские.
0: Картина.
1: И я понял, через что проходят эти вызовы, понимаете? И, безусловно, если бы этот вызов пришел к нему в кабинет, то меня бы уже никто не выпустил. А из Баку было проще выехать. Там спокойно, там относились с сочувствием к уезжающим, и даже с завистью.
0: Хорошее сочетание.
1: Да,
0: хорошее.
1: Да, да, да.
0: Вы уехали, и естественно, что вас, 40-летнем, как вы говорите, как в журналисте, как в человеке творческом, и который к тому моменту очень многое уже увидел, написал и думал, что с этим делать, очень много хотелось рассказать о вот этом строе, которым не знала Америка в тот момент. И сколько времени прошло, пока появилась вот эта вот ваша первая книга, которая все-таки так перевернула всех там.
1: А я еще придумал книгу, понимаете, я уже еще за три года до отъезда придумал, ну, это уже исход был, да, евреев из России. Он начался как
0: он
1: из
0: начал,
1: Египта,
0: конечно,
1: так и пошли из Советского Союза.
0: Да.
1: И я себе сказал, что если я не напишу эту книгу, кто ее напишет? Я ее уже придумал, понимаете? Вот «Любожит», который потом вышел,
0: потом
1: я его начал писать в самолете. Когда мы уезжали, улетали из Шереметьево, в самолете было 28 еврейских семей. И я брал у них интервью. Я раздавал уже бумажки, я вопросы написал, и мне потом отвечали. То есть я книгу придумал за три года до этого. Я поехал за своей книгой.
0: Это именно так. Как интересно узнавать определенные факты, которыми вы обычно не делитесь, потому что мы вас узнаем через те или иные ваши произведения, очень разные.
1: Ну, не спрашивают, я не спрашиваю.
0: Это же интересно, да, но это правда интересно. И я помню ваш, кстати, ваш рассказ мне, который касался вашего выезда и, в частности, эпизода с

0: Мне пальцы, да, потому что моя пишущая машинка...
1: Это ваши пальцы,
0: это мои, продолжение моих пальцев, да. Значит, он позвал начальника таможни. И пришел, ну, у него такое заячье лицо было. Вот, и он посмотрел эти афиши и сказал мне, поднял глаза и сказал, почему вы уезжаете? Вы же у нас все имели. И я ему сказал, ну, это потому что я у вас все имел. Он повернулся и уж он что-то сказал этому Алёше, и Алёша тогда взял, взял плоскогубцы, нажал на букву F в моем, и когда рычажок вышел, он его взял и сломал. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, а может они золотые? И второй. В общем, три буквы он мне сломал.
1: Я знаю, что вы когда приехали в Америку, мне тоже это рассказывали, я запомнила, вы встретились с Эфраимом Севелой, который в тот момент из Израиля как раз туда и прилетел.
0: Да.
1: И ваша фраза мне запомнилась. Он сказал вам, что в Америке русскоязычных только два писателя, Солженицын и он сам, а вы, в общем,
0: живут на...
1: совершенно точно зная это, сказали, и я буду третьим.
0: Но
1: мне интересно очень многие вещи, потому что с вами очень много интересного связано. Поэтому, конечно, и вы сказали, что я буду третьим. Ну, так и произошло. Красная площадь наделала много шума. Не меньше, чем завтра в России, конечно. Вы смогли практически до дня предсказать путч. С разницей в день.
0: Завтра в России.
1: Завтра
0: да.
1: в России,
0: да.
1: говорю.
0: А
1: да.
0: Красная площадь, да, это произошло стремительно. За 3 месяца книгу издали в 14 странах. Ее читали на Россию. Красную площадь читала «Свобода на Россию». Мне на «Свободе» потом, когда я там был, мне раз говорили, что Сахаров в «Горьком» слушал каждый день.
1: Как здорово.
0: Ну и что там вообще в России улицы к вечеру пустели и так далее, когда «Свобода» читал. А BBC читали журналисты для Брежнева на Россию. Так что я был...
1: Как интересно.
0: Большой пурец тогда, да.
1: Что касается завтра в России, как у вас это складывалось? Я читаю, знаю, как это было. Я прошу вас как раз рассказать, потому что вы могли предполагать, будучи внимательным журналистом, что происходит и что может начать происходить в России в ближайшие годы. Но вы очень интересные методы использовали, включая стенограммы и так далее, и так далее. Прошу вас вот это рассказать, потому что очень необычно это было все, на мой взгляд.
0: Я тогда жил в Торонто, когда Горбачев начал перестройку. И когда началась перестройка, ну вот можно раскладывать пасьянс. Я такой творческий пасьянс разложил. Что из этого получится? Все-таки я эту систему советскую знал, начиная с Пакинского рабочего, или даже с армии своей, где я служил, да? Значит, всю психологию этой системы, «Бак рабочий», «Комсомольская правда», «Литературная газета», потом «Мосфильм», «Ленфильм», значит, и...
1: газета, разные звенья, да.
0: Ну, да, газета «Правда» была под... «Комсомолка» на 6-м этаже, а «Правда» на 5-м. И у меня там был приятель, правдист, который писал вот абсолютно советские статьи. Но когда я к нему приходил, он телефон, тогда же телефоны были только такие, которые пальцем крутишь диск, да? Он крутил этот диск, вставлял туда карандаш, и после этого мы говорили всю антисоветчину, которую можно сказать. Понимаете, то есть я знал вот изнутри все, как это функционирует. И я подумал, что будет с перестройкой, что это будет, я начал писать. Я по ходу, я не знал, в чем дело, но вот так, как стартовал Горбачев, я так стартовал в книге. Ну, так как бы его оппонентом. И выяснилось, что вот если у меня оппонент или конкурент, или, значит, противник Горбачева был с Урала, оказалось, что Ельцин с Урала. Понимаете? И вот так почему-то это все начало совпадать. Но Михаил Сергеевич меня опережал. Скажем, у меня там реабилитация Бухарина была намечена на 18-ю главу. А он...
1: Ну да, Бухарин — это

0: Троцкий должны были быть реабилитированы.
1: Ну, Троцкий,
0: конечно.
1: Нет, ну ладно, а Бухарин-то русский человек. Значит, и он вдруг через 3 месяца реабилитировал Бухарина. Мне пришлось переписывать. Эта книга заняла 1.5 года, дольше, чем любая другая, потому что мне жена говорила: только не устраивай гражданскую войну в России. И я пытался.
0: Изо всех сил.
1: Изо всех сил, да.
0: И вы, как человек, который занимается в данном случае источниковедением, вы ведь еще и выписывали дайджест советской прессы.
1: Да, значит, радиостанция «Свобода», у меня были хорошие отношения, они же там читали мою книжку. Значит, они делали в это время дайджест советской прессы. Дело в том, что они каким-то образом слушали из космоса уже тогда все выступления Горбачева до того, как их печатала «Правда». И это совершенно разные тексты были.
0: То есть то, что было переполнено демагогией, вот эта риторика, да?
1: Это было в «Правде». Угу. А Михаил Сергеевич, когда выступал, у него прорывался человек. Мне надо было изучить характер.
0: Найти его.
1: Да, значит, вот. А еще они делали... На «Свободе» читали всю прессу, а тогда была уже отменена цензура. Uh-huh. И там было, и они делали такой раз в неделю дайджест советской прессы. Самое интересное, что было везде, и в провинции, и везде. И я это выписал, и для меня это было большое такое информационное поле, откуда можно было брать информацию.
0: И что касается путча, это было, конечно, удивительно, потому что вы просто назвали день, который рядом. Ну, это не разница что... в месяц,
1: да,
0: и так далее.
1: Ну, это получилось, конечно. Я не стал искать календарь на 4 года вперед. Я так взял с потолка 20 августа. А вот там случилось это 19-го.
0: Потрясающе. Просто потрясающе. Ну что ж, думаю, что вы услышали, и у вас есть возможность теперь и видеть, и слышать этот эфир. Он был много больше, это был эфир на час, и я не просто так пригласила Эдуарда Владимировича Тополя продолжить этот диалог. С ним есть о чем говорить, а точнее, его есть почему, причины понятны. Слушать, слышать, еще раз слушать. Вопросов очень много было от меня и от вас, и осталось много. Так что я обещаю продолжить, и мы запишем продолжение обязательно. Продолжаем наш эфир, и мы переносимся во всегда любопытный, любознательный, красивый Ашдод, где всегда что-то происходит. С нами в эфире и наш Штейнберг. Здравствуйте, и наш советник по связям со СМИ, русскоязычными СМИ. И, пожалуйста, что происходит в Ашдоде из того, что вы хотите выделить к этим выходным и к ближайшим дням, возможно?
2: Здравствуйте, Таня. Доброе утро. В Ашдоде пройдет фестиваль кухни народов мира «Амим ветамим».
0: Вау.
2: Да, это большой летний фестиваль. Пройдет он в этом году 6 и 7 июля в парке Ган-Элишева, там, где он всегда проходит. Это 8-й фестиваль. В этом году Ашдод отмечает 70-летие, все мероприятия посвящены этому событию, поэтому наш кулинарный фестиваль мы тоже посвящаем этому событию. «Амим ветамим» проводит компания по туризму Ашдода, муниципалитет Ашдода, компания по туризму под руководством заммэра города Шимона Кацинельсона. И в течение этих 2 дней парк Элишева превратится в огромную гастрономическую карту мира. Будет 70 кулинарных стендов с блюдами со всего света. И будут
0: как же это должно быть ярко во всех отношениях.
2: Да, это будет ярко, вкусно, красиво. Да. И главное, что каждое блюдо будет до 20 шекелей. То есть можно будет попробовать и авторскую кухню, какие-то азиатские вкусы, и бухарскую кухню, и какие-то французские деликатесы. То есть все это вместе, каждое блюдо не более 20 шекелей. Это субсидированная программа, субсидированная компания по туризму. И это в первую очередь, конечно же, поддержка местных бизнесов и рекламная поддержка широкая, которые мы оказываем. И на этом фестивале будут представлены на 70 стендах все лучшие кафе и рестораны Ашдода.
0: Именно Ашдода, и, разумеется,
2: и,
0: да.
2: И не только из Ашдода. В этом году есть участники и из других городов страны. Да. И это, конечно, вот настоящее кулинарное путешествие, как я уже сказала. И особое место на фестивале, как и каждый год, вот уже на протяжении последних 3 лет, будет занимать стенд с фирменным ашдодским вином, которое называется «Си Цитадель». Это вино, которое названо в честь древнеморской крепости Ашдода, Ашдод-Ям. Ой, это один красиво. Из гастрономических символов города, и это вино тоже будет представлено на отдельном стенде. Я думаю, что я уже рассказывала несколько раз про это вино у вас в эфире. Очень вино с очень интересной историей. Дело в том, что несколько лет назад на территории морской крепости проводились археологические раскопки, и там нашли зависть древнего винограда. И этот виноград сейчас возродили, и сейчас высадили новые виноградники. И вино, этот сорт винограда, сорт Яэль, он известен в Израиле, поэтому, конечно, из нового винограда мы не могли сразу получить урожай, поэтому сейчас выпускается пока вот из этого известного вина вино, которое названо вот в честь морской крепости Ашдода, Си Цитадель. И, конечно, фестиваль Амим Ватамим – это не только еда, это музыка, это встреча с друзьями, это многочисленные развлечения для детей и вот такая особая атмосфера летнего городского праздника. Каждый год множество людей приезжает на этот фестиваль. В прошлом году было 60 тысяч человек. Ого. То есть это огромная фестивальная площадка. И в этом году приглашаю всех, кто хотел бы погулять, провести вот эти вот 2 дня в очень приятной атмосфере, попробовать новые интересные блюда в городе, где живут выходцы из 99 стран мира, и поддержать местный бизнес. Все это пройдет 6-7 июля в парке Ган Элишева Ашдод. Начало в 6 часов. Вход на фестивальную площадку свободный, и все блюда, как я уже сказала, до 20 шекелей. В эти дни, я думаю, что свободно можно не готовить ужин, а просто прийти к нам на фестиваль.
0: Ну, это как раз еще то, что называется мероприятие для всей семьи, всех друзей и близких в данном случае. Да. 6 часов вечера, а на следующий день как, если это в данном случае мы говорим о 2 днях?
2: Точно так же, открывается каждый
0: вечером,
2: день в 6 часов вечера и работает до 11 часов.
0: Парк Элишева, Ган Элишева, Ашдод, это можно проверить, как туда подъехать, доехать и так далее. И это 6 и 7 июля. С 18 часов.
2: Да, ждем вас.
0: Спасибо огромное. Замечательное название самого фестиваля, который...
2: Амим в это Амим, да,
0: Амим в это Амим, совершенно верно. Спасибо за рассказ, за приглашение в Ашдод. Я думаю, что вас услышали все, тем более, что это еще и субсидировано, когда действительно есть возможность попробовать очень много всего и получить удовольствие всеми силами, все, кто доехали, всей семьей, дети отдельно, взрослые отдельно, ну, разумеется, там будет красиво.
2: Там будет
0: здорово и вкусно, и красиво.
2: Да, там будут блюда буквально на все вкусы. И японская кухня, индийская кухня, бухарская кухня. Просто вот перечисляю из всего меню. Тунисская кухня, грузинские хачапури, марокканский кускус, будет суши, пицца, фалафель. То есть буквально на все...
0: Да, надо готовиться, чтобы отдать все силы, соответственно, в эти 2 вечера.
2: Да, приходить голодными, конечно.
0: Именно об этом я и говорю. Спасибо большое. Спасибо. Советник муниципалитета Ашдода по русскоязычным средствам массовой информации Инна Штейнберг. Спасибо. Хорошего дня. Хорошей субботы. Спасибо за приглашение. Амим вата амим. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Это тот случай, когда есть возможность поехать, получить удовольствие на фестивале вкусов, еды, кулинарных шедевров из большого количества стран. Десятки стран представят свою кухню. Думаю, что многие из вас очень любят вот это чувствовать, это пробовать. И в данном случае есть такая возможность совсем скоро, 6 и 7 июля с 18 часов в парке Лишева, Гана Лишева в Ашдоде. Мы завершаем этот час еще одной премьерой, рассказом вот о чем. Селин Дион, которая очень долго не выступала, анонсировала новую песню в преддверии своего возвращения на сцену, что очень важно для всех ее поклонников и в первую очередь, кстати, для нее самой, разумеется. Канадская певица Селин Дион готовит свое возвращение, готовит поклонников, готовит себя, готовит новое шоу. После аншлаговой серии концертов в Париже, выхода первого за многие годы оригинального французского сингла, артистка анонсировала вот эту новую песню, которая выходит уже 3 июля. Мы, разумеется, познакомим вас с этой песней. Называется она «Bonjour, pardon, merci». И название певица раскрыла необычным образом через несколько рукописных публикаций в социальных сетях. Новый трек станет уже второй франкоязычной работой Селин Дион в этом году после песни, которую я вам сейчас предложу услышать. Что касается возвращения Селин Дион на сцену, это очень важный шаг. Он происходит после длительного перерыва, который связан с синдромом мышечной скованности. Это то, что происходит со здоровьем Селин Дион. Редкое неврологическое заболевание. Она о нем рассказала 4 года тому назад. И вот, несмотря на все проблемы, она как очень-очень сильный человек, который прошла уже многое, постепенно возвращается к творческой деятельности. И для поклонников тот сингл, который она уже успела выпустить, который вы услышите сейчас, стал действительно подарком и сигналом еще одним, что одна из самых известных и талантливых певиц мира окончательно возвращается к активной музыкальной карьере. Селин Дион в эфире «Канрека».

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад американская газета Wall Street Journal опубликовала снимки, сделанные со спутников из космоса. Они указывают на то, что иранские атаки причинили серьезный ущерб базе 5-го американского военно-морского флота, расположенной в Бахрейне. В сообщении газеты Wall Street Journal отмечается в том числе и тот факт, что зданию, где располагался командный пункт, был причинен значительный ущерб. Равно как и десяткам других объектов, включая терминалы, связанные с работой спутников. До последнего момента командование американской армии не признавало, что ее военно-морским базам в Бахрейне был причинен ущерб. Пресс-секретарь Центрального командования армии Соединенных Штатов отреагировал на сведения, представленные газетой Wall Street Journal. Он подчеркнул, что стратегия, изначально разработанная военным и политическим руководством страны, оправдала себя. Иран запустил более 8 тысяч ракет и беспилотных летательных аппаратов по нашим целям в регионе. В результате были убиты только двое наших сотрудников, подчеркнул он. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Ишай Бар-Йосеф. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Как мы уже передавали ранее, глава Института стратегических исследований генерал-майор запаса Амос Гилад заявил в интервью корпорации КАН, что у него создалось такое впечатление, что иранцы решили, как он выразился, измотать администрацию президента Дональда Трампа бесконечными переговорами. Генерал-майор запаса Амос Гилад также выразил опасение, что, возможно, соглашение между Ираном и Соединенными Штатами будет еще худшим, чем то, какое в свое время подписал бывший президент Барак Обама. Касаясь ситуации, складывающейся в секторе Газа, Амос Гилад подчеркнул, что в сложившихся условиях, по его мнению, власти Хамаса в секторе Газа сейчас ничто не угрожает. К другим темам. Полиция Бельгии сообщила, что она определила личности нападавших на синагогу в городе Льеж. Это нападение произошло 3 месяца тому назад. Дополнительных подробностей пока не приводится. Корреспондент корпорации КАН Ишай Бар-Йосеф передает, что тогда в 9 часов утра в здании синагоги прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако был причинен материальный ущерб как самой синагоге, так и близлежащим домам. Уголовная хроника. В Верхней Галилее, в населенном пункте Раме, тяжелые огнестрельные ранения получил мужчина 50 лет. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом оказала ему первую экстренную медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу ЗИВ в Цфате. Между тем, в Иерусалиме вчера вечером ножевые ранения средней степени тяжести получил 15-летний подросток. Полиция уже задержала подозреваемого. Им тоже и оказался подросток 15 лет. Сегодня полиция обратится в суд с просьбой продлить его содержание под стражей. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 120 сантиметров, температура воды 26 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:30 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс». Обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.
3: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Вот так он может начинать вечер, и вот таким вы его можете услышать, а можете и другим.

Это Альбано. Альбано Каризи, который совсем скоро обещает приехать. Приехать в нашу страну будет это в сентябре, 13 сентября, день X, Залги Хала Тарбут, города Тель-Авива. Легенда итальянской эстрады, но это действительно не преуменьшение. Альбано Каризи с грандиозным концертом, а это он умеет. Обещая новое, обещая любимое, разумеется, есть, конечно, артисты, чьи имена не нуждаются в пояснениях. Это как раз тот случай. Я просто очень хорошо помню его приезды сюда, в Израиль, энное количество лет назад. И концерты под общим названием «Сан-Ремо» в Израиле. И когда он приезжал сюда вместе с Тото Кутуньо, светлой памяти этого потрясающего композитора и артиста, и когда он приезжал сам, и мне тогда удалось побывать на всех вышеназванных концертах, и он был потрясающий, этот Альбано Каризи, и что он творил в зале. Так что я по-хорошему завидую всем, кто сможет и захочет оказаться на этом концерте в Тель-Авиве 13 сентября. Он умеет удивить, умеет удивлять и продолжает это делать, что ценно. Поет, разумеется, и песни, с которыми мы продолжали расти вместе с ним, с такими, как Фели Чита, разумеется, и песни, без которыми итальянскую эстраду невозможно представить, без голоса Альбано Каризи. Ну и, конечно, классика, которую он тоже сейчас поет. И делает это, кстати, уже очень и очень давно.

Да-да-да, подпевайте. Те, кто не видел никогда дуэта Максима Леонидова и Алексея Кортнева, спешите видеть. Те, кто видели, спешите повторить ощущения. В октябре нас ждет акустический концерт легендарных рок-н-ролльщиков, а как же иначе, в Тель-Авиве и в Хайфе. Артисты, музыканты, авторы харизматичные, обаятельные, яркие, остроумные. Это действительно они. Максим Леонидов, Алексей Кортнев. Они будут здесь. И, конечно, в программе и эта песня – и «Генералы песчаных карьеров», и «Девочка-видение», и «Привет», и «Мажорный рок-н-ролл», и много-много всего. 8-9 октября. 8 октября – Тель-Авив, музей Рецесраиля, аудиториум Клячкин. 9 октября – Хайфа, зал Рапопорт. И если голос Максима Леонидова вы не могли не услышать, давайте вспомним голос Алексея Кортнева.

Какая музыка? Леонид Пташко и группа Music Pearls с гордостью представляют серенаду в Сан-Вэлли, дань памяти Гленну Миллеру, конечно же. Уникальное представление с участием оркестра полиции Израиля под управлением подполковника Вадима Мусникова. В этой программе шедевры джаза 40-х, Глен Миллер, Дюк Эллингтон, хиты эпохи биг-бендов, свинг, вуги-вуги, рок-н-ролл, разумеется. На сцене фортепиано Леонид Пташко, Эден Холланд, вокал, оркестр полиции Израиля. Все это пройдет в Тель-Авив Яффа уже совсем скоро, 4 июля в музыкальном центре Яффа. Обратите внимание, это удивительное пространство, очень интересное и очень комфортное. Музыкальный центр Яффа, улица Шарит Исраэль, 10, Тель-Авив Яффа, 4 июля. Премьера. Посвящение памяти Гленну Миллеру и той эпохи.

«Новые времена». Фильм. Разумеется, смотрели. Разумеется, помним. Музыку не можем не узнать. «Маапеха» встречает Чарли Чаплина. Революционный оркестр. Оркестр «Маапеха». И фильм Чарли Чаплина «Новые времена». «Modern Times». Этому фильму исполнилось 90 лет. Спустя 9 десятилетий после премьеры этой гениальной ленты революционный оркестр «Тизморы Тамаапеха» под художественным руководством Зора Шарона и Роя Оппенгейма представляют оригинальный проект. Шедевр Чарли Чаплина «Новые времена» будет демонстрироваться на большом экране в сопровождении оркестра, который вживую исполнит оригинальный симфонический саундтрек, написанный самим Чарли Чаплиным. Проект этот продолжает увлекательный диалог революционного оркестра с большим экраном, который начинали и предыдущие постановки, такие как «Казаблан», «Золотая лихорадка», «Проект анимация». Ну а вас, зрителей, ждут юмор, эмоции, магия симфонической музыки, которая звучит в реальном времени, и это потрясающе. Мы слышим, видим и ощущаем гораздо иначе, ну просто иначе. Особенно сегодня, в эпоху революции искусственного интеллекта, фильм о противостоянии человека и машины звучит как никогда современно. Революционный оркестр, созданный 22 года назад, придумывает новые оригинальные проекты, об одном из которых я вам сейчас и рассказала. Это уже идет, и следующая возможность увидеть и услышать это будет только в октябре, 6 октября, Хайфа, аудиториум Хайфа. Запомните, постарайтесь отметить, как вы и делаете это обычно. И небольшой фрагмент того, как пели эту песенку в Израиле.

продолжении темы кино, кинематографа, столкнуться со счастьем. Фильм Лины Чаплин, премьера в документальном киноклубе Владимира Непевного. Действительно, премьера, да еще в премьера это знаменуется тем, что впервые и с русскими субтитрами. «Столкнуться со счастьем» – это фильм прошлого года, «Израиль-2025», фильм Лины Чаплин. Как правило, фильмы удаются, когда герои переживают кризис. В кино почти не бывает счастливых героев. Но Владимир Непевный и его документальный клуб нашли такой фильм. В 2024 году в Израиле был запущен уникальный проект «Год волонтерской работы» для людей старшего возраста. Волонтеры-пенсионеры отправляются в районы, которые приграничны и граничат с Газой. Они управляют медицинскими пунктами, они ухаживают за садами, приводят в порядок дома, пытаются вернуть жизнь в места, которые пострадали 7 октября и после того. Наши герои испытывают чувство обновления и волнения от неизвестного. Группа счастливых людей, но что с этим делать? Пытаемся запечатлеть это счастье. Фильм представляет сама автор Лина Чаплин, куратор киноклуба, режиссер Владимир Непевный. Все это можно будет посмотреть, услышать, почувствовать 14 июля в культурном центре Иерусалима, зал «Гармония». «Столкнуться со счастьем». Фильм Лины Чаплин с русскими титрами. 14 июля, Иерусалим, зал «Гармония».

Еще одна рекомендация, о которой не могу молчать, посвящение Фрэнку Синатре «При свечах», концерт в старинном монастыре у моря, особенный вечер, особенная музыка и воспоминания, посвящение великому голосу века ушедшего, сотни свечей, вид на Средиземное море, с крыши монастыря, песни, которые невозможно забыть, и «Strangers in the Night», и «My Way», и «Fly Me to the Moon», «Moon River», и многие-многие другие, вспоминая Фрэнка Синатру. В этот вечер в старинном армянском монастыре в Яффу, где воздух пахнет морем, где огни города растворяются в темноте, вы услышите эти песни. Песни Фрэнка Синатры, вспомните в очередной раз этот голос, песни, хиты, которые мы помним, мы знаем, мы любим и готовы слушать вновь и вновь. Томер Хесек, вокал, израильский певец, дирижер и композитор, обладатель докторской степени в области музыки, выпускник школы Бейт Сви, солист и дирижер ведущих коллективов страны и джаз-бенд, музыканты симфонии оркестра, коллектива, который объединил музыкантов с академическим опытом ведущих театров и филармонии. 29 июля, армянский монастырь в порту Яффо на террасе.

0: Вы слушаете программу «Анонс». С вами Таня Барская. Мы переходим к нашей следующей теме. Разговор пойдет о приятном юбилее, казалось бы. Но совсем скоро юбилей будет отмечать консерватория «Акадма» в Ашдоде. С нами директор консерватории, с которой мы время от времени пересекаемся в эфирах. И каждый раз Янина Кудлик рассказывает о чем угодно, только не о пути самой консерватории. Янина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня.
0: У вас действительно постоянно происходит и в рамках абонемента «Viva la Piano», и конкурсы, разумеется, но внутри самой консерватории есть, как всегда, еще очень много всего, о чем можно вспомнить как раз вполне сегодня, тем более, что действительно в этом году консерватория отмечает свой юбилей, вполне серьезный юбилей такой.
1: Да,
0: 60 лет, да.
1: Да, видите, какой у нас славный город Ашдод. И мы идем вместе с ним по юбилеям. И Ашдоду 70, на консерватории 60.
0: Всего на 10
1: такой,
0: меньше, да.
1: Всего. Да, чудный город, что можно в нем и покушать, и музыку послушать. Не только фестивали.
0: Да, разумеется.
1: Все есть у нас, да. И это действительно радует, потому что время непростое и для наших учеников. Вы сами понимаете, что возраст очень обширный учеников, там самых-самых, как говорится, детсадовского возраста и до 120, как говорится. И,
0: вообще, с какого возраста к вам приводят учеников? Если я просто задаю вопросы, как человек, который, например, вообще ничего не знает о правилах консерватории и спрашивает вообще, с какого возраста к вам приводят, и смотря, конечно, какой музыкальный инструмент имеется в виду.
1: Ну, смотрите, как я уже сказала, мы начинаем с детсадовского возраста, это с 2,5 лет.
0: Потрясающе.
1: То есть есть 3 группы дошкольного воспитания музыкального по разным системам, там и Сузуки, там и Коды, и там и система Кабалевского. И, в общем, это такой специально обученный как бы педагог, который занимается этим. Есть 3 группы по возрастам. С 2,5 до 4 лет это ребенок и родитель, то есть вместе с родителем. Дальше от 4 до 5 лет это как бы группа детей, и с 5 до 6 тоже группа детей, то есть по возрастам. Иногда бывает плюс-минус, как вы сами понимаете. Но это необыкновенная система, которая очень-очень много дает для вот так вот для формирования личности. Мы не учим игру на инструментах, там, хотя элементы есть такие, там ксилофончики, там всякие ударные маленькие такие инструменты, специально, так сказать, приспособленные для детей. Но самое главное – это развитие концентрации внимания, это развитие памяти, это развитие координации, что очень важно. И, конечно, дать возможность детям как бы себя проявить. Потому что не каждый ребенок, когда он приходит, он, как говорится, тут же начинает активно участвовать. Понимаете, группы до 10 человек, никогда не больше, и это, конечно. И потом дети уже в 6 лет начинают учиться уже не на всех инструментах, но в основном в 6 лет это уже, да, фортепиано, это может быть и струнные инструменты, это может быть ударные инструменты, не духовые. И, естественно, ну, такие инструменты, как мандолина, укулеле, я не очень люблю, это такой, так сказать, детский сад немножко. Ну, вот так, а потом уже, когда 8-9 лет, уже идет все в ход. У нас есть все инструменты, конечно, все духовые, струнные, клей-плита, то, что щипковые инструменты, и ударные, и так далее, и так далее. Да. А вот наш юбилей, который вот состоится в следующий вторник, это 30 июня в 6 часов вечера в консерватории «Акадма» в зале, мы своими силами отмечаем, и это, в общем-то, было непросто, поскольку год был тоже непростой. Но, в общем-то, мы выдержали. И, кстати говоря, мы, и, скорее всего, что и в июле месяце тоже будем продолжать заниматься, поскольку есть часть уроков, которые педагоги как бы возмещают за пропущенные времена, когда были непростые времена. И кто хочет заниматься летом, тоже пожалуйста. Но, в принципе, у нас учебный год, как у всех, с 1 сентября до 30 июня. А вот как раз 30 июня мы услышим наши 2 хора. У нас есть 2 хора, младший и старший. Мы услышим 2 оркестра, тоже духовых, младший и старший. Мы услышим вокальный ансамбль. Мы услышим, естественно, конечно, пианистов. Как концерт без пианистов? У нас есть 4 педагога, которые сыграют произведение. Ну, в общем, такое, знаете, праздничная программа такая, которая, в общем... Да, и Big Band, конечно, откроет это. У нас есть замечательный коллектив. И вот это такая программа, рассчитанная где-то на час-час-полтора, вот такой музыки, которая... Ну, в общем-то, как вам сказать, на высоком уровне, насколько это вообще возможно в наших условиях, но...
0: Ну, по-моему, вы этим уровнем всегда и отличаетесь. То,
1: ну, а иначе сам, нет смысла.
0: Конечно.
1: О том и речь. Или как надо, или не нужно.
0: О том и речь.
1: Вот так вот, да. Да, поэтому я очень рада, что, в общем-то, у нас это получилось. Мы, в общем-то, очень старались, и как бы сейчас такой репетиционный процесс идет, очень интенсивный. Вход, естественно, свободный на все наши мероприятия. И я очень надеюсь, что это будет действительно по-настоящему торжественный, хороший вечер.
0: Замечательно.
1: Вот так вот. Потому что мы 50 лет отмечали в Большом зале, в Мешкане. Угу. Но тогда было немножко другое время. Сейчас тоже думали, но пока так. Ну и что, ей будет 61-й год, так мы отметим, что страшного, да.
0: Ну а что касается далеко идущих планов ваших, которые начинаются уже к осенью, если
1: говорить о них? Ну, во-первых, сейчас я занимаюсь тем, что готовлюсь к 30-му сезону, это фортепианный абонемент «Вива ля Пиано». Да, это в будущем году уже будет 30-й сезон. Я сама смотрю на цифру, не верю.
0: Серьезно?
1: Ну, конечно, да. И, конечно, так он, по идее, должен быть очень-очень интересным. Если все будет нормально, то будет здорово, конечно, безусловно. Ну и, конечно... Мы готовимся, как всегда, к очередному фортепианному конкурсу всеизраильскому, который состоится, как всегда, в Хануку. В этом году Ханука рано выходит, в начале декабря. Да-да, и, конечно, как все говорят, у нас тут империя пианистов в нашей консерватории. Но это действительно самое большое отделение у нас, это фортепианное. Оно где-то примерно насчитывает 220 учащихся разных возрастов. Как я уже сказала, вот есть дошкольное воспитание, потом с 6 до 18 лет это учебный процесс консерваторский, именно как вот в Союзе бывшем была школа плюс училище или там десятилетка музыкальная, а начиная с 19 лет у нас занимается, в общем-то, очень много людей, которые это называется отделение взрослых. Ну, с 19 до 120, да-да-да. Да, я помню, как у нас один из вокалистов, который занимался, ему было где-то 88-89 лет, пригласил всю семью и дал концерт. Мы ему дали концертмейстера, и, в общем, это было замечательно. Вы знаете, это было настолько...
0: Отлично.
1: Только приятно, что человек наконец-то воплотил свою мечту в жизнь. Знаете, очень многие приходят, те, которые хотели когда-то в детстве заниматься, не получилось или что-то не связалось, а музыку любят. И на разных инструментах поют, играют, в общем-то. Те, кто хотят выступать, выступают. Есть такие, которые занимаются только в классе. Но есть разные возможности, конечно. Кстати, надо сказать, что мы даем инструмент. Мы даем это, как сказать, без оплаты. То есть... Это то, что берут у нас инструменты, которые занимаются в консерватории. Это очень важный момент, который позволяет вот так струнникам, духовикам, который позволяет, в общем-то,
0: очень хорошо.
1: Как бы, пока, знаете, когда дети начинают заниматься, не все всегда выбирают свой инструмент. Иногда бывает, что занимается пару лет, потом увлекается каким-то другим. И это действительно, ну, в общем-то, естественный процесс. Да, поэтому это очень важный момент, что консерватория здесь идет навстречу, и мы действительно всем желающим, кто занимается, у нас есть такие, которые сразу хотят купить, а есть такие, которые ждут год-два, пока, в общем, все даем, включая для пианистов, даем органию домой.
0: Здорово.
1: Тоже для начального периода, конечно.
0: Планов много, планы так есть, что... которые естественные для того, чтобы просто продолжалась работа в вашей консерватории, и это естественно, но, как всегда, вы все просто насыщены темами, идеями, учениками, конкурсами, абонементами, но это здорово на самом деле.
1: Это наша жизнь.
0: Это ваша
1: жизнь,
0: вот именно об этом
1: жизнь,
0: я и сейчас
1: да,
0: говорю.
1: Это жизнь, да. Другое как-то трудно представить.
0: Абсолютно точно. 60 лет консерватория Акадма. С наступающим юбилеем, и пусть так будет и дальше. Так ярко,
1: спасибо.
0: Так насыщенно. Все правильно.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо
1: Таня.
0: Вам. Спасибо. Янина Кудлик, директор консерватории Акадма, которую мы еще раз поздравляем с наступающим юбилеем этого потрясающего заведения, этой консерватории, которая находится в городе Ашдод.

Думаю, что музыка эта тоже хорошо вам всем знакома. Кармина Бурана. Постановка Тамир Гинс, организатор этих встреч. Этот музыкальный подарок израильская опера делает уже совсем скоро, 4 и 12 июля в Бейт-Опера Тель-Авиве, в Тель-Авив-Яфо, и 12 июля в Кирят-Моцкине, в Гехала-театрон, зал город Кирят-Моцкин. Тамир Гинс впервые создал свою современную версию Кармины Бураны по приглашению фестиваля Киперия в 2007 году на Кипре. Постановка эта стала международной сенсацией и с тех пор была представлена по всему миру. Гинс использует музыку Карла Орфа в качестве музыкального фона для динамичной хореографии, направляя своих танцоров к вихрям, к страсти, которая сменяется игрой чувств, желаний, разумеется. Тамир Гинс весной 2024 года по просьбе зарубежных фестивалей обновил хореографию, постановку. Теперь спектакль под названием «Кармина Бурана 2.0» сопровождается записанной музыкой в исполнении Лондонского симфонического оркестра и хора. У вас есть возможность все это увидеть.

прекрасную музыку. Версия тель-авивская – это не о классика в чистом виде. Виртуозность пуантов, острый плакатный язык современного движения. Константин Уральский не пытается играть в историческую достоверность. Его героиня – это не этнографический персонаж, но манифест свободы. Ближайшая постановка «Ришон Лицион», 29 июня, зал Гихал Мейерли Тарбут, «Ришон Лицион», Надалия Ашкелон, зал Гихала Тарбут 7 июля, 9 июля Петахтиква Гихала Тарбут, 16 июля Кфар Саба Гихала Тарбут Бейт Яд Лебаним. Обратите внимание.

В данном случае Андреа Бочелли, его голос мы слышим, который напоминает нам о таком шедевре, как «Тоска» Джакомо Пуччини. Израильская опера представляет эту оперу на итальянском языке с титрами на иврите и английском языках. Знаменитый шедевр Пуччини – опера захватывающая, трогательная, полное напряжение, рассказывает трагическую историю Тоски, оперной певицы, которая борется за спасение своего возлюбленного от жестоких рук начальника полиции Скарпия. Великолепная музыка, и нам с вами осталось дождаться уже 17 июля в зале Бейт-Опера Тель-Авива. Израильская опера представляет Джакомо Пуччини, опера «Тоска».

Мы с вами сейчас слышим одну из многих идей, музыкальных идей, которые воплотил, на мой взгляд, совершенно невероятный Ханс Циммер, обладатель множества наград, включая Оскар, Грэмми, Золотой глобус. И музыка его — это миры, в которые хочется и стоит погружаться снова и снова.

Вселенная Ханса Циммера. Концерт при свечах в старинном монастыре у моря. В свете свечей под сводами монастыря в Яффу оживает музыка одного из величайших современных композиторов. Струнный квинтет в сопровождении пианиста смогут создать вот это объемное звучание, которое будет передавать весь драматизм и красоту шедевров из таких фильмов, как «Человек дождя». Это Ханс Циммер. Это его музыка «Король лев». И это музыка Ханса Циммера. «Гладиатор», «Код да Винчи» и многих-многих других. Так что представьте, как солнце садится в море под вот эту, например, композицию из фильма «Интерстеллар», когда звучит шум волны, крики чаек или музыка из «Пиратов Карибского моря», и это Ханс Циммер. За роялем Сергей Никитюк, пианист-виртуоз, лауреат международных конкурсов, основатель группы «Сергей Никитюк and Jazz Duet», концертмейстер и преподаватель муниципальной консерватории «Хадеры». 7 июля, армянский монастырь в порту Яффа, начало в 20 часов, и 19 августа там же, Тель-Авив и Яффа.

года это Мадонна. И посвящение этой певице. Энергичное, по-настоящему праздничное трибьют-шоу, посвящение королеве поп-музыки Мадонне. Зрителей ждет грандиозная постановка, которая смогла вобрать в себя хиты всех времен, а поет Мадонна много лет. Это живое оркестровое сопровождение, которое захватывает с первых минут. Это хореография, это культовые сценические костюмы именно Мадонны, то есть ее образы разных лет. И, конечно, световое все это оформление создают удивительную атмосферу. Если вам или вашим близким, вашим друзьям нравится это творчество и удивительная биография самой Мадонны, вперед, при участии Михаль Амдурский, Шани Шаули и Ади Шарон. Уже начинается Ора Кива, уже завтра Гизал Гихал Тарбут, далее Петах Тиква, Тель-Авив Яффу, Кварсаба, Ришон Лицион и другие города.

начинали наш сегодняшний эфир с песни премьеры. И удивительная пришла информация о том, что нашли неизданную песню Виктора Цоя, которая называется «Дети минут». Она была опубликована буквально на днях в 64-й день рождения самого Виктора Цоя. В частном архиве в Швеции была обнаружена запись песни «Дети минут», которая считалась очень долгое время утраченной. Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил, что песню, которую Цой вообще очень редко исполнял вживую и категорически отказывался записать в студии, поскольку, как он говорил, она может обидеть его знакомых. В итоге удалось после долгих поисков обнаружить в домашнем архиве шведки Сары Окерен. И давайте послушаем. Это уже теперь вполне возможно. «Дети минут», Виктор Цой.

Удивительно, насколько актуальна эта песня, написанная очень давно, звучит даже сейчас. «Дети минут» Виктор Цой. Она была выпущена сейчас, найдена и выпущена в 21 июля ко дню рождения, уже к 64-му дню рождения Виктора Цоя.

Мы сегодня довольно много говорили о музыке классической. Я хочу рассказать еще об одной встрече. Бах Юниверс. Музыка, прошедшая через века. Что общего между Бахом, Шостаковичем, Максом Рихтером и даже рок-музыкой? На первый взгляд ничего, но именно это предлагает услышать программа Бах Юниверс. Токката и фуга ре минор, чаконна, музыка Дмитрия Шостаковича, арва пиарта и Макса Рихтера, произведения эпох разных, которые неожиданно начинают вести между собой диалог. Концерт этот выходит за рамки привычного представления о классической музыке, и знакомые шедевры раскрываются с новой стороны. Музыкальные идеи, рожденные 3 столетия назад, продолжают звучать удивительно современно. Исполнители: Дарья Васильева, скрипка, Даниил Мень, виолончель, Георгий Кантор, фортепиано. Трио под названием «Music Code» превращает музыку в единое цельное высказывание разной эпохи. Разные стили, но они переплетаются, создавая живое мощное звучание. Они говорят между собой и предлагают это сделать и вам. 2 июля Хайфа, музей Тикотин, Хайфа, аудиториум Рафаэль, и суббота, Тель-Авив Яфу, студия Аннет в Тель-Авиве, 18 июля в 20:00.

Летом приходит много информации, которая начинает говорить с нами уже о месяцах начала осени. И хочу вам сказать о том, что вас ждет в сентябре, буквально в самом начале сентября, поэтому говорю уже сейчас. Итак, в сентябре сцена оперного театра Тель-Авива превращается в замерзшее зеркало. Именно так знаменитый театр на льду из Великобритании привозит в нашу страну шоу-балет «Золушка на льду» «Cinderella on Ice» на музыку Тима Дункана, Эдварда Джеймса, Барнуэлла. И напомню, что коллектив, о котором мы говорим, успешно представлял уже в нашей стране постановку «Лебединое озеро» на льду. Это был октябрь прошлого года. Мы поговорим об этом, разумеется, более подробно ближе к этим событиям. Но представьте себе сцену оперного театра Тель-Авива, покрытую 14 тоннами льда и 24 фигуриста. Хрустальные башмачки на хрустальном льду Тель-Авива. 3-4-5 сентября. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы не скучали. Сегодня старалась больше рассказывать сама и находить для вас интересные события, комментарии, рекомендации, чтобы потом услышать вашу отдачу, узнать о ней, ну и в любом случае пожелать вам найти свою галерею, свой музей, свою выставку, концерт, спектакль и рассказать об этом дальше вашим близким. Или нам тоже. Буду рада. Спасибо, что были сегодня с нами. Хорошей всем субботы, спокойных дней. До встречи на Канрека. Не исчезайте, не пропадайте. Нам это всегда важно. С вами была Таня Барская. Оставляю вас с еще одной прекрасной песней.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы народе героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Реха. В студии Евгений Кушнер. 50-летие с момента «Мевца Йонатан», операции «Йонатан». Полковник запаса Муки Бетцер, который являлся заместителем командира Сайерет Маткаль Йони Натаньяху, павшего в той операции, рассказал в интервью корпорации «Кан», каким образом к этой операции была привлечена машина «Мерседес», которая доставила наших командос к терминалу в Энтебе. Он указал, что такая идея его посетила после того, как он увидел по телевизору машину «Мерседес» черного цвета, из которой вышел правитель Уганды Иди Амин после его прибытия в аэропорт. «У Масада, — сказал полковник запаса, — была связь с крупной автомастерской на улице Амазгер. Мы обратились туда и попросили, чтобы нам предоставили схожий «Мерседес». Мы покрасили его в черный цвет и добавили еще кое-какие детали», — отметил он в том же интервью корпорации «Кан». Руководство Ирана предупредило Израиль о недопустимости продолжения военных действий в Ливане. В опубликованном иранским военным командованием заявлении подчеркивается, что операции, проводимые самолетами сионистской армии в воздушных пространствах соседних стран, являются непосредственной угрозой и для самой Исламской Республики. «Мы предупреждаем о том, что если Соединенные Штаты не остановят сионистский режим, наша страна воспользуется своим правом на самооборону и правом реагировать на враждебные действия, которые представляют для нас опасность», — говорится в этом же заявлении. Генсек Хизбаллы шейх Наим Касым требует полного отступления Цахаля со всех ливанских территорий и прекращения всех военных действий. В ходе выступления по поводу дня поминовения шиитского имама Хусейна бин Али Касым заявил, что Хизбалла — это и прошлое, и настоящее, и будущее Ливана. Он призвал правительство Бейрута принять во внимание позицию Тегерана, которая сводится к поддержке Ливана на переговорах с Вашингтоном. Генсек Хизбаллы указал, что это должно учитываться и на переговорах, которые ведутся непосредственно между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает корреспондентка КАН Анастасия Стуканов. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад американская газета Wall Street Journal опубликовала снимки, сделанные со спутников из космоса. Они указывают на то, что иранские атаки причинили серьезный ущерб базе 5-го американского военно-морского флота, расположенной в Бахрейне. В сообщении газеты Wall Street Journal отмечается, в том числе отмечается в том числе изданию, где располагался командный пункт, был причинен значительный ущерб, равно как и десяткам других объектов, включая терминалы, связанные с работой спутников. До последнего момента командование американской армии не признавало, что ее военно-морским базам в Бахрейне был причинен ущерб. Пресс-секретарь Центрального командования армии Соединенных Штатов отреагировал на сведения, представленные газетой Wall Street Journal. Он подчеркнул, что стратегия, изначально разработанная военным и политическим руководством страны, оправдала себя. Иран запустил более 8 тысяч ракет и беспилотных летательных аппаратов по нашим целям в регионе. В результате были убиты только двое наших сотрудников, подчеркнул он. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Ишай Бар-Йосеф. К другим темам. Полиция Бельгии сообщила, что она определила личности напавших на синагогу в городе Льеж. Это нападение произошло 3 месяца тому назад. Дополнительных подробностей пока не приводится. Корреспондент корпорации КАН Ишай Бар-Йосеф передает, что тогда в 9 часов утра в здании синагоги прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако был причинен материальный ущерб как самой синагоге, так и близлежащим домам. И в заключение о погоде, сегодня и завтра без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Ситуация на юге Ливана. Агентство Reuters сообщает, что израильские военные сбросили с воздуха листовки над одним из населенных пунктов с требованием к жителям эвакуироваться. Ливанские средства массовой информации не уточнили название этого города, однако сообщили, что он расположен недалеко от границы буферной зоны на юге страны. Это первое предупреждение об эвакуации с момента вступления в силу последнего соглашения о прекращении огня. Шестерым еврейским подросткам предъявлено обвинение в терроризме и погромах в палестинской деревне Дир-Дибван, близ Рамаллы. В следственных материалах указано, что около двух недель назад они решили совершить акт мести. Подсудимые вместе с сообщниками прибыли в Дир-Дибван на автомобилях, подожгли вход в местную мечеть, забросали камнями палестинские машины и попытались сжечь жилой дом, в котором находились люди. Корреспондент КАН Хаим Голдич отмечает, что обвинительные заключения были предъявлены по окончании расследования, проведенного межведомственным штабом полиции Израиля в округе Иудея и Самария. Это 51-е с начала года дело, возбужденное против участников радикальных насильственных акций в отношении палестинского населения Иудеи и Самарии. Бывший командующий Центральным военным округом генерал-майор запаса Ави Мизрахи заявил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что текущая ситуация в Иудее и Самарии вызвана целенаправленной политикой правительства и осуществляется на государственные средства, что приводит к утрате еврейских и израильских ценностей. Мизрахи пояснил, что речь идет о вооруженных бандах на квадроциклах, финансирование которых обеспечила министр Орит Струк из фракции «Религиозный сионизм». Мизрахи также обвинил действующего командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блюта в непонимании происходящего на местах и добавил, что под его руководством округ фактически реализует концепцию министра Смотрича. В Бней-Брак прибыли десятки светских демонстрантов и проводят акцию в ответ на масштабные протестные автоколонны ультраортодоксов, прошедшие на этой неделе. Председатель движения «Свободные светские» Илай Харсгор Эндин заявил в эфире КАН Решет Бет, что в город направляются многие другие участники акции. Он подчеркнул, что светские граждане больше не позволят себя использовать. По его словам, недопустима ситуация, при которой одна часть населения служит в армии, теряет в войнах своих сыновей и дочерей, работает и платит налоги, а заработанные тяжелым трудом деньги лидеры ультраортодоксов забирают и отдают своей общине, чтобы удерживать ее в бедности и невежестве ради сохранения контроля над ней. При всем этом, добавил он в заключение, ультраортодоксы нарушают привычный уклад жизни в стране. Пришло время положить предел этой наглости. Иран предостерегает Израиль от продолжения военной активности в Ливане. В заявлении, опубликованном Центральным штабом безопасности Ирана, отмечается, что полеты самолетов сионистского режима в воздушном пространстве соседних государств представляют угрозу для самого Ирана. Авторы документа подчеркивают, что если Соединенные Штаты не обуздают сионистский режим, Исламская Республика воспользуется своим правом на ответственные действия в связи с этими опасными шагами. Для наших радиослушателей, соблюдающих субботу по всей стране, в течение шаббата на радиостанции КАН Мурешет продолжит вещание на частотах 92.5 и 100.7 FM в режиме тихой волны. Эфир прервется исключительно в случае экстренных сигналов тревоги и указаний службы тыла. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 27, в Аждоде 28, в Бейершеве 31, в Эйласе воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции КАН РЭКО слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Мир Ушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда в канун субботы мы беседуем о недельной главе Торы с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна, и здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: И сегодня у нас одна из самых интригующих глав Пятикнижия. Это глава Балак. Давайте сначала сделаем краткий обзор. Там очень много событий, загадочных, я бы сказала. О чем эта глава?
2: Итак, прежде всего, мы должны напомнить, чем кончается предыдущая глава. Победа над Огом и над Сихоном. Двумя могучими царями, которые охраняли всю землю Кнанскую. Здесь царь Моава в этот момент, который происходил из Мидьяна, был принцем Мидьяне, Балак, видя еврейский народ и узнав о их чудесной победе над двумя могучими царями, а сам Балак бен Ципор обладал, он был самым крупным магом по практической черной магии. Он вызывает к себе и обещает золотые горы Биламу. С Биламом у нас долгая история. Вы помните, он был одним из советников фараона, который посоветовал бросать новорожденных еврейских детей в Нил. Он должен прийти и проклясть еврейский народ. Написано в Талмуде, тот, кого он проклинает, в общем, плохо кончает. И вся история про то, как посылаются к нему главы министерств Балаком, а он говорит, не пойду с ними, маловажные, посылает министров, и тогда он идет. Но мы будем подробно говорить о том, что происходит. И он пытается проклясть три раза, и три раза вместо этого вкладывает ему Творец благословение еврейскому народу. И уже когда Балак говорит, убегай от меня, чтобы я не приказал тебя наказать, я призвал тебя проклясть моих врагов, а ты уже три раза их благословил, и тут вдруг говорит Билам Балаку, а ну подойди ко мне, и я тебе скажу то, что будет в конце дней. И это одно из пророчеств, написанных в Торе, о приходе Машеха и о его предке царе Давиде. И дальше по гнусному совету Билама, который говорит, что Творец ненавидит разврат, девушки Моава и Мидьяна, в общем, он дает совет, как сделать первые публичные дома. И в результате евреи, а большинство из них это было именно Эрев Рав, поклонились идолу Бааль Пеора. Мы будем говорить об этом. И начинается эпидемия в еврейском народе. И благодаря самопожертвованию Пинхаса, внуку Аарона, эта эпидемия прекращается. Ну, это краткий перечень, на который ушло уже много минут.
1: Тогда давайте прямо к этой главе. И вот Балак, он видит, что происходит с другими народами, да? Я так понимаю, что это говорит ему, что если он хочет победить народ Израиля, то нужно действовать другим путем.
2: То есть, почему он зовет Билама? Потому что Билам обладает какими-то качествами, которых нет у него. А он был крупнейший маг использующий черную магию, у него была железная птица, причем там клюв золотой, лапы серебряные и так далее. Но главное, что он благодаря ей мог предвидеть будущее. И именно из Мидьяна позвали старцы Моава, чтобы там, где он вырос, там много лет провел Моше, а главное определение Моше, что не было такого пророка в Израиле, как Моше. Так написано в Дворим в конце всего Пятикнижия. В Израиле учат мудрецы, а вне Израиля был. И кто это? Билам, злодей.
1: И вот здесь вопрос. Ну, понятно, что Всевышний открывается Моше, да? Но почему он открывается злодею Биламу?
2: Какой?
1: И разговаривает с ним?
2: Замечательный вопрос вы задали. Это то, что меня мучило несколько дней. Потому что не просто так. То, что написано в Талмуде, в трактате Брахот, что знал Билам мгновение, когда Творец гневается. И в это мгновение он мог успеть сказать проклятие. Причем задает вопрос на иврите мгновение. Это рега. Что можно успеть сказать за это мгновение? То есть Талмуд учит, то время, за которое можно сказать это слово «рега», он мог сказать какое-то слово «проклятие». И объясняют там, в трактате Брахот, седьмой лист, «Баалей Тосафот», он мог сказать одно слово «калем», «уничтожь их». И уже были такие случаи, когда целые народы были уничтожены из-за его проклятия. Почему же он ищет возможность и хочет проклясть, и не может? Так я спрашиваю, если имя Творца, это когда Творец с абсолютной ясностью смотрит на мир, особенно когда цари мира встают со своих кроватей и молятся солнцу, звездам, идолам своим, всяким сделанным руками. И я понимаю это имя Элоким, которое переводится так же, как и могучий. Если мы говорим про судью, написано Элоким. С другой стороны, другие божества называются Элохим Ахирим. Это я понимаю. Но здесь сказано, открылся ему Бог. Авая! Как это может быть? Злодею открывается? То, что вы спросили. И отвечает на этот вопрос. Это приводит мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира, своего далекого предка Маарали из Праги. И он говорит, ни наш пратец Яков, ни наш учитель Моше, который в конце, перед своей смертью, благословляют весь народ, не достигли такого прославления и постижения сути еврейского народа, как это высказано в пророчестве Билама. Больше того, я открою вам тайну. Сказано в Талмуде, что наш учитель Моше записал всю Тору и главу Балак или Билам. Что это такое? Разве эта глава не входит во всю Тору? Значит, в ней есть что-то особенное. То, что Моше пишет с момента его рождения и до конца всей Торы. Это событие, которое он, когда то, что с ним происходит, то, что он посылается дворцом спасти еврейский народ, это одно. А здесь это пророческое видение Моше. Все то, что происходило между Билаамом, посланниками, то, что он думает в сердце и так далее, это самое большое постижение сути и духовного корня всего еврейского народа. И этому оскверненному, нечистому, которого называют злодеем, дано раскрытие Творца ради еврейского народа. А вы помните, что то же самое говорит далекий его предок Лаван Якову. Он гонится за Яковом, чтобы его убить и вернуть своих дочерей, вернуть всех сыновей, внуков, имеется в виду, под его власть. И открывается ему ночью Творец, и тоже Авая, и говорит: «Не говори, не благословляй, не проклинай Якова, будь осторожен». Мы видим параллель. Так вот, это то, что мы должны попробовать прощупать. Вот эти благословения, которые Билам произносит, и сказано в трактате Санедрин, говорит Рабби Йоханан, из того, из этих благословений мы учим, что на самом деле, как он хотел проклясть еврейский народ.
1: Но до благословений, да, там было еще несколько достаточно интересных вещей.
2: То, как посылает Балак посланников и говорит им Билам: переночуйте ночь, я узнаю, хочет ли Творец дать мне с вами идти. И ночью открывается ему, в Торе написано именно Авая, и говорит: кто это люди, которые пришли тебя звать? И говорит Билам: это царь Моава послал за мной, чтобы я пришел и проклял народ, который вышел из Египта. Сразу напрашивается вопрос, почему Творец спрашивает у него, кто это люди? Творец не знает?
1: Ну, видимо, он это спрашивает для самого Билама.
2: Что именно?
1: Чтобы Билам понял, кто эти люди. Знает ли Билам, кто эти люди или нет, я не знаю.
2: Конечно, заместители министров. Главное, чтобы Билам, который сейчас слышит от Творца, не ходи с ними, не проклинай этот народ, потому что этот народ благословлен. Так. Есть здесь зацепочка. Какая? Ой, не все видит, не все знает даже Творец. Значит, если я пойду с ними, и я уловлю тот момент, когда, я не знаю, он отвлечется, я не знаю что, чтобы я мог все-таки их проклясть, чтобы получить все то огромное богатство, которое обещает мне Балак. Вы понимаете?
1: Да.
2: Отсюда учит Талмуд. По тому пути, по которому человек хочет идти, его ведут. И когда Балак посылает министров, они приходят и говорят: я тебе расплачусь очень щедро. Говорит Билам: даже если он мне даст полные закрома золота и серебра, я не смогу делать ничего, что не скажет мне Творец. И тогда Творец ему говорит: если позвать пришли тебя эти люди, иди с ними. Но знай, что только то, что я вложу в твои уста, ты будешь говорить. И он идет. Но Гаон из Вильна обращает внимание. То есть ты идешь с одной целью – благословлять то, что я вложу в твои уста. Они хотят, чтобы ты уничтожил. Знай это. И тогда в третий раз есть предупреждение. На пути его стоит ангел с огненным мечом.
1: Да, но он его не видит. И вот здесь вопрос. Так. Почему он его не видит, а его ослица видит?
2: Я хочу вам сказать, это единственная ослица всего мира, которая говорит человеческим языком. И что она ему говорит? Скажи, я когда-нибудь делала такое? Первый раз она идет и сходит с дороги, он ее бьет. Второй раз она прижимает его ногу к скале, потому что некуда уйти. А в третий раз она просто ложится. И он три раза ее бьет. И сказано там «Шалош регалим». То есть... Регалим, мы знаем, это наши годовые праздники, в которые мы паломничество делаем в Иерусалим. Ты хочешь проклясть тот народ, который в будущем три раза в году будет приходить в храм. И Билам, не обращая внимания на то, что она говорит, он ей говорит, если бы у меня был меч, я бы сейчас тебя убил. Она говорит, я когда-то делала тебе что-то подобное. Днем ты ехал на мне, как на машине, как передвижном средстве, а ночью ты приходил ко мне как муж. И это одна из тех вещей, которым отличался Билам. И вообще, вы знаете, что Мишна сравнивает его с кем?
1: С кем?
2: Авраам Авину.
1: А.
2: С нашим праотцем Авраамом. Я только намекну вам. Всякий, обладающий тремя качествами из учеников Авраама, нашего праотца. А тремя другими качествами из учеников Билама злодея. У учеников Авраама, нашего праотца, добрый глаз, смиренный дух, скромная душа. А у Билама злой глаз, то есть корыстолюбие, зависть, высокомерный дух, гордыня и алчная душа.
1: Так как же это сравнение? Как же может это сравнение произойти?
2: О, один против другого. И сказано так, что... На самом деле, кинотава, вы кого-то, зависть, стремление к разврату, стремление к почету. С этим рождается человек. Авраам Авину первый открыл за занавесом нашего мира источник всего мира. Творца всего мира. И он захотел ему служить. А ему служить – это побеждать все эти три врожденных в человека качества. Гордыню, зависть, стремление к разврату, запрещенные половые связи. Только благодаря тому, что человек побеждает их. И в этом разница между Билаамом, который вскочил рано утром и оседлал свою ослицу, и Авраамом, который оседлал своего осла. А осел, хамор, это хомер, это материальность, подчинение страстей, желаний сердца, разуму, божественной душе. Это то, чему учил Авраам. И разница между одними учениками и другими. Те, которые просто плывут, как щепки по миру. И сейчас у меня левая пятка захотела одного, завтра другого. Нету цели, нету борьбы, которая продолжается на протяжении всей жизни человека против его персонального дурного начала. И мы уже цитировали то, что говорят мудрецы в трактате Кидушин, 30-й лист. «Я, — говорит Творец, — сотворил дурное начало, и я сотворил единственное противоядие против него — Тору». Так вот, что мы видим. Человек, который не борется, не побеждает свое дурное начало, он так и едет на своей ослице. Днем это передвижное средство, а ночью это его жена. Самая большая скверна. Так вот, этому оскверненному, этому, который сравнивает с одной стороны с нашим учителем Моше, с другой стороны с нашим праотцем Авраамом, открывается Творец. Для чего? Вот это. Первое благословение Бильама. Он, как два Зоар приводит пример, что в лес пришли два человека. Один обрубает веточки, а другой ищет корень, как обрубить корень. Это то, что говорит Бильам. Балак, царь Моава, привел меня из Арама, с древних гор, и говорил: «Приди, прокляни для меня Якова, возбуди гнев Творца против Израиля». Я хочу их проклясть, но горы – это их праотцы, а вершины – это их матери. Как я могу проклясть, если сам Творец не проклинает? Как я могу возбудить его гнев, если он не гневается? И это то, что написано у пророка: «Помни, мой народ, ту милость, которую я оказал тебе, что все то время, что мы находились в Шитим, Творец не гневался».
1: Да, но потом он как раз и возгневался после истории с Баламом.
2: Так первое благословение. Вижу этот народ, и он отдельно живет, и среди других народов не числится. Они отказываются осквернять шаббат. Они не отрекаются от союза на своем теле брит-мила, чтобы поклоняться божествам неевреев. Они отдельные. Что значит? В будущем все народы будут судиться, но еврейский народ не погибнет вместе с ними. Кто может сосчитать прах Якова? Кто может сосчитать то количество заповедей, которые исполняют евреи с момента рождения до того, как обращаются в прах? 8 дней им делают обрезание. Если он первенец, в 30 дней он выкупается у коина. В 3 года родители начинают обучать его Торе. В 13 он возлагает на себя исполнение всех заповедей. Это первое благословение. Второе. Уже он боится, но он идет. И Творец открывает ему. И он не хочет возвращаться к Балаку, потому что он знает, что он будет благословлять. Но он возвращается, потому что Творец. Я хотел показать вам, как Рамбан говорит, если человеку открывается пророчество. Как это действует на человека? Человек теряет ясность разума. Его сотрясает от трепета. Я заложил, но не могу сейчас найти. И он теряет сознание. И вдруг он начинает говорить то, что вложил в него Творец. Это было с Бильамом. И он возвращается тоже насильно и обращается к Балаку. «Встань, Балак, и слушай, сын Цепора, не пренебрегай моим пророчеством. Ты не можешь сидеть, слушая слова самого Творца. Ведь Бог, он не человек, чтобы солгать. Он не смертный, чтобы исказить». Иногда человек, который обещает много, он отказывается от своего слова. Но здесь второе благословение Бильама говорит о величии еврейского народа и как они защищены от всех проклятий. Это то, что Балак просил меня проклинать евреев с помощью сил нечистоты. Но как я могу их проклинать, когда сам Бог постоянно пребывает среди них и охраняет их? Вор может прийти в виноградник и выкорчевать его, пока спит хозяин виноградника. Но сказано в 121-м псалме царя Давида: «Люинум валюишан шумер Исраэль». не спит и не дремнет, и не дремлет страж Израиля. А тогда Балак спрашивает, может быть, твои проклятия неэффективны из-за того, что вождь евреев Моше обладает больше, чем у тебя силой, может быть, отложить действие этого проклятия до тех пор, пока, когда он умрет, и лидером станет кто-то другой, и это исключено, говорит Билам. Его преемник Моше Иошуна, Иошуа бен Нун, он будет бороться и победит 31 царя, которые будут возглавлять 7 кнаанских народов. А когда он затрубит в шафары перед Творцом, 7 раз обойдя первый город в земле кнаанской Ерехо, его стены войдут в землю. Ты должен знать, что Творец вывел их с помощью всех сил, потому что ты должен знать, что нет колдовства в Якове, и нету этих сил, которые могли бы против них выступать. А я скажу вам, что Мидраш открывает. В Египте Билам, как мы уже говорили, он был один из советников фараона. И он ему сказал, я заколдовал черной магией все выходы из Египта, и никогда этот народ из-под твоей власти не выйдет. Что сделал Творец? Сказано, Шаддат Маарахота Тева. Творец как бы ограбил всю систему управления. Одних ангелов он переместил на другие места и так далее. И когда Творец хочет вывести на свободу еврейский народ, сказано, я пройду в ту ночь по земле и проявлюсь не через посланника, не через ангела, даже не через высшего ангела Сарафа. Объясняют комментаторы, потому что даже ангелы могли получить ущерб от той скверны, которая была в Египте. Ани вало малах, ани вало шалих. Я, а не посланник. Я, а не ангел. И это то, что он говорит. Этот народ станет подобно львице и поднимется как лев, как могучий лев. Не успокоится, пока не погубит всех своих врагов и не захватит трофеи в Кнане. Нет подобной другого народа, который служит Творцу так, как евреи. Когда еврей поднимается, утром он вскакивает с кровати, как лев, чтобы исполнять заповеди Творца, облачаться в цицит, в тфилин, прочитать вовремя шма. И он не ляжет, пока не поест свою добычу, и Моше не умрет, пока не отомстит и ему самому, и 5 мидьянским князьям, которые направили своих дочерей в эти дома терпимости, чтобы соблазнить евреев. И это пророчество о том, что еврейский народ завоюет кнаанскую землю и убьет всех правителей земли. И тут Балак, Мидраш открывает, говорит, отправляйся домой, мне не нужны больше ни твои проклятия, ни твои благословения. А отвечает Билам, я же тебя предупреждал, что я не могу делать ничего, но только вложит в мои губы сам Творец. И тогда Балак решает сделать еще одну попытку. В конце концов, я знаю, что это нацеление непобедимое. В прошлом амалеки напали на них, кнаане. Даже если мне не удастся их погубить, все-таки я их отгоню от Муава. И он приводит Билама в другое место, где в будущем, уже через короткое время, из-за гнусного совета Билама, совратятся еврейские юноши девушками из Мидьяна и Моава. Может быть, Это то, что я вижу, что они будут наказаны, будет результатом влияния проклятий Бенама. И три раза подряд по указанию Бенама Балак строит 7 жертвенников в 3 местах. И на каждом приносит быка и барана.
1: Вот вопрос. Это Бенам ему говорит построить жертвенники? Или это Всевышний ему сказал сказать Балаку построить жертвенники?
2: Я хочу вам сказать. Мидраш открывает, что наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков построили всего 7 жертвенников. 3 построил Авраам, 1 Ицхак, и 2 или 3, всего 7 жертвенников. 4, 1, 2. И это то, что замышляет Бенам. Он хочет выкорчевать еврейский народ благодаря этим 7 жертвенникам и 14 жертвам на каждом из этих 3 мест, чтобы из корня на небе выкорчевать этот народ. И это то, что он говорит Творцу: я построил тебе 7 жертвенников, как все их працы. А Творец ему отвечает: лучше сухая корочка от того, кто любит и трепещет передо мной, чем откормленные быки тех, кто ненавидит меня. Что хотел сделать Бенам? Вместо нас поставить на вершине 70 народов. То есть, вы знаете, то, о чем мы говорили, уже с момента, когда открывает Бет-Мидраш в Харане, Авраам начинается 2000-летие Торы. И это 40-й год. Мы уже новое поколение, родившееся в пустыне. Уже вот-вот мы должны войти в землю кнаанскую. И вот это испытание, чтобы отменить этот народ. Но вместо проклятий он благословляет. Больше того, самые великие благословения, которые открывают суть еврейского народа. И, как вы упомянули, это 3, и вот это 3-е благословение, в котором он высказывает о том, что мы будем жить в земле Израиля во главе с нашим царем и будем жить безопасности у нас, если мы исполняем волю Творца, тогда Творец хранит нас. Если мы нарушаем, начинаются войны, начинаются всякие страшные вещи. И Бенам, произнеся это благословение, он говорит про царя Шауля, который мы будем подобны бегущим ручейкам, подобны садам на берегах реки, подобны благоухающим кустам, которые насадил Творец, подобно кедрам, растущим у воды. Это он говорит притчей о величии Израиля.
1: Но вот он еще также говорит и о приходе Машиаха.
2: О, и вот кончается пророчество,
1: да.
2: И говорит ему Балак: убегай от меня, я хотел тебя отблагодарить, я хотел тебя дать огромные деньги. Вместо этого лишил тебя твой Творец этого, этой платы. А сейчас, чтобы я не приказал своим слугам, чтобы заточили тебя в тюрьму и сделали, убегай от меня. И написано в Торе странная вещь. Он даже хлопнул в ладони. И вдруг Бенам говорит: подойди, и я тебе скажу то, что сделает этот народ в конце дней. И вот это пророчество из Торы впрямую, Рамбам пишет, вижу его, но не сейчас. Ощущаю его приход, но не близко. Рамбам в законах о царях и их войнах пишет: я вижу его, но не сейчас. Через 400 лет еще после этого пророчества рождается царь Давид. А Машиаха бен Давида мы ждем. И он говорит: «Взошла звезда от Якова и жезл правителя к Израилю». И он уподобляет Машиаха утренней звезде, которая проносится от края до края вселенной. И это говорит о том, что в конце дней Машиах соберет всех евреев в земле Израиля. И 2000 лет тому назад, чуть меньше, Раби Акива думал, что Бар-Кохба, который победил восстанием против римлян и даже отпечатал свою монету, и был 2,5 года, как бы царствовал, была возможность, что он Бар-Кохба, сын звезды, так назвал его Раби Акива. Но потом, когда был он убит, и когда римляне уничтожили Бейтар, еврейский народ назвал его Бар-Козива, сын обмана.
1: То есть это лже-Машех, лже-мессия.
2: К сожалению, потенциально в каждом поколении есть тот, кто может открыться и стать Машехом бен Давидом. Но нужно, чтобы поколение было этого достойно. И сказано, что Машиах не придет, но только если все поколение будет достойно, либо все виновато. И спросили у великого мудреца Рава Соловейчика в Иерусалиме: так может, мы должны сделать, чтобы все поколение было виновато? Он говорит: нет, я не должен нарушить субботу, чтобы пришел Машиах. Творец пошлет его, как сказано у пророка, «Баито». О, бы и охищено. Быстро или вовремя. И, с другой стороны, это объясняют комментаторы, это место из Талмуда, то, что говорит пророк, что либо все обвиненные, либо все оправданы. И это на самом выбор не про все поколение. Это практически невозможно. Ни то, ни другое. Абсолютно чистый лист или абсолютно...

0: это выбор. И так сказано, что не отойдет жезл от правителя Израиля. И это у царя Давида впервые появился вот этот жезл, который скипетр, так говорят.
1: Но вот почему вот это пророчество о приходе Мессии вложено в уста Балаама?
0: Билама. Билама. Мы же с вами говорили, что это самое великое пророчество о сути еврейского народа и о цели всей истории. Намеков на то, что в будущем будет оживление из мертвых и приход Машеха, это... Есть трактат Санедрин, и там глава «Коль Исраэль ешлем хелек леолам аба», она говорит о том, что сколько намеков заключено в Торе и об оживлении из мертвых, и о приходе Машеха. Но человек, который правильно живет в нашем мире, он знает, куда он направляется. Тоже Перке Авот говорит Рав Яаков, ты должен знать, что наш мир – это только коридор, по которому идут по направлению к огромному праздничному залу. Так это как же продвигается по этому коридору? Я представил себе, человек, я жил в коммунальной квартире все детство в Одессе. У нас был коридор, на котором можно было ехать на велосипеде, я не знаю, 10 минут. Так я представил себе, кто-то лег в коридоре на матрасике, поставил лампочку, поставил будильник, поставил книги, а тут соседи идут на кухню, туда-сюда, лампочка будет у него на голове, будильник и так далее. Это тот, кто ошибочно думает, что этот коридор – это и есть цель. Еврей живет с целью. А что же приводит его? Как он шагает по этому коридору? Это и есть те заповеди, та Тора, которая представляется ему в нашем мире. И он, если он будет мудрец, он воспользуется, чтобы идти, потому что с этого начинается книга величайшего каббалиста 18 века Рамхали, Раби Моше Хаим Люцата, что человек не сотворен только ради того, чтобы получать наслаждение. Оп! Если бы была точка, мы бы поняли, ешь, пей, завтра умрешь. Оп! Нет! Он продолжает, чтобы получать наслаждение от близости к Творцу. А это место, это только будущий мир.
1: Ой. Да, и последняя сцена, мы ее касались, последняя сцена этой главы, да, но...
0: По гнусному совету Билама, девушки Мидьяна и Моава устроили развратные дома под видом магазинов, и туда пришли евреи, в основном из Эрав, из брода народов, и... в основном из колена Шимона, и при входе в магазин сидела старуха и говорила, вот из льна белые одежды стоит столько-то, а войди внутрь, там, может, тебе сделают скидку. А там была прекрасная медьянка или прекрасная мавитянка и говорила, мы же все потомки Тераха, нашего отца, ну что вы так далеки от нас? Ну давай я тебе сделаю половину стоимости, даже бесплатно, вы же такие близкие, мы же вас так любим, ну давай от имей этим сделку. Тогда можно было пить нееврейское вино. А ты знаешь, у нас есть такой идолок, который называется Баальпеор. И ему не нужно служить. Только как в туалете. Пойди по-большому. Да? И евреи думали, ну это, конечно, глупость такая, так не служит. А это и было служением Баальпеору. И Рафаэль Гирш, он говорит, это сегодняшняя теория Дарвина, что все произошли от этой покалеченной обезьяны. Если я от этой обезьяны, то все прекрасно, что есть во мне. Это не чуждо, человек, это звучит гордо. И это и есть поклонение даже этим естественным...

0: выделением из человека. И это привело к тому, что, представьте себе, вот-вот уже видна, это современная Иордания, там, где мы сейчас находимся, вот-вот, может, надо будет входить в страну, и это уже поколение, родившееся в пустыне. И вот так они упали. И сказано так, что поклонение Баальпеору – это как бы насмешка над всем идолопоклонством, которое его защищает. Человек, который шутит над самим собой, над ним другие не шутят. Это была защита. И на эту уловку попались евреи. А Ария Кодыш объясняет, что вот это прославление еврейского народа слышали все евреи в стане. И тогда, может быть, нотка гордости прокралась в их сердце. И они подумали, мы можем победить даже Моав. А Моав это победит только в конце дней наш царь Машех. Потому что Моав это числовое значение 49. То есть напротив 49 лиц святости есть 49 лиц скверны, которые заключены в Моаве. И оттуда именно приходит исправление Моава. Как ядом змеи, и он является противоядием. Рут, который приходит из Моава, и Наама, который приходит из Аммона, они вместе входят и порождают царский дом Израиля. Правнукам Рут Моавитянки, праведницы, которая приняла Гиюр и породила Оведа. Овед родил Ишая. Ишай родил Давида. Это то, как Творец. И это то, что написано в Талмуде, чтобы постоянно человек занимался заповедями, даже не во имя их, что за заслугу 42 жертв, которые принес Балак ради Творца, он заслужил, и от него происходит Рута Моавитянка. Он позвал Билама, чтобы выкорчевать еврейский народ. Благодаря его 42 жертвам он получил, что от него именно произойдет Рут, величайшая праведница, прабабушка царя Давида. Вы видите, как Творец управляет миром, как само зло произрастает росток окончательного избавления еврейского народа.
1: Да, спасибо большое. Спасибо большое, Рав Патлас. Как всегда, было очень-очень интересно. Это и глава это достаточно интересная. Я не понимаю, почему голливудские режиссеры до сих пор не сняли этой главе фильм. Может быть, мы просто не знаем.
0: Про себя. Я хочу успеть пожелать, чтобы хорошие новости были еврейскому народу, чтобы наш Творец защищал наших солдат, которые ведут эту войну сейчас против этих наших самых злейших врагов, чтобы хорошие, чтобы мы поднимались духовно, материально, чтобы мы все видели радость от наших детей, от наших потомков, и чтобы мы с вами радовали нашего Отца, который на небе. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом, большое спасибо.
0: Всего хорошего. Спасибо, Яна, за такие хорошие вопросы.
1: До свидания.
0: Сегодня.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Боевые действия на юге Ливана. Вблизи зоны безопасности, где действуют израильские военные, военно-воздушные силы при координации бойцов подразделения ИГОС ликвидировали 7 боевиков Хизбаллы, перевозивших оружие. В армейской пресс-службе сообщили, что боевики поставляли вооружение в здание, которое использовалось как огневая позиция и наблюдательный пункт за силами Цааля. Этот объект использовался для подготовки нападения на израильские силы. Между тем, ливанская газета «Ан-Наар» сообщает, что Цааль сбросил листовки в деревне Аль-Мансури в районе города Тир с предупреждением для жителей держаться подальше от своих домов. Власти Ирана сообщили, что 3 иностранных нефтяных танкера попытались без разрешения пересечь Ормузский пролив. По имеющимся данным, военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции открыли по ним предупредительный огонь, после чего суда повернули назад. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Между тем, в Иране назвали безответственным и провокационным совместное заявление Соединенных Штатов и государств Персидского залива по вопросу свободы судоходства в проливе без взимания сборов. По заявлению Тегерана, американское военное присутствие в заливе служит источником нестабильности и раскола в регионе. В документе Министерства иностранных дел Тегеран вновь подчеркнул свою позицию, согласно которой управление Ормузским проливом и контроль над ним должны осуществляться совместно с Оманом. Десятки светских демонстрантов прибыли в Бней-Брак на акцию протеста, организованную в ответ на масштабные протестные автоколонны ультраортодоксов, прошедшие на этой неделе. Председатель движения «Свободные светские» Илай Арсгор Андин заявил в эфире «Кан Решет Бет», что светские граждане больше не позволят себя использовать. По его словам, недопустима ситуация, при которой одна часть населения служит в армии, теряет в войнах своих сыновей и дочерей, работает и платит налоги, а заработанные тяжелым трудом деньги лидеры ультраортодоксов забирают и отдают своей общине, чтобы удерживать ее в бедности и невежестве ради сохранения контроля над ней. При всем этом, добавил он в заключение, ультраортодоксы нарушают привычный уклад жизни в стране. Пришло время положить предел этой наглости. В Черногории местная полиция совместно с Федеральным бюро расследований США задержала гражданина Ирана по подозрению в совершении хакерских атак. Нанесенный им ущерб американской инфраструктуре превышает 3 миллиарда долларов. При этом кибератакам подверглись объекты, связанные более чем со 150 университетами. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что 39-летний подозреваемый имеет двойное гражданство Ирана и Турции. Землетрясение в Венесуэле. Число погибших в результате катастрофы возросло до 589 человек. Об этом сообщила президент страны Делси Родригес и добавила, что около 3000 человек получили ранения. Серьезный ущерб причинен северным регионам страны и столице Каракасу, где местные жители сообщают о призывах от помощи от людей, заблокированных под завалами. 8 государств Европейского Союза и Сальвадор направили сотни спасателей и гуманитарную помощь. Об этом сообщают корреспондент КАН Дов Гильар и обозреватель Итамар Маргалит. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата радиостанция КАН Мурешет продолжит вещание на частотах 92.5 и 100.7 FM в режиме тихой волны. Эфир прервется исключительно в случае экстренных сигналов тревоги и указаний службы тыла. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 27, в Ашдоде 28, в Бершеве 31, а в Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции КАН РЭКА слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Музыка на КАН РЭКА. Здесь и сейчас.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. В столице США, в Вашингтоне, четвертый день подряд продолжаются переговоры между израильской и ливанской делегациями. На этом фоне поступают сообщения из Ливана о том, что военно-воздушные силы Израиля при координации бойцов подразделения ИГОС ликвидировали 7 боевиков Хизбаллы, перевозивших оружие. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что боевики доставляли оружие в здание, которое служило огневой позицией и наблюдательным пунктом для подготовки нападения на израильские силы. Ливанский телеканал LBC сообщил, что ЦАЛЬ не только не отступает из южных районов Ливана, но и продвигает технику в направлении деревни Харис в секторе Бейн-Джбель, причем одна из машин уже въехала на территорию населенного пункта. По данным телеканала, израильское командование уведомило Комитет по надзору за соблюдением соглашения о прекращении огня о том, что зона безопасности будет расширена. В нее включены город Барашит к востоку от Тибнина, а также деревня Аль-Мансури и Меджедель-Зун в районе города Тир. Власти Ирана сообщили, что 3 иностранных нефтяных танкера попытались без разрешения пересечь Ормузский пролив. По имеющимся данным, военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции открыли по ним предупредительный огонь, после чего суда повернули назад. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Между тем, в Иране назвали безответственным и провокационным совместное заявление Соединенных Штатов и государств Персидского залива по вопросу свободы судоходства в проливе без взимания сборов. По заявлению Тегерана, американское военное присутствие в заливе служит источником нестабильности и раскола в регионе. В документе Министерства иностранных дел Ирана Тегеран вновь подчеркнул свою позицию, согласно которой управление Ормузским проливом и контроль над ним должны осуществляться совместно с Оманом. В Черногории местная полиция совместно с Федеральным бюро расследований США задержала гражданина Ирана по подозрению в совершении хакерских атак. Нанесенный им ущерб американской инфраструктуре превышает 3 миллиарда долларов, при этом кибератакам подверглись объекты, связанные более чем со 150 университетами. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что 39-летний подозреваемый имеет двойное гражданство Ирана и Турции. Землетрясение в Венесуэле. Число погибших в результате катастрофы возросло до 589 человек. Об этом сообщила президент страны Делси Родригес. Она добавила, что около 3000 человек получили ранения. Серьезный ущерб причинен северным регионам страны и столице Каракасу, где местные жители сообщают о призывах о помощи от людей, заблокированных под завалами. 8 государств Европейского Союза и Сальвадор направили сотни спасателей и гуманитарную помощь. Об этом сообщают корреспондент КАН Довгель-Ар и обозреватель Итамар Маргалит. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата радиостанция КАН Морешет продолжит вещание на частотах 92.5 и 100.7 FM в режиме тихой волны. Эфир прервется исключительно в случаях экстренных сигналов тревоги или указаний службы тыла. Время зажигания свечей. В Иерусалиме суббота наступает в 19 часов 14 минут, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 19.29, а в Хайфе в 19.22. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 27, в Ашдоде 28, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции КАН РЭКА слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас.
2: Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КанРэка продолжает свои передачи. С большим удовольствием, как мы анонсировали, рада видеть, встретить. И сейчас будем говорить нашим новым гостем дорогим. С нами писатель, драматург, сценарист, житель Израиля уже все это время, почти 10 лет, Эдуард Тополь. Здравствуйте, Эдуард Владимирович.
1: Здравствуйте, Таня. Я тоже рад вас видеть.
0: Мы с вами встречались за это время, и я давно хотела, чтобы мы с вами встретились вот так, вновь надолго, потому что у вас есть что сказать всегда. У вас есть что сказать и как израильтянину, который уже не новый израильтянин. Вы много знаете об Израиле, вы знаете наши реалии. Есть очень много вопросов от наших слушателей, которые касаются вас в разные десятилетия. И, конечно, о ваших книгах, о ваших произведениях, о том, как это у вас получается предвидеть настолько. Давайте вспомним, что вас оставил тот Баку, в котором вы успели поработать, и уже начиналась ваша журналистика тогда. И я вообще, честно говоря, каждый раз бываю поражена вашей памяти и тому, как вы впитываете все, что было и проходило через вас, и все ваши поездки, все это привносило огромное количество всего вот в этот ваш опыт, который потом отзывался в той или иной вашей книге.
1: Ну, мне тогда было 20 лет. Слушайте, впереди было sky is the limit. Да?
0: О, да.
1: Ну вот, поэтому я должен был состояться, это было только начало биографии, да, бакинская.
0: Вы думали о том, что вы будете писателем в тот момент?
1: Я должен был больше сделать, чем я делал в бакинском рабочем, да, я уже там начал писать сценарии, я должен был поступить. Вообще, я бы так сказал, это где-то было предопределено. Понимаете, вот меня дважды не приняли в Азербайджанский государственный университет, только из-за пятого параграфа. А меня не приняли в Ленинградский университет
0: из-за того
1: пятого
0: же
1: параграфа. И я ушел в армию. А из армии я послал свои работы, ну, свои рассказы и стихи в литературный институт и в ВГИК. И я прошел творческий конкурс и туда, и обратно.
0: Туда и обратно.
1: Вот, значит, и со второй попытки, с первой попытки снова по пятому параграфу в ВГИК меня не взяли, но со второй попытки я попал в ВГИК. То есть, понимаете, вот благодаря тому, что меня не приняли на филфак, да, в Азербайджанском университете, я поступил в ВГИК. И так всю жизнь, понимаете? Мы делаем много ошибок, проходим мимо своих шансов, но так или иначе направление, линия жизни, она где-то прописана. Я, когда мне было 8 лет, наверное, мы жили в Полтаве, я шел из школы, ко мне вдруг подошла цыганка, тогда цыгане были, жили на окраине Полтавы, табор. Подошла цыганка, говорит: мальчик, давай твою руку, я тебе погадаю. Она взяла руку, хотите верьте, хотите нет. Это было, мне было 8 лет. Она сказала: ты будешь жить за океаном, у тебя будет двое детей, у тебя будет две жены. И в это время выскочила моя мама из калитки, испуганная, схватила меня, потому что она боялась, что меня... Вот. То есть все тут было, понимаете, да? Вот это не просто так. Нас ведут.
0: Несомненно. Перед эмиграцией уже, когда вы пришли к тому выводу, что нужно уезжать вам, потому что ваше отношение, оно известно было вот к той системе, которая сложилась к концу 70-х в Советском Союзе по отношению к евреям, в принципе, как к системе, которая жила и не менялась в тот момент. Вы перед отъездом, вы вернулись в Баку, чтобы попытаться уговорить ваших близких тоже уехать. Но они, как многие, остались.
1: А потом бежали в 91-м.
0: А потом, да, пришлось уехать.
1: Нищими, все бросив. Я уехал, мне было 40 лет. У меня было несколько поводов уехать, потому что запретили два моих фильма. Сделан на киностудии «Лимфильм», два последних фильма. Положили на полку. Мне отказали в московской прописке. Значит, я поехал в Баку, и из Баку было проще уехать, чем из Москвы. И я думаю, что из Москвы меня бы не выпустили.
0: Возможно.
1: Потому что, ну, я просто почти наверняка это знаю, потому что консультантом фильма «Несовершеннолетний» был такой фильм, по моему сценарию, у нас был Борис Тихонович Шумилин, первый заместитель Щелокова, министра МВД. И когда я был у него в кабинете, у него в кабинете стояли два брезентовых огромных мешка, открытых, из которых на пол просыпались вызовы израильские.
0: Картина.
1: И как, я понял, через что проходят эти вызовы, понимаете? И, безусловно, если бы этот вызов пришел к нему в кабинет, то меня бы уже никто не выпустил. А из Баку было проще выехать. Там спокойно, там относились с сочувствием к уезжающим и даже с завистью.
0: Хорошее сочетание.
1: Да,
0: хорошее.
1: Да, да, да.
0: Вы уехали, и естественно, что вас, 40-летнем, как вы говорите, как в журналисте, как в человеке творческом, и который к тому моменту очень многое уже увидел, написал и думал, что с этим делать, очень много хотелось рассказать о вот этом строе, которым не знала Америка в тот момент. И сколько времени прошло, пока появилась вот эта вот ваша первая книга, которая все-таки так перевернула всех там?
1: Я сказал, что было несколько поводов уехать, а
0: да,
1: причина была немножко серьезнее. Мне было 40 лет, как я сказал. И я себе сказал, хорошо, ты уже прорвался к корыту. Да, у меня было поставлено 7 фильмов, пьеса шла в 2 театрах. Значит, ну, в общем, все было окей, да, и еще 6 театров начали репетировать, и Бакинский театр, «Любовь с первого взгляда». Я себе сказал, что ты уже прорвался к корыту, и если ты сейчас не уедешь, то ты уже от корыта не отойдешь. И, как я говорил, sky is the limit, да, а я еще придумал книгу, понимаете, я уже еще за 3 года до отъезда придумал, ну, это уже исход был, да, евреев из России. Он начался как
0: он
1: из
0: начал,
1: Египта,
0: конечно,
1: так и пошли из Советского Союза.
0: Да.
1: И я себе сказал, что если я не напишу эту книгу, кто ее напишет? Я ее уже придумал, понимаете. Вот «Любожит», который потом вышел,
0: да-да-да, потом
1: я его начал писать в самолете. Когда мы уезжали, улетали из Шереметьево, в самолете было 28 еврейских семей. И я брал у них интервью. Я раздавал уже бумажки, и мне и отвечали. Я вопросы написал, и мне потом отвечали. То есть я книгу придумал за 3 года до этого. Я поехал за своей книгой.
0: Это именно так. Как интересно узнавать определенные факты, которыми вы обычно не делитесь, потому что мы вас узнаем через те или иные ваши произведения, очень разные.
1: Ну, не спрашивают, я не
0: вот,
1: спрашиваю.
0: Это же интересно, да, но это правда интересно. И я помню ваш, кстати, ваш рассказ мне, который касался вашего выезда и, в частности, эпизода с печатной машинкой, было вашего ощущения, как будто вам ломают пальцы. Это очень больно было почувствовать мне, которая не присутствовала, конечно, тогда.
1: Да, да. Мне в Шереметьевской таможне, ну, у меня с собой была пишущая машинка, там рюкзак и чемодан, и там же все нужно выложить на стол. Я выложил, там были афиши моих фильмов, да, которые они все видели, там «Юнга Северного флота»,
0: конечно,
1: «Несовершеннолетние» и другие. И этот таможенник Алеша, он...
0: Вы помните, как его зовут?
1: Ну, если он ломал мне пальцы, да, потому что моя пишущая машинка...
0: Это ваши пальцы,
1: это
0: мои,
1: продолжение моих пальцев, да. Значит, он позвал начальника таможни. И пришел, ну, у него такое заячье лицо было. Вот, и он посмотрел эти афиши и сказал мне, поднял глаза и сказал, почему вы уезжаете? Вы же у нас все имели. Я ему сказал, ну, это потому, что я у вас все имел. Он повернулся, и уж он что-то сказал этому Алёше, и Алёша тогда взял плоскогубцы, нажал на букву «F» в моем, и когда рычажок вышел, он его взял и сломал. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, а может, они золотые? И второй. В общем, три буквы он меня сломал. Значит, это была трагедия, но это было на глазах у всех, кто в этот день уезжал. Поэтому в самолете ко мне повернулся молодой, там, не знаю, 30-летний мужчина и говорит: вы не расстраивайтесь, я вам в Вене все запаяю. Ему жена говорит: как ты запаяешь, у тебя нет паяльника. Говорит: я запаяю. И запаял.
0: Это жена.
1: Понимаете, да? Вот такие мелкие детали, они делают потом тебя, ну, в творческом, потому что они дают посыл.
0: Вы говорили вот о вашем приезде тогда, что да, вы полюбили и очень любили ту Америку со дня приезда. При Джимми Картере же еще это дело было.
1: Да.
0: Вот в тот момент. И хотя это было время депрессии, насколько я понимаю, инфляции и все остальное, в общем, не самое веселое для страны время официальное, хотя вы не были еще устроены, с одной стороны, и как многие новые жители Америки пытались пройти какие-то ваши первые специальности, вы были и грузчиком в книжном магазине, и кассиром. То, что вам предложили.
1: Это то, куда я мог поступить на работу, но меня не взяли.
0: Да.
1: Или я отказался. Нет, я честно скажу, я себе сказал еще в Москве, и всем говорил, что я там буду мусорщиком. Я там буду улицы подметать. Потому что, ну, кому нужен сценарист? Кому нужен сценарист, я считал себя профессиональным сценаристом, в Америке, который пишет по-русски? Это все равно, что на Мосфильм придет китаец и будет ходить по коридорам и совать свой сценарий. Да, я еще помню, я это же говорил. На Мосфильме я знаю обстановку. Ему будут вежливо говорить: вот зайди в тот кабинет и туда отдай этому редактору. А тот будет и дальше посылать. Ну, так мне в Голливуде зачем? Значит, ну, оказалось, что тогда, Вася, не знаю, как сейчас, но тогда мусорщики получали $16 в час. Союз мусорщиков – это сильнее, чем... Меня потом приняли Writers Guild of America, да, писательский союз Америки. А в это просто даже и соваться было невозможно.
0: Ну, ничего.
1: Поэтому ничего не оставалось, как сесть и писать роман.
0: Я знаю, что вы, когда приехали в Америку, мне тоже это рассказывали, я запомнила, вы встретились с Эфраимом Севелой, который в тот момент из Израиля как раз туда и прилетел.
1: Да.
0: И ваша фраза мне запомнилась. Он сказал вам, что в Америке русскоязычных только два писателя, Солженицын и он сам, а вы, в общем,
1: живут на...
0: совершенно точно зная это, сказали, и я буду третьим.
1: Но
0: мне интересно очень многие вещи, потому что с вами очень много интересного связано. Поэтому, конечно, и вы сказали, что я буду третьим. Ну, так и произошло.
1: Ну, правда, первые 3 года или 4. Но в конце 83-го вышла «Красная площадь», и тогда я перестал жить на доллар в день. А так я жил довольно долго.
0: Если говорить о «Красной площади», вот как раз подходя к некоторым из ваших произведений, то как рождались ваши произведения, вот, «Красная площадь» наделала много шума. Не меньше, чем «Завтра в России», конечно. Вы смогли практически до дня предсказать путь. С разницей в день.
1: Завтра в России.
0: Завтра в России. Да.
1: Говорю, да. «Красная площадь», это произошло стремительно. За 3 месяца книгу издали в 14 странах. Ее читали на Россию. «Красную площадь» читала «Свобода на Россию». Мне на «Свободе» потом, когда я там был, мне раз говорили, что Сахаров в «Горьком» слушал каждый день.
0: Как здорово.
1: Ну и что там вообще в России улицы к вечеру пустели и так далее, когда «Свобода» читал. А BBC читали журналисты для Брежнева на Россию. Так что я
0: как
1: был
0: интересно.
1: Большой пурец тогда, да.
0: Что касается «Завтра в России», как у вас это складывалось? Я читаю, знаю, как это было. Я прошу вас как раз рассказать, потому что вы могли предполагать, будучи внимательным журналистом, что происходит и что может начать происходить в России в ближайшие годы. Но вы очень интересные методы использовали, включая стенограммы и так далее, и так далее. Я прошу вас вот это рассказать, потому что очень необычно это было все, на мой взгляд.
1: Я тогда жил в Торонто, когда Горбачев начал перестройку. И когда началась перестройка, ну вот можно раскладывать пасьянс. Я такой творческий пасьянс разложил. Что из этого получится? Все-таки я эту систему советскую знал, начиная с Пакинского рабочего, или даже с армии своей, где я служил, да, значит, всю психологию этой системы, «Бак рабочий», «Комсомольская правда», «Литературная газета», потом «Мосфильм», «Ленфильм», значит, и...
0: Разные звенья, да.
1: Ну, да, газета «Правда» была под, там, «Комсомолка» на 6-м этаже, а «Правда» на 5-м, и у меня там был приятель, правдист, который писал вот абсолютно советские статьи, но когда я к нему приходил, он телефон, тогда же телефоны были только такие, которые пальцем крутишь диск, да? Он крутил этот диск, вставлял туда карандаш, и после этого мы говорили всю антисоветчину, которую можно сказать. Понимаете, то есть я знал вот изнутри все, как это функционирует. И я подумал, что будет с перестройкой, что это будет, я начал писать, я по ходу, я не знал, в чем дело, но вот так, как стартовал Горбачев, я так стартовал в книге, ну, так как бы его оппонентом, и выяснилось, что вот если у меня оппонент или конкурент или, значит, противник Горбачева был с Урала, оказалось, что Ельцин с Урала. Понимаете? И вот так почему-то это все начало совпадать. Но Михаил Сергеевич меня опережал. Скажем, у меня там реабилитация Бухарина была намечена на 18-ю главу. А он...
0: Ну да, Бухарин и Троцкий должны были быть, да, реабилитированы.
1: Ну, Троцкий,
0: конечно.
1: Нет, ну ладно. А Бухарин-то русский человек. Значит, и он вдруг через 3 месяца реабилитировал Бухарина. Мне пришлось переписывать. Эта книга заняла 1.5 года. Дольше, чем любая другая. Потому что мне жена говорила: только не устраивай гражданскую войну в России. И я пытался.
0: Изо всех сил.
1: Изо всех сил, да.
0: И вы, как человек, который занимается в данном случае источниковедением, вы ведь еще и выписывали дайджест советской прессы.
1: Да, значит, радиостанция «Свобода», у меня были хорошие отношения, они же там читали мою книжку. И, значит, они делали в это время дайджест советской прессы. Дело в том, что они каким-то образом слушали из космоса уже тогда все выступления Горбачева до того, как их печатала «Правда». И это совершенно разные тексты были.
0: То есть что было переполнено демагогией, вот эта риторика, да?
1: Это было в «Правде». Угу. А Михаил Сергеевич, когда выступал, у него прорывался человек. Мне надо было изучить характер.
0: Найти его.
1: Да, значит, вот. А еще они делали... На «Свободе» читали всю прессу, а тогда была уже отменена цензура. Uh-huh. И там было, и они делали такой раз в неделю дайджест советской прессы. Самое интересное, что было везде, и в провинции, и везде. И я это выписал, и для меня это было большое такое информационное поле, откуда можно было брать информацию.
0: И что касается путча, это было, конечно, удивительно, потому что вы просто назвали день, который рядом. Ну, это не разница что... в месяц,
1: да,
0: и так далее.
1: Ну, это получилось, конечно. Я не стал искать календарь на 4 года вперед. Я так сказал, с потолка. 20 августа. А вот там случилось это 19-го.
0: Потрясающе. Просто потрясающе. Я читала в одном из интервью с вами, вас спрашивали о том, как рождается там или здесь какая-то идея, которая подталкивает вас дальше к развитию внутри, уже к рождению очередного вашего произведения. И вы рассказали однажды, как из некролога Суслова родилась идея того, что стало книгой потом, в частности, к развитию целого.
1: Ну да, ну...
0: Это было тоже очень необычно.
1: Ну, это такой метод, я не знаю, трудно мне сказать. Я люблю копать до магмы, скажем так. Да? Я должен знать 10 раз больше, чем я напишу. И вот это...
0: Ну и больше, чем читатель, естественно.
1: Да, ну, скажем, вот у меня есть роман о Бисмарке, да? Значит, 12 лет я собирал материал о Бисмарке. 12 лет. Я прочел все, что написано по-русски и по-английски в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки, публичной библиотеке в Нью-Йорке, Ленинской библиотеке в Москве и так далее. Значит, ну, это... А иначе ты не имеешь права с людьми разговаривать. Но, Танечка, мне очень жалко, время уходит, мы говорим обо мне, а мне
0: было
1: хотелось...
0: Было бы интересно, о ком мы должны говорить?
1: Об Израиле. Об Израиле.
0: Давайте с удовольствием поговорим.
1: Потому что у меня, ну, во-первых, я вам должен сказать, вот прямо в лицо, что, значит, во-первых, я должен вам... Так, давайте начнем от... Вы Бакинка.
0: Логично. Вы помните, как и вы, собственно.
1: Да. Вы помните, где находилась газета «Бакинский рабочий»?
0: Сейчас я уже не помню эту улицу, но я там бывала, конечно.
1: Ну, это было прямо над Остагом, напротив кинотеатра.
0: Ну, там рядом с ними, да.
1: Да, на пятом этаже. Значит, к нам в редакцию регулярно приходил Владимир Ильич Ленин.
0: Прям сам?
1: Сам, да.
0: Приходил
1: Ленин и говорил, вот у меня паспорт, читайте. И там действительно слово «Саркисян Армен Саакович» было зачеркнуто, и сверху было написано уже ручкой «Владимир Ильич Ульянов Ленин». Это был актер армянского театра, который двинулся на почве того, что он все время играл Ленина. Он был такой же фигурой там и так далее. Но он говорил, «Я вчера подписал указ о том, чтобы всем сторожам выдали валенки». Почему? Так. Где мой указ? Вы почему не опубликовали? Понимаете?
0: Как реагировали? Значит,
1: ну, как? Мы говорили ему там, Владимир Ильич, это же Баку, вы понимаете, у нас нет валенок на складе, тут не нужны валенки, нет даже для главного редактора нет валенок. И тогда он говорил, что ну хорошо, я понял, страну довели до того, что валенок нету, дайте закурить. И просил сигарет. Так вот, почему я это говорю? Потому что 20 дней назад я опубликовал закон о призыве, добровольном призыве молодежи еврейской во всем мире в армию обороны Израиля. Этот указ, этот закон опубликован в Америке на сайте Continent USA. Я хочу вас спросить, почему радио РЭКа, как тот Владимир Ильич спрашивал про валенки, так я у вас хочу спросить. Причем лично у вас, потому что вы имеете к этому закону очень прямое отношение.
0: Поясните.
1: Объясняю.
0: Да.
1: По-моему, месяц назад вы брали интервью, разговаривали с женщиной из Австралии.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Она вам рассказывала, как ее муж схватил антисемита какого-то, мерзавца, который их оскорблял, и выбросил его в кусты. Вот послушав это интервью, я сел и написал закон, по которому в нашу армию со всего мира должны приехать молодые евреи и пройти здесь практику для того, чтобы, вернувшись, защищать свои семьи, так как этот муж вашей женщины.
0: Она активистка еврейской общины, да, вот. Сара Вендецкая.
1: Понимаете? Да. Потому что антисемитизм нарастает во всем мире, как цунами.
0: К сожалению.
1: Мои родственники в Америке или там в Европе, друзья, все находятся в опасности. Ребята, приехав, пройдя практику в Израиле, в нашей армии, смогут потом защищать своих там. Понимаете? Значит, вот Жаботинский, и у меня есть роман о Жаботинском, как вы знаете, да? Я изучал. Он первый сделал отряды самообороны
0: совершенно
1: в Одессе.
0: Верно.
1: Сразу после Кишиневского погрома. Поэтому пока Жаботинский и эти отряды существовали в Одессе, в Одессе не было погрома. Только после того, как он уехал в 1905 году, отряды самообороны во всем мире евреи должны создать. Или они должны сюда приехать, потому что, ну, нет выхода. Или, а пока они не приехали, ребята должны молодые пройти практику в Сахале. Нам тоже нужны солдаты, которые захочется. В общем, я этот закон опубликован на сайте Continent USA. Значит, и я настаиваю на том, чтобы он был опубликован на радио РЭКа и так далее.
0: Интересно. Я знаю эту вашу колонку, я могу просто распечатать и показать моим коллегам с большим удовольствием. Если говорить об этой вашей колонке, вы там печатаетесь регулярно, я знаю.
1: Да, да.
0: И я хочу вспомнить то, что вы там написали, говоря о необходимости того, что в Израиле называют пропагандой, но я имею в виду, конечно, после 23-го года, после 7 октября. Об этом очень многие говорят, равно как и о том, проиграл Израиль в том, что называют на иврите асбара, пропаганда.
1: Да.
0: И как это стоит делать, чтобы мир все-таки узнавал Израиль не через фейки, когда нужно потом доказывать обратное, и, допустим, нам поверят, но только через полгода. Ну и так далее. Вы все это видите и слышите, находясь уже здесь все это время. Вот ваши ощущения тогда, после 7 октября?
1: Я написал буквально через 2 месяца после 7 октября, 1 декабря, по-моему, того же года, я опубликовал первую статью, а потом еще несколько статей на эту тему. Она называлась «Открыть второй фронт». Эта статья была опубликована в Америке на этом сайте Continent USA и в Израиле. По-английски есть какой-то, ну, какой-то канал, я уже забыл, как он называется, сайт какой-то англоязычный. Значит, я уже тогда написал то, о чем вы говорили сегодня утром.
0: Какой вы внимательный слушатель.
1: Да, да. Значит, я вас слушаю. Как видите, да? Значит, вы сегодня говорили с женщиной, которая вот руководит этой ассоциацией.
0: Асбара.
1: Асбара. Да. И она сказала, что ее ребята, там, 18-летние, сделали уже...
0: Проекты определенные.
1: Не проекты, они уже сделали просто...
0: Телеграм-бот вы имеете в виду?
1: С помощью искусственного интеллекта разоблачение фейк-ньюс. Причем мгновенно, да?
0: Это потом очень
1: нажатие...
0: хорошо.
1: Я это написал еще тогда. Я написал, что нам нужен... Есть первый фронт, на котором воюет Сахал. Должен быть фронт журналистский. Против всех наветов, которые идут на Израиль. И для этого не нужно иметь министерство пропаганды или министерство там еще как-то. Нужно по принципу американскому сделать стороннее агентство информационного влияния. И должна быть там мультиязычная интернет-радио и телекомпания, потому что бороться с миллиардными затратами на поливание Израиля грязью со стороны Катара, там, и Аль-Джазиры и так далее, у нас таких ресурсов нет. Но 95% молодежи во всем мире уже живет в интернете. А в интернете это уже было бы не так дорого. И на этой радиостанции должно было быть 3 отдела. Один журналистский, второй вот этот компьютерный из искусственного интеллекта, где нажатием кнопки можно все новости, фейковые новости, тут же выдавать в эфир контрпропаганду, разоблачение, и юридический отдел, который будет судить изготовителей фейк-ньюс. И тогда эта радиостанция, эта станция, телестанция, мультиязычная, могла бы жить на самоокупаемости. Потому что, если, например, судить «Нью-Йорк Таймс» за фейковый ньюс, который они делают про Израиль, им можно вменить, я не знаю, миллиардный иск за то, что они имидж Израиля опускают, топчут ногами и так далее. Если бы этот отдел, когда этот отдел выиграл бы какой-нибудь процесс, уже другие бы побоялись делать то же самое. Ну, я могу писать это, к сожалению, мало кто слышит.
0: Ну, то, что вы, как внимательный, конечно, в данном случае внимательный израильтянин, читатель, слушатель видит и слышит на протяжении вот этих двух лет, я имею в виду, то, что происходит или происходило в секторе Газа или еще где-то, то, что пишут о нашей стране, о действиях армии или политиков, или отдельных израильтян в отношении арабов вообще, те, кто жили или живут сейчас в секторе Газа, о жертвах, преувеличенных жертвах и так далее. И потом это публикуется, например, BBC, CNN и так далее. И только спустя долгий срок, пока туда доходит, наконец, информация из Израиля, где это опротестовано, и идут в нашу сторону, ну и, разумеется, в сторону остального мира извинения, это не называется все-таки пропаганда и серьезная борьба с какими-то серьезными достижениями, потому что это все очень точечно и очень немного.
1: К сожалению, значит, правительство выделило на эту контрпропаганду, или как угодно, некоторое количество денег в, я не помню, там 200 миллионов шекелей или 30 миллионов, я не помню, в Министерство иностранных дел. Это совершенно, ну, это нонсенс, потому что дипломаты обучены тихо в кулуарах вести свою работу. Они, а журналистика – это громогласная профессия, понимаете? Конечно. Это дали деньги, это как у Крылова, да, беда, коль сапоги начнет точать пирожник. Да. Вот пирожникам отдали, а нужно было точать сапоги. Надо отдать журналистам возможности бороться с журналистами того фронта.
0: Эдуард Владимирович, в продолжение тем, которые вы поднимаете в ваших статьях на разных языках, вы не раз обращались, ваше внимание, внимание вашего читателя, к понятию антисемитизм. Сейчас еще и антисионизм. Вот, все у наших слушателей, разумеется, знают эту тему. Мы не можем вне ее жить, так уж получилось, и антисемитизм, он как огромный вал, он становится все больше и больше. Как вы считаете, вообще, это вот природа этого и возможное будущее? Будущее, я не верю пока в то, что оно это как-то станет тише, спокойнее.
1: Я на эту тему тоже написал.
0: Я знаю,
1: да.
0: Поэтому
1: значит,
0: спрашиваю.
1: Что я пытаюсь каким-то образом внушить, не знаю, начать...
0: Объяснить,
1: инициировать, скажем, вот это точнее.
0: Да.
1: Значит, победить антисемитизм мы не можем. Это началось в 36-м году нашей эры в Александрии, первый погром. И, соответственно, уже ровно 2000 лет... без 10, без малого. Это существует и, видимо, будет существовать. Поэтому государство, в котором всего 10 миллионов человек, победить не может гигантское количество исламских стран, там, не знаю, 2 миллиарда человек, которые исповедуют, главная цель их жизни – это уничтожить Израиль, уничтожить евреев. Но... Понимаете, дело в том, что человечество создало сначала порох, потом динамит, потом ракеты, потом атомную бомбу, потом водородную бомбу. Следующий этап, не знаю, кто изобретет, а если, не дай бог, изобретут в Иране некое следующее оружие, которое будет еще на порядок сильнее и может просто всю землю взорвать. Мы не гарантируем, что это изобретем в Израиле и будем только этим махать, как дубинкой. Поэтому нужно изобретать средства умиротворения соседей. Понимаете?
0: Какими вы их видите?
1: А я в своей статье написал. Я сейчас буду долго научно вам рассказывать. Это неправильно. Но если но я получил положительный... То есть я конкретный способ уже придумал. Нужно понизить уровень агрессии человека. Весь наш... что такое агрессия? Агрессия состоит из 8 химических элементов. в теле каждого человека. Серотонин, тестостерон и так далее. 8 компонентов. Значит, нужно суметь понизить уровень агрессии дистанционно. Я предложил метод. Я получил из Силиконовой долины подтверждение, что это не фантастика, как у Жюля Верна, а это реальный метод. Просто это для этого нужны 2 миллиона долларов и разрешение, заказ правительства. Представляете, это копейки по сравнению с тем, что тратится на изобретение оружия, уничтожение. И тогда, вместо того, чтобы кого-то взрывать пейджерами, отрывать у него мужские причиндалы и руки, и извините за выражение, значит, можно просто понизить уровень агрессии. Человек станет мирным. Да. Как это сделать? Если нас слышат, и у кого-то из наших слушателей есть дети 8200 или еще в каких-то стартапах, пожалуйста, меня можно найти в Фейсбуке, я покажу уже рецензию или положительный отзыв на тот метод, который... Я не говорю, что я только таким. Можно придумать еще 10. Понимаете? Просто правительство должно финансировать стартап, который придумает, как понижать уровень агрессии соседей. Хизбаллы, Хамаса. Это, понимаете, мы... Единственный метод сейчас – это просто бросить бомбу, взорвать вместе с детьми, с родителями этого террориста. А если у него понизить уровень агрессии, он станет мирным человеком.
0: Станет. Эдуард Владимирович, возвращаясь к вашим произведениям, я посмотрела сейчас несколько отзывов вчера на разные книги. И хочу просто написать. Просто сказать вот один из отзывов книги, которая называется «Упреждение», триллер, ваш триллер. Да. Читаю книгу, написанную 10 лет назад, но это было 2 года назад. Да. 15, написано просто читателем. Такое ощущение, что читаю новости. То есть это было написано в 2022 году, отзыв сам, первый. Неужели уже тогда можно было просчитать эту войну? Ну, война, разумеется, Россия, Украина. Мы говорим об этом.
1: Извините, книга называлась «Упреждение». Одно слово чего значит, да?
0: Да, да.
1: Она была опубликована в Москве, в России, в 2015 году. Там я подробнейшим образом... просто, ну, как бы, он описал танковый прорыв России, российских войск к Киеву. И все, что российская армия будет делать на этом пути. Грабежи, там, ну, и так, испражнения на потолок, воровство и так далее. Вот просто один в один это потом повторила история.
0: Почему вы написали это? Из чего, исходя в данном случае? Ну, в 2015 году.
1: Потому что был Крым наш в 2014 году.
0: Только вот из
1: вот
0: того,
1: после этого начали. Я написал, да, «Упреждение». И там прямо на... художник, когда он делал обложку, ну, первую, да, самую обложку, я сказал, ты постели мне карту Украины, и сверху ее должны бомбить российские вертолеты. Вы можете взять просто... Ну, там сегодня запретили все мои книги. Но есть еще этот Литрес.
0: Да.
1: Если вы знаете, 12-го, ну, в декабре прошлого года меня объявили иностранным агентом.
0: Иностранным агентом, да.
1: Да.

0: И тогда у советской элиты не было, кроме Михалкова, своих дач. Поэтому в Доме творчества Болшева постоянно приезжали или жили даже Леонид Ильич Утесов, Аркадий Александрович Райкин, за ними были комнаты закреплены, там Райзман, я не знаю, Маневич, Габрилович, Рязанов, Тодоровский, ну, и дальше по списку. И в том числе был такой драматург Иосиф Прут. Иосиф Прут был высокий, красивый, статный, пожилой, ему... Значит, если речь о 70... Он родился в 900 году. Значит, он принимал участие в Первой мировой войне добровольцем в русском экспедиционном корпусе. Потом воевал у Буденного в его конармии. А в 41 году был признан, поскольку ему было 41 год, был признан советской армией. И он на войне, на Второй мировой, ногу потерял. И он ходил на протезе, но почти не прихрамывал. Высокий, красивый, 75-летний. И к нему каждую субботу приезжала какая-нибудь крашеная блондинка с высокой грудью, лет 35, вот примерно в этом возрасте. И на утро она уезжала, очень довольная, то есть вообще по Бабелю, как бы, да? Беня Крик мог переспать с русской женщиной, и русская женщина оставалась им довольна. И вдруг, однажды, вечером, когда мы все сидели в столовой, и уже все собрались, и ужинали морковными котлетами, открывается дверь, входит Иосиф Прут и громким голосом говорит: «Друзья, я вчера был у врача, и врач мне сказал: „Батенька, а вы уже импотент“». И тут такая пауза, а потом он говорит: „И знаете, как гора с плеч“. Значит, вот я могу сказать то же самое про декабрь прошлого года. Меня объявили иностранным агентом. Всем библиотекам было приказано уничтожить мои книги, а их там 12 миллионов экземпляров.
1: Ничего так.
0: Да, да. Значит, и мне прислали фотографию, как в какой-то библиотеке подмосковной уже жгут мои книги. И когда я это понял, то есть для меня Россия закрылась. И как гора с плеч.
1: Да.
0: Понимаете? Я уже не отвечаю за моральный облик этого народа. Им не помогли Пушкин, Тургенев, Толстой, Чехов. Они могут вчера смотреть «Балладу о солдате», «Летят журавли». Я не знаю, что еще там.
1: Ну да, конечно.
0: А на завтра они на глазах у них казнили Емельяна Пугачева 300 лет тому назад. И на глазах у них убили Навального буквально полтора года тому назад. Что произошло? Они принесли молча цветочки на его могилу, а на завтра пошли убивать соседей и грабить их, и воровать у них стиральные машины. Поэтому я, как сказал когда-то Жаботинский, мы не будем делать русскую литературу еврейскими руками. Мы ушли оттуда, мы ушли из Египта. Вот это я себе говорю, понимаете? Я ничем не могу помочь стране, в которой я родился, вырос, на языке, которого я разговариваю. Других у меня языков нет. Это, может быть, для меня кандалы, но я их ношу. Все.
1: Если говорить все о той же стране, хочу напомнить вашу книгу. Это и... «О любви и о терроре». Хочу напомнить книгу, роман «О любви и терроре», да. Или «Двое в Норд-Осте». И вот ваша цитата там, это в продолжение тому, о чем вы сейчас говорили. Ваша цитата из «Это очень страшно, но общество надо готовить к неизбежным жертвам». Вы пишете вот там. И если общество безучастно смотрит на гибель одного невинного человека, то рано или поздно весь народ будет жить в страхе. И все плохое может повториться снова.
0: Я не помню, чтобы я это писал, это но оттуда, спасибо большое.
1: Это оттуда. И да. Это не просто о Норд-Осте. Мы знаем Норд-Ост, Дубровка. Вот это трагедия. Трудно было осмыслить.

0: и думаю, что все помнят, о чем идет речь, но этот ваш роман о любви и терроре основан на письмах участников тех событий.
1: Нет. Нет? Он основан на...
0: Как он выстроен иначе? Это не документальный, это не художественный фильм. Это, я имею в виду, что это иное...
1: Там нету домысла художественного.
0: Да, да, даже вот я об этом и говорю.
1: Даже 2%.
0: Именно.
1: Ну, значит, ситуация такая. Значит, когда это было? Это какого-то числа это началось? Я не помню дату. Я был в Москве в это время. И у меня было, я простудился, я прилетел, простудился, лежал с температурой. Но когда было объявлено о штурме Норд-Оста, то я встал, взял такси, поехал, потому что уже этих заложников вывозили в
0: больницу. Итак,
1: 23
0: октября 2002 года.
1: Вот, 23 октября. Значит, и большинство, 300 человек, привезли в 13-ю больницу. А была плохая погода, уже шел дождь со снегом. И возле ворот 13-й больницы стояло огромное количество иностранных журналистов. Ждали, когда выйдет кто-нибудь из заложников, чтобы взять интервью. И там были и все российские радиостанции, и телевидение, и прожекторы. А там были такие двери... не двери, ворота в эту больницу, такие покрашенные, конечно, кровавым коричневым цветом, и никого не пускали. И я там стоял, но я же американец. Я подумал, вот если бы в Америке тоже, не дай бог, такое произошло бы, то здесь бы уже у этих ворот стояли бы люди с продуктами, все магазины прислали бы цветочные цветы для тех, кто выходит. Я взял такси, поехал в издательство, пришел к хозяину и говорю, что Ян, мне нужно попасть в эту больницу, туда пройти невозможно, туда никого не пускают. Ты даешь мне УАЗик полный книг издательских, твоего издательства, мои, не мои, неважно. Мы звоним главврачу больницы и скажем, что мы везем подарок медсестрам, врачам и заложникам книги. Тогда меня пустят на территорию. Так произошло. И, значит, я сокращаю историю. И я узнал там историю Светланы Губаревой, которой прилетел жених из Америки, 50-летний инженер. Они познакомились задолго до этого. И он прилетел, и утром они в американском посольстве, она из Казахстана, он из Америки, они получили утром в Америке визу. Ее как невесты с ее дочкой, она уже могла лететь в Америку. И они вышли из посольства и купили билеты на Норд-Ост. И оказались, и он погиб, ее дочка погибла. Там страшная история. А ее без сознания привезли в эту 13-ю больницу. Когда она пришла в себя и узнала, что и он погиб, и ее 12-летняя дочка погибла, то она уже жить не хотела. И вот всю эту историю, почему я рассказываю? Потому что я ее вытащил с того света. Я ее забрал. Ей негде было жить. Она же из Караганды. Значит, я ее забрал. Она трое суток до этого не ела. Я ее насильно кормил в ресторане бульоном. Потому что сразу нельзя кормить. Неважно. Короче говоря, поскольку она была там, то я ей предложил зарплату. Мы сняли ей квартиру небольшую в Москве. И с ее помощью 8 месяцев мы ездили по всем больницам, санаториям вокруг Москвы, где были эти заложники, приходили в себя, и брали у них интервью. И потом я выстроил, еще вся пресса по-английски, по-русски, все, что там происходило. И еще у участников, кто пытался спасти, там, Авторханов, там, и так далее. Значит, я брал интервью, и потом я выстроил поминутно все, что происходило там, в сопряжении тех интервью, которые я брал у людей, а меня интересовали вот двое в Норд-Осте. Потому что там оказались пары совершенно неожиданные. Да, муж, семейный человек с женщиной, у которой своя семья, а он ее пригласил, она пришла. И вот так, можете себе представить, да? Значит, в Черноголовке, в санатории, к ней приезжает ее муж, и к нему приезжает его жена. И они должны им сказать, что у них был роман. И вот они там, понимаете, да? Это двое в Норд-Осте. Вот я выстраивал такие истории. Вот это было тоже в этом романе.
0: Наша программа подходит к концу. Мы успели поговорить о многом. Я думаю, что еще о большем мы не успели поговорить.
1: Да.
0: Это причина встретиться еще раз, как минимум.
1: Приглашайте.
0: С удовольствием. И за это время вы будете писать еще ваше мнение и об Израиле, об этом мире. Продолжать писать книги. Я намеренно не спрашиваю, что пишете сейчас. Не хочу. Хочу увидеть результат. Вы, я думаю, продолжаете делать постоянно что-то. Всегда есть какие-то задумки. Эдуард Владимирович, огромное спасибо, что пришли. Скажите то, что хочется сказать сейчас нашим слушателям, вашим читателям, разумеется, и с которыми вы имеете возможность встречаться в будущем.
1: Ну, я хочу объявить, 30 июля в Хайфе есть такой джаз-клуб, называется Gig House. Вот 30 июля вечером там будет литературно-музыкальный концерт Эдуарда Тополя и Александра Бриля.
0: Хорошее сочетание.
1: Бриля все знают, Тополя вы слышите. Вот я всех приглашаю и вас персонально.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что поговорили сегодня, что были щедры. С удовольствием вас слушала. Писатель, сценарист, продюсер, драматург, кинодраматург, публицист. Эдуард Владимирович Тополь сегодня был с нами. Спасибо, я была очень рада вас слушать, видеть.
1: Спасибо.
0: До встречи. Всего вам доброго.

В Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. В столице США, в Вашингтоне, четвертый день подряд продолжаются переговоры между израильской и ливанской делегациями. На этом фоне поступают сообщения из Ливана о том, что военно-воздушные силы при координации бойцов подразделения ИГОЗ ликвидировали 7 боевиков Хизбаллы, перевозивших оружие. Ливанский телеканал LBC сообщил, что ЦАЛ не только не отступает из южных районов Ливана, но и продвигает технику в направлении деревни Харис в районе города Бенджбель. Причем одна из машин уже въехала на территорию населенного пункта. По данным телеканала, израильское командование уведомило Комитет по надзору за соблюдением соглашения о прекращении огня о расширении зоны безопасности. В нее включены город Барашит к востоку от Тибнина, а также деревни Аль-Мансури и Меджд-эль-Зун в районе города Тир. Власти Ирана сообщили, что 3 иностранных нефтяных танкера попытались без разрешения пересечь Ормузский пролив. По имеющимся данным, военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции открыли по ним предупредительный огонь, после чего суда повернули назад. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Между тем, в Иране назвали безответственным и провокационным совместное заявление Соединенных Штатов и государств Персидского залива по вопросу свободы судоходства в проливе без взимания сборов. По заявлению Тегерана, американское военное присутствие в заливе служит источником нестабильности и раскола в регионе. В документе Министерства иностранных дел Ирана Тегеран вновь подчеркнул свою позицию, согласно которой управление Ормузским проливом и контроль над ним должны осуществляться совместно с Оманом. В Черногории местная полиция совместно с Федеральным бюро расследований США задержала гражданина Ирана по подозрению в совершении хакерских атак. Нанесенный им ущерб американской инфраструктуре превышает 3 миллиарда долларов. При этом кибератакам подверглись объекты, связанные более чем со 150 университетами. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что 39-летний подозреваемый имеет двойное гражданство Ирана и Турции. Землетрясение в Венесуэле. Число погибших в результате катастрофы возросло до 589 человек. Об этом сообщила президент страны Делси Родригес, добавив, что около 3000 человек получили ранения. Серьезный ущерб причинен северным регионам страны и столице Каракасу, где местные жители сообщают о призывах о помощи от людей, заблокированных под завалами. 8 государств Европейского Союза и Сальвадор направили сотни спасателей и гуманитарную помощь. Об этом сообщают корреспондент КАН Дов Гилиар и обозреватель Итамар Маргалит. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата радиостанция КАН Морешет продолжит вещание на частотах 92.5 и 100.7 FM в режиме тихой волны. Эфир прервется исключительно в случае экстренных сигналов тревоги и указаний службы тыла. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступает в 19.14, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 19.29, а в Хайфе в 19.22. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 25 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 26, в Ашдоде 27, а в Бейершеве 29. В Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Таковы главные новости к вечеру 26 июня. Следующий обзор событий на волнах радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом, миир ушалаем.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и галерист, куратор, арт-критик, etc. Елена Шипицына. И договорились мы с ней побеседовать о только что открывшемся фестивале искусств «Свежая краска», «Цеватари», проводящемся уже не первый год, но всякий раз радующим нас, ну, в общем, какими-то более или менее локальными или общими, или более глобальными открытиями. Мне хотелось бы, Елена, чтобы вы эдаким фланером прошлись, значит, по выставке, осмотрели бы ее и поговорили с нами об увиденном с точки зрения арт-критика, галериста, куратора и так далее. А дальше слово профессионалу. Лена, микрофон ваш, пожалуйста.
1: Всем добрый день, и я очень рада поводу нашего разговора и нашей встречи, потому что на самом деле проект Fresh Paint уже почти 2 десятилетия существует в Израиле и является наиболее крупным и амбициозным в израильском арт-сообществе. А я в орбите его притяжения уже 10 лет, и я с удовольствием каждый год вот так фланирую, смотрю и знакомлюсь с какими-то новыми явлениями в культуре Израиля и с новыми именами. И тут хочется немножечко, вот несколько слов уделить предыстории этого проекта, потому что далеко не все понимают, что такое арт-ярмарка, например. И израильская арт-ярмарка, мне кажется, особенная. Ну, я в своей жизни была участником и свидетелем многих подобных проектов в России и за рубежом. И когда в 2016 году я в первый раз побывала на Fresh Paint по приглашению МИДа Израиля, как зарубежный эксперт в искусстве, меня тогда удивило, ну, нестандартность этого формата уже тогда. Поясню, в чем дело. Арт-ярмарка обычно это такое элитарное событие для презентации галерей. Ярмарка — это всегда продажа. И чтобы попасть на хорошую площадку, галереи выдерживают конкурс. И их рассматривается их рейтинг, насколько они успешны в своих продажах и насколько они популярны у клиентов. И только тогда им предоставляют площадку, несмотря на то, что площадки платные. Ну вот, то есть, вот такой вот непростой путь у галерей. Ориентированы арт-ярмарки на пул коллекционеров. В общем, это такая норма для арт-ярмарок. Говорю об этом специально, потому что арт-ярмарка — это не выставка. Да? Это вполне себе коммерчески заточенный проект. Когда я приехала в 2016 году на Тель-Авивскую ярмарку, я увидела, что на ярмарке, кроме галерей, есть персональные выставки художников, например. Это значит, что формат более демократичный в Тель-Авиве. Немножко поинтересовавшись, я поняла, что концепция Fresh Paint — это навести мосты внутри арт-сообщества. И это здорово. Это вот такая открытость проекта. Еще одно удивление в 2016 году было для меня, а нам вип-тур, кураторам из разных стран провели вип-тур по всем разделам. Для меня было неожиданностью, когда я увидела, что кроме искусства визуального было уделено внимание дизайну. И это тоже сближение двух таких позиций, часто в реальной жизни конкурирующих сфер, скажем так. Вот Тель-Авив пошел по принципу сближения. И действительно, оказалось, что это одна из концепций создать площадку, более открытую, чем закрытое сообщество галеристов и коллекционеров. Это очень гуманно. Тогда я это поняла. Дальше, когда я стала следить за этим проектом, я увидела, что он эволюционирует вот в эту сторону, в сторону общества, что здорово. Потому что на следующий год меня пригласили в качестве жюри Гринхауса. И когда я стала задавать наводящие вопросы, что это за проект, значит, вот мне объяснили, что это теплица молодых художников, и это благотворительный проект. Значит, вот Fresh Paint это еще и проект благотворительный, кроме коммерческого. И отбирает теплица для итоговой выставки 47 художников. Но чтобы 47 художников отобрать, мы, члены жюри, должны отсмотреть 1000 художников.
0: Понятно, да,
1: из разных стран. Что сам... вот. Тогда, в 2017 году, это было благотворительной тоже работой, потому что я задавала вопрос. Это как бы вот члены жюри тогда в разных странах, это проходило онлайн, отсматривали анонимно файлы, и это тоже одна из граней нашего израильского проекта. Таким образом, в орбиту галерей и коллекционеров попадают совершенно свежие имена, благодаря теплице, потому что теплица — это не только отобранные, вернее, это не столько отобранные на конкурсе работы, сколько резиденция по итогам отбора для молодых художников под менторством представителей арт-ярмарки. И отобранные художники работают в течение определенного времени под курированием художников и кураторов для выставки, делая уже новый, абсолютно свежий вот такой проект. Для многих это школа мастерства, я бы так сказала.
0: А у меня такой вопрос. Хорошо, и вот, допустим, для художника я понимаю, почему престижно и здорово участвовать в выставке. Для коллекционера я понимаю, что это, значит, тоже важный момент, где он может открыть для себя кого-то, где он может сделать, ну, извините, что в таком контексте прозвучит цинично, выгодное вложение.
1: Не цинично, так оно и есть, да.
0: А скажите, чем это привлекательно просто... Ну, собственно, просто для фланера, для человека, который вроде как бы почему-то должен туда зайти. Вот почему?
1: Вот это следующая тема, о которой мне очень хотелось рассказать, потому что еще одна идея Fresh Paint — это открыть мир искусства широкому зрителю. И поэтому есть такой проект, вот мне кажется, он для этого существует, который называется «Тайная открытка». Он тоже благотворительный, но в нем участвуют художники, что называется, всех рангов. Как студенты, как даже школьники-художники, так и профессиональные художники делают рисунки для открыток анонимных, которые продаются в онлайн. И тогда широкая аудитория может онлайн выбрать себе какую-то открытку, не зная, знаменитое имя она покупает, работа никому не знакомого художника. Интрига открывается только когда непосредственно открытку человек получает в руки, и тогда может быть вот этот такой золотник, знаете, что вау, так это кадишман тут у меня, предположим, да? Вот. Таким образом рождается интерес у публики, которая бы, может быть, раньше и не пришла на выставку, и не стала задавать вопросы, и не стала интересоваться. И вот для скучающего, но любопытствующего человека, который хочет посмотреть, а что же такого художники делают интересного, за что деньги платят, или что, да? Или кто тут появился в орбите близко от меня, что за имена, что нынче ценится. Вот для этого существует ярмарка с экскурсиями. И это тоже очень интересный такой ход, когда формируются экскурсии буквально по заявкам самой пестрой аудитории.
0: А вы, похоже, прямо отвечаете на вопрос, который только у меня созрел, и хотел я спросить, задать его так. Когда мы идем в какую-то галерею на выставку, того-то и того-то, там появляются и кураторы, экскурсоводы, мне рассказывают, что вот эту черточку художник сделал с таким расчетом, а вот там в углу у него висит, надо понимать, что и так далее. А сюда человек приходит, и вроде как, я хотел, не оставляют ли его наедине с работами, многие из которых написаны, допустим, в модерне или в каком-то, в общем, то есть, и, оказывается, его пестуют и здесь.
1: Да, и это тот самый мост, вернее, один из мостов, которые, начиная с первого проекта, как я понимаю, организаторы себе в уме, так сказать, закладочку сделали. Потому что я хочу еще раз сделать такой акцент. В чем особенность Тель-Авивской ярмарки? В том, что она неформатна с точки зрения общепринятого формата. И цель ее была сблизить общество с миром искусства. Вот прямо вот так вот буквально. Это очень наша, мне кажется, израильская тема. Вот так вот сломать перегородки каких-то кластеров. И предложить искусство на каждый кошелек. Вот что, что еще очень важно. То есть на выставку попадают художники как, с самого разного уровня. Кураторы отбирают так, чтобы и начинающий художник, но с интересной мыслью какой-то, мог попасть в орбиту вот такого флонера. Потому что кому-то нужны просто цветочки в вазочке, знаете, вот иногда человеку не очень посвященному, изощренному визуальному искусству, иногда ему хочется в интерьер поместить что-то приятное. Но то, что кураторы отобрали, как правило, в общем, отвечает качеству художественному. Хотя понятно, что качество, оно, так сказать, может быть разноуровневое. И вы знаете, еще один очень интересный момент, это я уже как по истории арт-ярмарки, поскольку напомню, что я в течение 10 лет последних отслеживала, что же, как проект меняется, мне это страшно интересно. Я вижу, что он действительно эволюционирует. Например, появились проекты коллаборации художников и этнических ассоциаций. Например, женщины из Эфиопии, которые привыкли заниматься своим ручным трудом, делая вещи просто рыночные, традиционно рыночные. И вот возникла коллаборация вместе с профессиональными художниками, которые используют технику традиционного там плетения из ротанга, например, для того, чтобы вместе с этими эфиопскими женщинами создавать креативные вещи. И это еще одна вот такая коллаборация, которая может привлечь человека, ищущего функциональную вещь, не обязательно дизайнерскую, а вот какую-то просто функциональную.
0: То есть приятную. И это есть. Но...
1: И это есть. Дизайн все больше и больше стал входить в программу ярмарки. Теперь она называется Fine and Design. А в этом году появилось очередное ноу-хау. У меня такое ощущение, что каждый год появляется какая-то новая идея, которая реализуется. Спасибо команде. В этом году я не без удовольствия увидела, что появилась, как я бы сказала, новая номинация арт-дизайн. Это значит, что ярмарка откликнулась на то, что происходит в реальной жизни. Говорю это как мать студента дизайна. Ребята, когда они учатся дизайну, у них обязательно возникают идеи не столько функциональные, сколько технологически креативные. Или на границе функциональности и образности, скажем. И ярмарка увидела, что это целое такое направление, особенно в студенческой среде, и дала в этом году павильонное место для таких работ. Коллекционеры сказали спасибо, потому что это предметы экспериментального толка, сделанные в единственном экземпляре, и коллекционеры с удовольствием такие вещи покупают, потому что ни у кого нет, а у меня будет.
0: Ну, такой сейчас бестактный вопрос. Больше дизайна, меньше художественности.
1: Не соглашусь.
0: Я недавно просто с одной делал программу с одной художницей молодой, она заканчивала курсы дизайна, и она говорит, все-таки дизайн это больше ремесло. И поскольку не бывает ничего, это, знаете, как в этой сказке, не помню с кем, лиса, они делили сыр. Кусок, кто больше, это да.
1: Два медвежонка там
0: были. Может быть, кто был задействован из фауны, я не помню. Но у нас есть 100% художественности. Постепенно там начинает выедать эту дыру дизайн, который все-таки больше про ремесло.
1: У меня есть свое мнение на этот счет. Объясню вам, в чем оно состоит. Дело в том, может быть, от того, что я, как это, Татьяна русской душой, потому что я все-таки воспитана как историк искусства в петербургской традиции, а мы большое внимание во время учебы в Академии художеств уделяли вниманию искусству рубежа 19-20 века, которое как бы открыло новые шлюзы в искусстве. Называется это в одних странах ар-нуво, а в России это называется модерн. Так вот, что художники модерна, которых мы так объединяем в одну семью, чем они были вдохновлены? Созданием новой среды для нового человека. И вот в рубль пошел всевозможные лежанки у печки из керамики создавать уникальные вообще-то. И не считал, что это, значит, и гордился тем, что это функциональная вещь, которая одновременно как бы и скульптура, предположим, да?
0: Но нам дороже этот в рубль или другой в рубль?
1: Нам всячески дороже, понимаете, какая штука? Если вы спросите музейщика, я бывший музейщик, они точно так же трясутся и над живописным полотном в рубеле, и над вот этой керамической лежаночкой. Вот. И часто одно рядом с другим выставляют. В этом есть правда, потому что как бы художественная мысль, вот она так перетекает из эстетики в как бы двумерной, в эстетику трехмерную, да, и дальше больше работа художников, она потом распространилась на среду человека, костюм, и этим, если говорить о России, этим занимались классические художники. Не было тогда дизайнеров в России.
0: Да.
1: Вот.
0: Да.
1: И я, вы знаете, я все-таки думаю, что поэтика, она вот здесь. И существуют проекты в мире, они уже существуют, когда дизайнер делает свою персональную выставку из вещей нефункциональных. Он работает на грани, скажем, вот если он керамикой занимается, на грани предмета и скульптуры. И мы с вами не так давно говорили об этой тенденции в связи с биеннале дизайна.
0: Да-да-да, я помню.
1: И там очень много таких предметов, которые мигрируют из дизайна иногда во всю прыть в сторону искусства и используя только, скажем, дизайнерскую технологию, но создавая работы образного, метафорического плана. Вы знаете, я все-таки хочу к чести выставки ярмарки Fresh Paint сказать, что я восхищаюсь чуткостью кураторов, которые держат руку на пульсе. Они увидели, что это целое явление в нашей жизни. Может быть, открывшая биеннале дизайна открыла им глаза в том числе. Кстати, должна сказать, что часть участников участвует как в биеннале дизайна, то есть дизайнеров, так и вот в этой, на этой площадке арт-дизайн. Это значит, им дается возможность поэкспериментировать с материалом. Кто его знает? Часть история искусства говорит о том, что иногда дизайнеры уходят из дизайна и становятся как бы классическими художниками, увлеченные вот взаимодействием с материалом. Поэтому если рассматривать арт-ярмарку как площадку вот такого эксперимента по сближению разных социальных групп общества, то я вам должна сказать, что в этом уникальный характер, мне кажется, Тель-Авивской арт-ярмарки, не говоря уже о том, что чем дальше, тем больше благотворительные идеи там возникают, ну, как бы множатся от проекта к проекту. Кстати, вот на грани с благотворительностью и с коммуникативной доступностью, например, возникла с прошлого года видеовизитка молодых художников. То есть художникам теплицы дают возможность сделать видеосюжет в течение полторы минуты или две минуты, рассказать о себе. И организаторы ярмарки прокручивают во все дни работы выставки вот эти аудиовизитки. И это дает любому посетителю выставку, фланеру в том числе, такому не знающему ничего об искусстве, остановиться, послушать, почувствовать индивидуальный интерес и пойти посмотреть на работу этого художника.
0: Окей, давайте мы здесь сделаем точку запятой, как хранитель времени. Да. Музыку для программы также предложила Елена. Вы можете сказать, так сказать, два слова о том, что это за музыка. Да. И я трек сразу же поставлю.
1: Дело в том, что так вот буквально на днях я оказалась на концерте тоже «Свежих голосов». Была наслышана о Хоре Моран, израильском Хоре Моран, который, по-моему, с 50-х годов существует, но из классического хора он постепенно тоже стал трансформироваться в такое сообщество хоров разных возрастных групп и объединений. И я попала на очень интересный концерт молодежного состава хора Моран, который поет акапелла. Обработки, импровизации самых разных, в том числе классических мелодий. Но я послушала замечательный концерт. Акапельная импровизация, акапельные обработки песен израильской эстрады 60-х, 70-х. То, что я очень люблю, потому что я по ним учу иврит.
0: Я тут не поручусь за то, что именно этот Моран у нас сегодня будет, потому что их много, вы сами сказали, тут воспроизведение, да. Ну, какой-то Моран мы сейчас, какую-то ипостась какого-то Морана мы послушаем. Поехали.

0: Так, значит, в студии у нас галерейщик, куратор, арт-критик, музейщик Елена Шипицына. Говорим про нынешнюю этого года Цеватари, свежая краска 26. Идем дальше.
1: Ну, мы так плавно перешли к теме благотворительности, которая, мне кажется, очень яркая черта нашего тель-авивского проекта. И за годы существования это как бы флагманское такое направление, и, как я уже сказала, оно только ширится. То есть вот «Тайная открытка», по сути, уже... В 2009-м возник этот проект. Если в 2008-м была первая Цеватари, то в 2009-м уже был этот проект «Тайная открытка». И там участвовали такие маститые художники, как вот включая Рона Арат, например. Угу. И молодые художники, которых никто не знал. И это было очень такой интригой, интересной. Часто в этом проекте помогали его организовывать студенты и репатрианты-студенты наших израильских вузов, скажем, которые, некоторые из них потом влились в актив ярмарки, что тоже интересно. В десятые годы к этому, значит, да, я тут скажу несколько слов, а куда шли деньги? Деньги, которые выручались, а было продано впервые где-то с 2008 по 2010 год порядка 12 тысяч открыток, деньги шли вот на поддержку как раз молодых художников. А в 2010 годы появилась программа, связанная с детьми из бедных сообществ. И приобщение их к художественному творчеству, что тоже это интересно. То есть, и таким образом, люди, покупая открытку, они знали, что они помогают вырасти каким-то именам новых художников. Это что, очень интересный такой ход. Но, а в этом году «Тайная открытка» имеет своей целью поддержать детей-сирот, детей, у которых война отняла родителей. И точно так же для этих детей разработаны программы эстетического патронажа до 18 лет. И это особая такая вот программа, которая, конечно, вызывает еще большую, ну, как бы ответную реакцию у посетителей. И, как я уже сказала, открытку можно купить онлайн. И часто это очень интересный ход, потому что ко времени открытия арт-ярмарки состав открыток обновляется, потому что кто-то уже купил онлайн. И это я не встречала такого проекта нигде, вот кроме тель-авивской ярмарки. Это вот какой-то наш еврейский такой ход. Эстетическая цдака, я бы так сказала.
0: Окей, да.
1: То есть социальное измерение, получается, заложено в ДНК ярмарки. Это не единственный проект благотворительный. Вот я хочу тут о нескольких сказать. Вот, например, в 2020 году был проект под названием «Не обесценивай мои возможности». Он объединял людей с инвалидностью и студентов факультета визуальных коммуникаций Академии Бецалель. И целью было преодолеть социальные стереотипы и вот это вот ощущение неспособности, невозможности создать что-то ценное. В совместном художественном творчестве преодолевались вот эти вот невозможности, и таким образом в созидательный творческий труд вовлекались люди, ограниченные по какой-то причине. И надо сказать, что на самом деле искусство во всем его разнообразии, оно позволяет человеку, ну, скажем так, восстанавливать себя, ну, как минимум, эмоционально и психологически. То есть это вот можно назвать таким арт-активизмом благотворительности. В 21-м, по-моему, году, даже нет, это в 23-м году, я помню это, был социально-экологический проект, который назывался «Футболка разных форм». Это вторичная переработка старых вещей,
2: uh-huh.
1: И создание из них креативных. Это совместный был проект художников-студентов и школьников.
2: Uh-huh.
1: И доходы направлялись в поддержку организации Soul Cycles, работающей с женщинами из уязвимых социальных групп. То есть обратите внимание, что каждый раз находилась еще какая-то социальная группа в обществе, которая к проекту изначально коммерческому привлекалась как ресурс.
0: А мне все это, конечно, нравится очень. Но я позволю себе еще один бестактный вопрос, потому что я очень много раз в последнее время, значит, у меня в студии были кураторы, художники, и было много разговоров о людях с нейроотличиями, ну и так далее, и так далее. Я бы хотел сказать, да, все, конечно, здорово, но нет ли у любой выставки, у любой там, ярмарки, что угодно, нет ли прежде всего одной единственной цели – художественного совершенства? Все остальное, это прилагается, это, да, здорово, но я вообще считаю, что художник, он раненое и несчастное существо по определению. Если он вырос художником, что-то у него было... Или как когда-то меня спросила одна слушательница, у вас было несчастливое детство? Да, я какой-то стих прочел.
1: У кого оно было счастливое, вот. Я не знаю.
0: Ну, как бы просто это...
1: Драматичное время.
0: Совпадение для стихотворения любви с вопросом, у вас было несчастное детство. Так вот, у художников у всех несчастное детство. И они все несут какие-то травмы. Если бы у них было все хорошо, хорошо, они бы никогда не занялись такой странной вещью, как художество. Mm-hmm. Потому что если у человека хорошее настроение и все здорово, ему нечем писать, рисовать и писать музыку в том числе. Так стоит ли так упирать на благотворительность? Все понимаю, все принимаю. Но мне кажется, что цель-то, она заявлена в самом начале. Это выставка. Там должны быть клевые произведения. Все.
1: Вы правы и не правы, Игорь. Объясни,
0: понимаю,
1: почему.
0: Я в этой категории уже и хожу давно.
1: Да. Дело в том, что для того, чтобы появились клевые художники, нужна среда, нужна почва, как бы ее надо удобрять. Художник ошибочно думает, что художник сам по себе вот он разовьется, гению помогать не надо, он сам разовьется. Такие проекты, как ярмарка, вот с большим компонентом благотворительности и вовлечением разных групп общества, как раз и создает вот эту плодородную среду, где люди обмениваются мнениями, где художник из такого робкого социопата, например, переходит в категорию другую, дружелюбного коммуникатора.
0: И перестает работать.
1: Нет, он просто видит, что востребовано то, что он делал для себя и был вечно недоволен.
0: Да.
1: Он вдруг видит, что это востребовано, потому что кто-то заходит, видит его работу и говорит, ой, мне это напоминает, и что-то напоминает, и поэтому я это куплю, да, вот. Потому что иногда мотивация покупки бывает не идеальное совершенное произведение, а напоминание, эмоциональное напоминание чего-то. И художник, он, кроме того, что он должен быть мастер эстетически совершенный, он должен быть еще, я так думаю, локатор эмоциональный. И если художник не только в себя погружен, но вот улавливает вот эти флюиды интереса к нему общества, он от этого развивается только интереснее.
0: Либо он становится Никосом Сафроновым.
1: Для
0: он тоже уловил что-то.
1: Вот для этого существуют такие целебные места, как ярмарки, выставки Биеннале, где можно замерять температуру гордыни или мастерства. Потому что если про Никаса Сафронова, я вам должна сказать, он из обиженных, понимаете, его долго не пускали на музейные площадки, и он тогда пошел по плохой дорожке, по продажной, он стал писать богатых людей так, чтобы им понравилось.
0: Ну, для Никаса все закончилось хорошо.
1: Да, сейчас это да. Ну, в искусстве, я думаю, это имя с большими оговорками останется ли. Но обиженные люди начинают быть такими конформистами,
0: услужливыми.
1: Которые... Услужливыми. Вот. А ярмарка она, и Биеннале, они все-таки создают здоровую такую среду. Я, возможно, идеализирую, потому что я сама из этой среды полжизни этим вращалась. И я должна сказать, что когда эта среда не костная, а тель-авивская ярмарка никогда не приглашает в жюри одних и тех же людей, что тоже хорошо. Это вот признак здоровья как бы, проекта, когда идет ротация все время экспертов. Поэтому есть большая надежда, что и температура по больнице будет вполне себе нормальная. И я должна сказать, что иногда в коллаборациях вот с непрофессиональными художниками, а вот профессиональных художников с какими-то кустарями-одиночками, предположим, да, как это вот с эфиопским сообществом, о котором я сказала, иногда в этом процессе вдруг кто-то из кустарей начинает эволюционировать, именно общаясь с профессиональным художником, и дальше уже идет учиться и становится мастером. Это среда.
0: Я, во-первых, согласен. Правда, насчет вот этого кустаря. Помните, был знаменитый такой старый анекдот советский, когда мальчику рассказывают, как хорошо, советскому мальчику рассказывают, как хорошо в детском саду, и там, и он плачет, и говорит, хочу в Советский Союз. Давайте музыку послушаем.
1: Да, давайте. Кстати, вот хор «Маран», он пошел по этому пути. То, что мы слышали до этого, это был детский хор, а это...
0: Сейчас какой-нибудь еще
1: «Маран». Это теплица хоровая была у них.
0: Давайте. Во всех искусствах есть такое, да? Поехали.

0: Нет, конечно, тут мне многие могут возразить, что вот меня обделили, а меня не взяли в теплицу.
1: Мы продолжаем разговор очень интересный о свежей краске 2026 с Еленой Шипицыной. Я, конечно, думаю, что это всегда событие, и каждый год это событие, повторяющееся и в то же время ни в чем старающееся не повторить прежнее.
0: Да, да, да. И вот это обновление есть в каждом проекте. Меня это не устает удивлять, потому что это уже третий проект ситуации войны. Да. И круг интересных художников, он не редеет. Я думаю, что в нашей стране просто это действительно как такая терапия сохранения нормальности, потому что в этом году диапазон авторов чрезвычайно широк. Такое ощущение, что все группы социальные и нашего арт-сообщества присутствуют. Начиная от ведущих галерей, Гордон, Розенфельд, Земак, и заканчивая ассоциациями этого года, когда художники-одиночки объединились, чтобы не пропасть поодиночке, и создают в своем сообществе проекты, трансформируя свои сегодняшние настроения. У кого-то растерянность, у кого-то там травма. И их пустили на ярмарку. Есть художники, поучаствовавшие в боях этой войны, и есть художники, у которых разрушили ателье, и они из этого делают новое искусство, как бы собирая воедино вот эти осколки воспоминаний. То есть в этом году искусство очень разнообразно с точки зрения трансформации настроения реальности в искусство. И я хочу сказать в этом контексте о художниках, русскоязычных репатриантах, участниках теплицы, потому что у всех у них свои фобии, свои триггеры, с которыми они оказались в этой реальности, и честь и хвала кураторам, обратившим на них внимание и давшим им возможность сделать художественную акцию из этого состояния. Вот то, о чем вы говорили, Игорь, что художник должен быть немножечко... Вернее так, искусством занимаются... Благополучные люди искусством не занимаются.
1: Да, ущербные занимаются.
0: Да. И вот миграция, как мы знаем все, это триггер такой. А миграция во время войны — это триггер вдвойне. И на выставке были очень достойные проекты русскоязычных репатриантов разных лет, сумевших свой творческий ресурс использовать для уникального индивидуального высказывания. Вот мне там понравилась, например, серия работ Саши Никитиной. Саша Никитина живет и работает в Хайфе. Ей 32 года. В общем, как художник молодой, хотя и зрелый. Она петербурженка, что близко мне. Одна школа, училась в Академии художеств. С 15 лет погружена была вот в классическое такое искусство. И репатриировавшись, она получила степень магистра искусств в Хайфском университете. И это очень правильный такой микс, когда на классическую академическую школу ложится довольно креативная, свободная методика израильской художественной школы. И на арт-ярмарке она представила серию работ, в которой вот состоялся такой микс тревожного времени. Она за основу берет такие как бы скриншоты экрана телевизора, вот если можно так сказать. И тревоги 90-х, Петербурга 90-х, у нее накладываются на тревоги нашего времени. И то, и другое время боевое, местами бандитская, когда стреляют, и это чрезвычайно честный проект, это у нее картины, в которых, который как бы вибрирует вот этим светом экрана. А в 90-е картинка была еще плохая, и там все время такие вот помехи света были. И она кисточкой и маслом создает вот этот эффект цифрового, ну, как бы вот такого мерцающего проекта, который то потухнет, то погаснет.
1: Прикольно, да.
0: И вот это вот то потухнет, то погаснет, это ситуация и наша сегодня здесь. И новости на нас обрушиваются, и мы заложники экрана. В общем, она работает вот с этой зависимостью от экрана новостей и, условно говоря, боевиков, которые снимают напряг. Очень честный проект. Это серия живописных работ, включающая кадры из российского телесериала «Улицы разбитых фонарей». И сфотографированные

0: современности говорить с позиции вот своей базы этой академической, трансформировав ее. И я с большим интересом посмотрела ее работу. Я думаю, что дальше буду за ней следить и, может быть, даже сделаю с ней интервью. Мне очень интересно, как...
1: Делайте со мной, поделитесь.
0: Да. Как художественное сознание... Принято считать, что академическое образование создает костное художественное сознание. А вот это вот совсем не так. А здесь человек приехал вполне открытый новому мышлению на этой базе.
1: Ну,
0: вот,
1: это уже от человека зависит.
0: Это от человека зависит.
1: Так, у нас мало времени, еще буквально 3-4 минуты. Да.
0: Ольга Стаднюк. Так. Ольга Стаднюк тоже 30-летняя, 38 лет, живет и работает в Тель-Авиве. Она вообще художник-самоучка. Она, приехав в Израиль, она училась дизайну интерьера, то есть она не fine art. А потом она изучала основы кураторского исследования и фотографию в Израиле. В результате у нее родилась серия... фото принтов пейзажей Израиля в разной степени там депрессивности или, или оптимичности, упакованных в пупырку. То есть мир, мир мигранта, с одной стороны, а в то же время мир сквозь мир, к которому ты прикоснуться не можешь. Он отложен до времени. То есть это потрясающе сильно для того, чтобы понимать, как работает художественное современное сознание. То есть, вот на стыке такого простого приема, как фотопринт, и использование материала не художественного для того, чтобы показать, насколько сознание художника сейчас закрыто, насколько оно замкнуто и проблематично в общении с реальностью. Вот этот прием говорит о очень креативном подходе к традиционным медиуме, потому что вот фотография художественная. Проект вдохновлен исследованиями временных таких вот сооружений, упакованных, переездов. Вот, в общем, такая тема. И еще один автор, с которым, мне кажется, надо познакомиться любому, кто придет на выставку, это Михаил Иванов. Он архитектор, живет и работает в Израиле, изучал архитектуру в России, классический такой архитектор. И сравнительно недавно в Израиле, я так поняла, что последние 3 года он как репатриировался. И его проект обращен к его российскому опыту архитектора и посвящен размышлению о том, как страна руинируется. И вот эта вот тема архитектуры некогда красивой, устойчивой, которая руинируется, она дуалистична, потому что это происходит в любой стране, в Украине, в России, это у нас происходит, это происходит, я не знаю, там в Иране и прочее, да? И вот он сделал серию живописных работ, которые одновременно и скульптурные рельефы, потому что он использует бетон, как рельеф, куда инсталируют самые разные фрагменты фотографий, тканей, используют живопись по бетону. И получается такой вот рельеф реальности, которая то ли собирается на ваших глазах, то ли разрушается. И зритель может долго стоять и узнавать вот это свое состояние, когда он с одной стороны, частично утратил устойчивую реальность, с другой стороны, он хочет ее собрать. Вообще, на ярмарке очень многие проекты посвящены вот этому. Как из разрозненных фрагментов собрать новую картину мира?
1: Вот здесь мы просто ставим многоточие, Приходите, люди дорогие.
0: Приходите,
1: да. У нас, к сожалению, время на сегодня подошло к завершению. И огромное спасибо галеристу, арт-критику,

куратору и прочее, Елене Шипицыной. И я надеюсь, кого-то Елена сподвигла на посещение свежей краски. Приходите. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харев. Еще немного музыки от хора «Моран». Счастливо, пока.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы со звукооператором Михаилом Ольшвангом представляем вам бесценную рок-группу «Гранат» в составе Михаила Грановский, соло-гитара, автор песен, Дмитрий Грановский, бас-гитара, соавтор песен, как удобно, когда двойняшки, и Игорь Май, ударная плюс, Игорь, директор группы, и отсутствующий в студии, но присутствующий в сердцах каждого из присутствующих, сказал бы я, Александр Манаев, клавишная, бэк-вокал, тоже автор песен. Всем привет.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Разумеется, начали мы с вашей композиции, и этими композициями вашими мы будем продолжать сегодняшний наш выпуск. Вот. Но давайте еще и поговорим. Прежде всего, братья, немного о себе.
1: Давайте по старшинству Дмитрий начнет.
0: А Дмитрий старше, да?
1: Дмитрий старше.
0: Дмитрий старше. Так.
1: Ну, да, да, вот так вот как раз сложилось, что мы братья.
0: Это мудро, замечание хорошее. Да, сложилось, что вы братья, очень хорошо сложилось для вас.
1: Да, очень удобно, вот, когда в группе.
0: Так.
1: Организовать много людей не всегда просто вот вдвоем собраться. Ага. Гораздо проще.
0: Ну, действительно, ну, потом, правда, вы обросли людьми, но, значит, сначала, изначально были вы вдвоем. Хорошо, вы существуете с 2013 года?
1: Да, в 2013 году первый раз выступили вот под этим названием «Гранат». Вот, и с тех пор это название так и несем.
0: Ну, должен спросить, «Гранат», значит, во-первых, я так понимаю, что это, как мне пояснил Михаил, да? Михаил, да, мне пояснял, что это множественность в единстве.
1: Да.
0: Кроме того, ну, отзвук слова, значит, граната, взрыв, мощь.
1: Да.
0: Ну, я думаю, что немножко фамилия ваша зашифрована.
1: И немножечко с фамилией, да, совпадает.
0: Грановские, да,
1: да, значит, фонетически, да.
0: То есть, ну, хорошо назвались, действительно, не придерешься. Вы самоучки.
1: Да, самостоятельно постигали. Вот,
0: я хочу сказать, что мужики серьезные. То есть, значит, сейчас главное не перепутать, потому что один из вас, насколько я знаю, заканчивал Уральский институт, факультет экономики и права. Это Дмитрий?
1: Да, Дмитрий.
0: Дмитрий. А Михаил, значит, учился в гуманитарной академии.
1: Да.
0: То есть серьезные люди, как бы за плечами, как говорится, академическое образование. Вот. Но в чем был толчок первоначальный? Что захотелось? Захотелось тусоваться, на фестивалях выступать, так же, как вот те ребята, которых вы видели, которые вам нравились.
1: Нет, а музыкой-то мы начали заниматься, получается, еще до всего этого, до институтов, академии, да, там, с детства. Вообще, вот я примерно в 5-6 лет первый раз пытался научиться играть на гитаре, так, потом бросал, и потом уже в 11 лет уже взялся и так продолжил, вот до сих пор учусь, пытаюсь научиться прилично играть на гитаре. Угу. Вот, а потом уже в более сознательном возрасте уже, ну, надо было получать какое-то образование, и бытовало мнение, что вот, вот сейчас вот у нас юристам везде у нас дорога, и экономистам, ну и вот так стандартно пошли по этому пути.
2: Везде у нас почему.
0: Окей, хорошо. А, значит, ну музыка была все время. Изначально
1: все время,
0: и все время.
1: С детства, да.
0: И голоса какие, да, Игорь, такие, бархат, бархат просто. Так, сейчас, значит, насколько я понимаю, Михаил с 2016 года с нами,
1: да,
0: в Израиле,
1: да,
0: и на год позже приехал Дмитрий.
1: Правильно.
0: Хорошо, тогда несколько слов Игорь скажет, о чем хочет, потому что мы с нашими слушателями, в общем, Игоря хорошо знаем по группе «Черныця», которую мы любим, вот, которая ни на кого, ни на что не похожа, классная группа, где Игорь ударник, занимается ударным инструментом, так же, как и здесь, насколько я понимаю. Вот. И как получилось, что ты оказался всюду? Знаешь, в каком анекдоте, когда садится человек в машину, и водитель говорит, куда? А говорит, а мне все равно, я всюду на расхват. Типа, да.
2: Да, ну, вышло, в общем-то, так, что поскольку я живу на севере нашей страны, и уже достаточно давно, уже 20 лет, и как бы, в принципе, знаю, ну, очень многих музыкантов, и, как говорится, это цыганский вариант, почта. Mm-hmm. Mm-hmm. Когда с одними встречаешься, к ним приходят в гости другие, ты знакомишься с ними, узнаешь что-то, какую-то информацию получаешь о людях, Вот. И таким образом ты обрастаешь с друзьями, знакомыми, музыкантами. И это такая вот тусовка. И вдруг тебе нужен какой-то музыкант или есть идея о создании какого-то проекта, то ты в мыслях перебираешь, а кто у тебя есть там из знакомых, кто бы заинтересовался каким-либо направлением, и вот, и кого можно позвать. И, ну, и к тому же, что у меня появилась студия, вот, которую мы вот с Черницей основали.
0: Угу.
2: И мои друзья из группы «Юла» когда-то пригласили в гости ребят, и мы там джимовали.
0: Так.
2: И с тех пор как-то у меня уже это осталось в памяти, что классные песни, и так это все драйвово, такой поп-рок, и тексты очень довольно хорошие. И потом, как в «Юле» я был как приглашенный перкуссионист, барабанщик, то ребята тоже с нами играли в одном концерте, и мы еще раз сыграли, и все это как бы у меня осталось в памяти. И потом ребята стали ко мне приходить репетировать. У них был барабанщик, потом так вышло, что он ушел, и, в общем, они остались не при делах. А вот репетиции у них закончились, и все это повисло. И как-то мы встречались, мы там иногда устраиваем шашлыки около студии. Вот.
0: Так красиво жить не запретишь.
2: Да, мы так бывает, устраиваем джемы, шашлыки, все это вместе, и поэтому очень здорово, весело, собираются разные музыканты.
1: Звучит как вот. Приглашение.
2: Было, да, кстати, да, мысль интересна. Вот. И как-то вот я подумал, что действительно вроде хорошая тема. Хорошая тема и хорошая музыка.
0: И вписался.
2: И думаю, а почему бы нет? Есть свободное время. Вот, и как бы предложил себя в качестве вот...
0: Вот Черницы, что говорят, ты будешь теперь налево расходовать свою энергию,
2: да,
0: талант, дарование, будешь стучать палочками только у нас.
2: Черница,
0: там.
2: Черница не против была.
0: Не
2: Черница
0: против, не против. Ну, хорошие ребята,
2: она
0: Черница,
2: знает, да. И вот как бы говорю, ну давайте попробуем, действительно. Была идея, и тут же у меня там уже крутилось в мозгу, что... В связи с тем, что у ребят там не было достаточно большого количества репертуара, я уже подумал, ага, кто у меня там есть из знакомых, которые очень плодовиты. Вот и такой господин Манаев. Вот я знаю, мы когда-то играли, у нас был коллектив, и очень много песен у него, я знаю. И как бы я его пригласил еще поучаствовать и здесь, вот, чтобы дополнить репертуар и поиграть на гитаре, на клавишах.
0: Репертуар
2: попеть,
0: наполнился.
2: Вот, и как этот симбиоз такой вот очень вылился в положительные...
0: Игорь, такие, как ты, нам необходимы. Вот,
2: да, вылился,
0: да,
2: в такой положительный.
0: Значит так, мы, в общем, все, про всех сказали, обо всех, так сказать, поговорили. Давайте слушать дальше ваши песни.
1: Давайте.
0: Если у кого есть что добавить. Я так вижу, что Михаил и Дмитрий не такие уж словоохотливые, так сказать. Так, да.
2: Я совсем ничего не сказал.
0: Да. Вот, Игорь, молодец.
2: Просто я быстро говорю.
0: Потому что когда... Я помню, когда готовился к Чернице, когда тебя не было, понимаешь, я думал так, а кто говорить-то будет? Вот. Ну, именно тебе и быть директором, да? Ты умеешь договариваться, слушай.
2: Ой, наверное.
1: Но он у нас, как бы, получается, есть как директор. Он не хотел быть, но ему пришлось.
0: Ну, что делать? Молодец. В общем, пока все на местах. Мы слушаем музыку. Поехали.

0: Кто, кстати, придумал вот эту строчку «Мы все герои, павшие в борьбе со временем»?
1: Это придумал вот как раз Александр Манаев.
0: Респект передайте Александру Манаеву, потому что есть такая знаменитая пьеса у Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности», и в самом конце герой Чанс Уэйн, он говорит: «Я хочу, чтобы вы увидели меня в себе и нашего общего врага, время во всех нас».
1: Все. Александр Манаев, тебе респект.
0: Респект Александру Манаеву. Так, у нас в гостях группа «Гранат». Михаил Аграновский, Дмитрий Аграновский, Игорь Май и Александр Манаев, отсутствующий, но присутствующий в сердцах, мыслях и так далее. Вот он молодец, хорошо написал строчку. Ну и вообще вся песня хорошая. Ну ладно, поехали дальше. Значит, стиль поп-рок. Как вы его определяете?
1: Ну, назовем так. Там есть у нас небольшие ответвления, но так в целом получается
0: поп-рок. Сколько у вас материала? Так, на хон ляхшав, как говорится, да.
1: Материала очень много, просто много не переработано.
0: Значит, у вас есть, насколько я понимаю, EP один.
1: Есть EP, который... есть несколько синглов, да.
0: Ну, EP хитро называется «Гештальт», понятно. Да. Это, кстати, хорошо. Вот. Но если у вас, например, будет сольник, вам хватит материала?
1: Хватит, да, мы на концертах играем не только то, что записано, то есть у нас есть какие-то песни, которые еще не выпущены нигде. Угу. Поэтому есть смысл иногда приходить к нам на концерт.
0: Это хорошее, одно из самых замечательных объяснений, которые есть смысл прийти к нам на концерт. Окей. Хорошо, тогда скажите, а что по-вашему все пусть выскажут, что такое успех? Ваш успех? Как вы его видите? Как вы его чувствуете?
1: Давайте, Игорь, с вас начнем. Отвечать будет
0: Игорь Майер. Скажи, Игорь, ты ощущал, когда входил в роль директора и ударника группы, что на тебя будет перевешиваться? Так, львиная доля вопроса.
2: Ну да. Должен же кто-то быть.
1: Не, ну по старшинству.
2: Мальчик для битья, да.
0: Вам сейчас обидели.
2: Не, хорошо, хорошо.
1: По должности.
2: Я думаю, успех – это количество прослушиваний. И это уже какой-никакой успех. Вот. Ну и благодарность зрителей, вот, когда есть возможность выступать. И, то есть, если группу заметили и...
0: Ну, давайте говорить о рамках этого. Вот заметили где? В Хайфе? Окей, заметили.
2: Заметили, нет, теперь ну понятно, заметить, что группа, да, русскопоющая, мы в Израиле, и здесь круг довольно узок. Вот, слушателя. Поэтому, скорее всего, это на площадках интернета. Вот, мы вот стараемся сейчас, ребята делают какие-то клипы, вот, начали какие-то записи, все это будем выкладывать. Ну, и надеемся, что это будет замечено. Я думаю, в этом смысл. Если есть внимание, все эти отметки...
0: Хорошо, я так спрошу, ребят. Ну, вот, допустим, мне, кстати, чтобы понять, что я имею в виду, мне понятно, за счет чего вот очень выигрывает черныйца. Украинский язык, английский язык. Это хорошо. Ребят, ну что вы рассчитываете с русскоязычием? Я сейчас не... Я к тому, что Лола Марш запела на английском и уехала в Америку. И другие популярные исполнители начинают с английского языка и уезжают в страны, где их будут слушать. На что вы рассчитываете? Я сейчас не потому, что хочу докопаться. Нет, вы мне очень нравитесь. Угу. И вы классные. Просто что дальше?
1: Вот, тогда я отвечу на этот вопрос. Я Михаил, я играю в группе «Гранат».
0: Окей, да.
1: На этот вопрос, да, что вот для меня лично, что является успехом, да, как был поставлен вопрос, вот реализация какой-то музыкальной идеи, ну, то есть песенной, вот есть какая-то идея, допустим, музыкальная, что песня должна выглядеть вот так, такое-то настроение, какое-то примерно звучание и так далее. И вот максимально близко, ну, то есть максимально точно реализовано то, что появилось у тебя в голове, вот это, я считаю, уже успех, ну, лично для меня, а то есть сколько там будет прослушиваний, просмотров, это вот не так важно. Вот важно сделать качественно вот свою работу в плане
0: записи. Это очень хорошо сказано, очень. Согласен?
1: Да, согласен.
0: Но просто для кого-то успех это вот, ну, чтобы бежали девушки с цветами, например, там, и со сценой вы могли бы там сказать, ребята, гранат с вами, там, значит, и все классно. Но я с удовольствием приму и вариант точности самовыражения.
1: Ну, тут просто в том, ради чего человек приходит вообще в музыку и что он хочет. То есть, либо он хочет какой-то популярности, да, тогда для него... успех будет, вот то, о чем вы говорите, угу. Девочки будут бегать и так далее. Если он приходит для того, чтобы просто как-то реализовать свои именно творческие, да, амбиции, и он делает что-то, то, что ему нравится, и то, что резонирует у слушателя, да, например, и вот когда все это сходится, то неважно, сколько людей это слушают, и это уже успех, ну, в творческом плане получается.
0: Я горячо за эту мысль, потому что сейчас, вот, кстати, появились такие интересные, наверное, новации последних времен, когда человеку становится абсолютно все равно, в какой области он становится популярен. Например, для Бузовой. Разве важно, она в качестве певицы или актрисы, или модели? И же все равно, просто чтобы она была Бузова, и все.
1: Ну, да.
0: Поэтому это примета времени, когда певица...
3: Она такая.
0: Да, ну просто... много сейчас очень. И непонятно, ты певица, ты актриса, ты модель. Я иногда портфолио читаю, мне присылают. Да? Uh-huh. Я поэтесса, певица, актриса, модель. И сразу понятно, ничего. Потому что, ну, ты должен быть кто-то. Ну,
2: когда все.
0: Да. Когда все, тогда ничего. Вы как раз пример того, что вы хотите этим заниматься, вы этим занимаетесь. Прекрасно. Да.
2: Ну, с понятно, что языковая форма, она останется такой, потому что именно в этой музыке, вот у ребят, и тут много очень хорошего текста. Я на это внимание очень обратил, поэтому... А сейчас мало групп с хорошим текстом. Есть очень классные группы, там поющие на русском языке, полно. Классная форма, музыка, все, но с текстами очень большие проблемы.
0: Игорь, ты абсолютно, к сожалению,
2: с
0: прав.
2: С текстами просто
0: кошмар. К сожалению, ты прав,
2: кошмар.
0: Потому что от этих текстов уже нельзя отказаться, потому что они хорошие. Именно поэтому, так сказать, я не знаю. Дальше, я до сих пор, честно скажу про мою боль, как группа ДНК Плюс, которую, конечно, знаешь, они ведь хороши были, и в нашествии даже выступали. И мне нравилось то, что писал Стас Вольский, все было классно. Я делал с ними большие интервью, концерт, там все такое. И мне так жаль, что по житейско-бытовым каким-то причинам семьи кормить надо. Ну, как бы это жизнь, это быт. А мне очень жаль, что этой группы сейчас нет. Она была очень хороша. У меня вопрос к вам. Я всех музыкантов я спрашиваю, даже, наверное, Игорь, и вас спрашивал с Черницей. Вы упереться готовы? Упереться в смысле вот... Я буду играть музыку, я буду петь песни. И не надо мне рассказывать, что я бы лучше преуспел где-то в другой области. Я буду это делать. Вы к этому готовы, что зарабатывать, может, придется где-то в других местах?
2: Так мы и зарабатываем в других местах.
0: Да, но некоторые с мечтой, что когда-то они шагнут на сцену и придет что-то золотое. И...
2: А я вам скажу, что вода камень точит.
0: Тоже хорошо.
1: Не, ну мы вот, получается, по этому пути и пошли, вот мы на нем сейчас и находимся, что вот мы уперлись и будем заниматься музыкой, сочинять, записывать.
0: Окей, я как бы только рад, мы слушаем вас дальше.

0: Прямо не знаю, куда время летит. Думал, что уже скоро и заканчивается. Еще кучу песен прослушать. Так что вроде вы не то, чтобы так прям все разговорились, но вот что-то куда-то время улетает. Ребят, хотите, вот мы этот вопрос обсуждали с Мишей и с тобой, Игорь. Ну вот то, что случилось с группой Eagles, например, когда такой хит потрясающий, да, что потом уже все, да, остальное мерз. Вы хотите сочинить такой хит, чтобы все помнили вас по нему, но чтобы остальные песни как-то растворились в тумане по сравнению с ним?
1: Ну, Eagles очень качественная группа. Ну, так вышло, что да.
0: Хит у них они прозвучал. Замечательные, но такой
1: нет,
0: хит...
1: Ну, да, ну нет, у них есть еще там несколько.
0: Да.
1: Вот. Остальное, видно, этот хит ну так перекрыл все остальное.
0: Вот хотели бы что, вы выпустить, ну, такой хит?
1: Смотрите, ну это круто. Все равно у них вышел альбом, и слушают поклонники, я уверен, весь альбом их.
0: Конечно.
1: И этот диск, и...
0: Ну, вопрос такой, но выскажитесь просто.
2: Ну а почему бы и нет, если группа сделала хотя бы одну песню, вот такую, которую все знают и слушают, уже она не зря появилась.
1: Как ученый сделал открытие одно...
2: Ну да.
1: И он уже на века.
0: Вы пробовали писать для театра или для кино?
2: Ну, не то чтобы специально для кино. У нас там была песня одна еще на заре нашей деятельности под названием «Гранат». И она понравилась там человеку одному, ну, в Питере, который собирался как раз снимать, ну, режиссер, который собирался снимать фильм, и вот она ему так понравилась, и он предложил: давайте вы сделаете, ребят, там, саундтрек полностью для этого фильма. Фильм о Питере, то есть и прям в настроение эта песня попадала. Это, ну, в результате, вот я не знаю, что-то, видимо, у него не сложилось все-таки со съемкой. Там мы записали несколько демо еще, но потом что-то у него там тормознулось.
0: Да я предложил бы режиссерам и театральным, и особенно кино, присмотреться к и прислушаться к вашей музыке, потому что вы вполне можете вот каким-то такой песней пройти, мне кажется, на такой драйвовом современном фильме.
1: Саундтрек.
0: Дай бог. Да, почему нет? Кто первый вас назвал питерцами из Екатеринбурга?
2: Ну, вы, Игорь.
0: Спасибо. Это вопрос я задал.
1: Я просто дал, потому что какой-то дух музыкальный именно из прошлого, я скажу сейчас, из прошлого. Это вот такой вот какой-то андеграунд, да? Такое что-то из прошлого, дух такой о молодости, о этих мотивах всех, о текстах, музыке. И сейчас, наверное, так уже и не пишут. А откуда-то оттуда... из прошлого чем-то пахнуло. Мне лично.
0: Ну что, пахнуло. Давайте еще пахнем следующей композицией. Поехали, слушаем. В общем, мы собрались, чтобы вас слушать сегодня.

0: Это группа «Гранат». Часто вы спорите, ругаетесь на репетиции?
1: Регулярно. Каждую репетицию и не по разу.
0: Понятно.
2: Песни... добрая ругань.
0: Добрая ругань. Песни претерпевают, я понимаю, изменения, так сказать, да? В процессе аранжировки.
1: Да, да.
0: Хорошо. Какие качества цените в людях, а какие, наоборот, вам неприятны?
1: Открытость, искренность, честность, порядочность. Ну, вот такие вот качества.
0: А вот что неприятно в людях?
2: Отсутствие чувства юмора.
0: Вот и хорошо. Да, да.
2: Потому что любую проблему можно решить, но если человек немножко такой не понимает, что не со зла многие вещи делаются, он тупит просто.
0: Да, затрудняется общение, понятно. Талант должен быть голодным?
1: Нет.
0: Нет, окей.
2: Раньше, да, сейчас уже...
0: Уже нет.
2: Да, уже нет.
1: Не, ну, может, в меру голодным.
2: В меру, да, нет. Ну, когда молодой, там, ладно, но когда уже в семье, то просто...
0: Так, же... не стучи, дорогой мой.
2: Не примут.
0: Используйте... А, ну да, скажи.
1: А, не знаю, это сложный вопрос.
0: Это сложный
1: думаю,
0: вопрос.
1: Думаю, нет. Не должен.
0: Не должен.
1: Когда голодный, тогда только идея человек будет думать, там уж не до талантов.
0: Совершенно справедливо.
2: Да. Рефлексы отвлекают.
0: Да, совершенно. Ничего с этим нельзя. Не должен талант быть голодным. Правильный ответ. Не должен талант быть голодным. А есть ли хобби, увлечения у вас какие-то?
1: Ну, на работу ходим.
0: Хорошие у вас хобби.
2: Нет. Путешествия, наверное, я скажу. Ну, так вот, для меня, да, какие-то вот смена обстановки очень полезна. Угу. Чтобы абстрагироваться, особенно в Израиле.
1: Не, мне вот нравится, допустим, заниматься там физкультурой, спортом. Ну, такой ЗОЖ для здоровья. То есть там на велосипеде покататься, на турничке, может быть, повисеть. Так, то есть для здоровья, потому что, ну, ЗОЖ нам нужен для здоровья.
0: Вы же входите в студию, сразу на лицах написано, какие вы.
1: ЗОЖ нам нужен для здоровья, а здоровье, чтобы пить водку.
0: Ну что ж, понятно. Хорошо. Значит, кого любите и цените? Давайте, вот писали список даже. Можете прямо по списку идти. Кого любите и цените из коллег? Могут быть здешние группы, может быть, российские, может быть, мировые, украинские, конечно. На кого равняетесь?
1: Да, равняемся по качеству.
0: Хотелось бы.
1: Вообще, такой вопрос сложный. Очень много групп, ну, вот, которые любим, и благодаря которым вообще начали заниматься музыкой. И русскоязычных, и англоязычных, и
0: украинскоязычных.
1: И украинскоязычных. Вот группа «Океан Эльзы», да, кстати, «Океан мне Эльзы» очень нравится. Вот, ну, и русскоязычных, ну, классика там, понятно, типа группы «Кино», «ДДТ», «Чиж и компания». Да. Ну, а англоязычный, то есть там тоже очень большой список, ну, то есть как от классических, типа «Нирваны», «Дайр Стрейтс», там «Ганз Н' Роузис» и более современный «Шайндаун», Джон Майер, вот, тоже очень нравится. Вот.
0: Вообще вы следите за современной музыкой?
1: Стараемся, да.
0: Угу. Окей. Давайте мы... Время нас подгоняет. Мы должны послушать еще следующую вашу композицию. Тексты, как я понимаю, все пишут.
2: Нет, я...
1: У нас как могучая кучка.
2: Ближе к аранжировкам, это ж...
1: Три человека, Миша, Дима и Саша, вот мы все пишем и текст, и музыку, и кто-то, ну, целиком песни сочиняет.
2: Есть еще один участник, который работает над нашим звуком и дает добрые советы.
1: Вот, кстати, да, и тоже принимает участие Женя Азов, да, вот «Судьба свела нас».
2: Его Манай, кстати, привел, вот, он нам помогает очень со звуком, и он фактически наш... Официальный звукач, да.
0: Хорошо, слушаем следующую композицию. Поехали. Так, поехать-то мы поехали, но я еще не перевел. Вот теперь поехали, да. Слушаем группа «Гранат».

0: Так, у нас теперь времени мало, а сказать нужно много. Значит так, каким видите будущее вашей группы?
1: Так, ну, 25 числа...
0: Это совсем будущее. Это надо сказать обязательно, да. 25 июля. Это через месяц.
1: 25 июля, да, в Хайфе будет концерт. Вот насколько мы в будущее можем заглянуть, если все будет в порядке.
2: На крыше.
0: Escape Bar.
2: Escape Bar.
0: Хайфчане, а вот сходите-ка, потому что, я думаю, вас ребята обрадуют. А через какое-то время вы будете продолжать? Вы надеетесь вот на... Будет много новых песен. А что-то кардинально изменится, как вы чувствуете, нет?
2: Я надеюсь, что в Израиле начнется какой-то порядок и станет больше фестивалей.
1: И больше песен будет
2: больше
1: записано.
2: Песен, больше фестивалей, больше движухи.
0: Я, когда мы с Игорем общались и с Михаилом, я спросил, что вы хотите, как бы, но мне кажется, что Михаил ответил за всех замечательно, но, так сказать, процитировал к месту. У самурая нет цели, есть только путь. По-моему, ты лучше не скажешь. Просто вот да.
1: Согласен.
0: Окей, хорошо, товарищ самурай. Значит, я что хочу сказать. На самом деле я понимаю, что у вас впереди классный путь. Если все сложится нормально, вот Игорь сказал, да, если все будет в покое и в порядке. У вас, конечно, пока где-то идут переклички с другими группами. Конечно, пока тексты еще довольно общие, а когда вы вдруг напишете, а вы свое напишете, и лампа не горит, и врут календари, если ты хотела что-то мне сказать, то говори. Вы к этому своему еще придете. И к «Я хочу быть с тобой». Пока вы идете, это замечательно. Потому что у самурая, опять же, есть путь. Вот вы, товарищ самурай, как бы по этому пути идете, и я очень хотел бы, чтобы все сложилось как можно по жизни мягче и деликатнее для вас, чтобы вы через какое-то количество песен оказались любимыми, востребованными, выступали бы не только в Хайфе, но и в других местах Израиля. Вот. Так, значит, вроде по внешним данным, Игорь, подтверди, все есть, два красавца, значит, таких просто статных от лета. Они не зря это, занимаются физкультурой, чтобы потом водку пить.
2: Да, вот. Манаев тоже такой.
0: Тоже такой, да?
2: Большой, да.
0: А, специально. И только вот, ты подбирал. Как...
2: Вот как
1: Игорь очень
2: как
1: любит
2: два
1: Манаев.
2: Брата вместе. Уже.
0: Вот. Хорошо. Значит, все есть, я думаю, для успеха. Я понимаю, что как бы смешно и наивно сейчас. Все взрослые люди, все прекрасно понимают. И очень правильно сказали, хорошо, что, дескать, нет продюсера, потому что так сами себе голова, никто не подгоняет, никто не требует компромиссов каких-то, да, и вот все, что вы хотите, вы все это можете исполнить. Так что...
2: Это важно. Главное,

0: хочет просто самовыразиться.
1: Да, как в сексе.
0: Можно и так. Да, только в анекдоте. Можно и так, да. Хотите что-то еще сказать, как бы что-то дополнить? У вас есть сейчас по полминутки. Я еще раз представлю вас всех. И спрошу, может быть, кто-то хочет своим слушателям сказать, не знаю, кому, своим друзьям. Я надеюсь, что вас поддерживают семьи, кстати, и что разрешают вам репетировать долго и много. Вот. Ну, скажите что-нибудь для тех, кого вы любите.
1: Хочу передать привет нашим семьям.
0: Ну что же, можно и так.
1: Вы всегда мысленно с нами.
0: Мысленно с нами, отлично. Ребят, скажите что-нибудь. Так сказать, уже мы подошли через несколько минут, через две минуты подойдем к последней композиции. Скажите что-нибудь, что вам хочется сказать. Вот вы здесь пока.
1: Приходите на наши концерты.
2: Да, спасибо, что были с нами. Радиослушатели, приходите на концерты. Привет семьям, женам, детям, всем, кто слушали. Слушайте наши песни, подписывайтесь на наши социальные сети.
0: Михаил?
3: Так они все сказали, тут уже практически. Уже не, да, да, с языка прям снимают. Да, я тоже хотел поблагодарить тех, кто был с нами это время. Вас, Игорь, хотел поблагодарить за приятное общение. Очень радостно пообщаться.
0: Ребят, а у вас есть клипмейкеры? Кто или сами делаете клипы тоже?
2: Нет, клипы пока не делаем.
3: Ну, постоянного нет кого-то клипмейкера. Ну, одно видео там один сделал, другое. Ну, вот сейчас у нас вот упомянули, уже к нам присоединился Евгений. Ну, то есть такой талантливый человек во всем.
1: Кстати, звуки, да, помимо звука он еще и с видео.
3: Да,
1: видео,
3: да. И вот такой... мы надеемся, что вот в скором времени у нас дело пойдет и с видео.
0: Окей. Михаил Аграновский, Дмитрий Аграновский, Игорь Май, мы вас услышали. Я, будучи уже человеком в суровых летах, уже, значит, скажу, вы меня очень порадовали. Вот, потому что вы какие-то правильные. Вот вы...
3: Ну, вот не хотелось бы быть такими.
0: Нет, вы не в этом смысле правильные. Не в Образцово-Комсомольском, честное слово. Вы правильно сидите, молчите, слушаете свою музыку, как бы и отвечать вроде как неохота, потому что все понятно. Как бы, домахивается до вас журналист, морочит голову. Оставайтесь такими. Все нормально, все хорошо у вас идет. Придут и какие-то изощренные композиции еще более. Придут еще более классные тексты. Все вы делаете правильно. Не знаю, мне просто хочется сказать вам, оставайтесь, какие вы есть. Если бы не было так, что я однажды сказал это Дмитрию Дюжеву, господи, прости, то было бы совсем хорошо. Ну, я перечеркиваю те слова, адресую их вам. Ребят, спасибо.
3: Спасибо.
0: Здесь программа нынешняя подходит к завершению. Ну что, вот спасибо, что провели этот час с нами. Удачи вам, полных стадионов, классных дисков, клипов. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харев. И, конечно, будем слушать заключительную на сегодня композицию.
1: Спасибо.
0: Поехали.
1: Спасибо.

мы были всякими, красивыми и безобразными. И люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными. И так

опять вдвоем. Нельзя сказать, чтоб я с тобой уже давно не виделся. Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему. Там ты, Чапаева, усами ощетинился.

Где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом...

чуть-чуть заметный шаг. Другие вон живут неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы, перегоны, промахивая так, что только свист в ушах. А не лети так, жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу.

судьба искушает. Все когда-то грехи совершают, и в неведении шагом невольным самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла.

Я здесь ветром прилег у ног после путей и дорог.

стоял стеною в море, в горизонте отыскали дверь, и на этом голубом просторе

дороги все открыты, старый лед расплавила весна. Паруса мои почти что сшиты, и для мачты вырос.

где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути, ни за что не пройдешь. Помнишь в детстве туда мы летали

там в ладони упал, не поранит звезда, там чужой никогда не бывает беда, там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молод и вера, надежда, любовь.

этой чудной стране, в этой светлой стороне никогда и никто не слыхал о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают детей. Где-то там далеко, где кончается

там не ловят прицел. Ни зверей, ни людей, там не бьют стариков, не взрывают детей. Где-то там далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимая рука, где печали и грусть

как вино. Этот солнечный край я найду все равно. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал о войне.

что без них мне и рай ни к чему. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

ласково. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь.

земля еще вверх.

Gaga, simile a Esho e Zinza, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся власти на властвоваться, власть.

знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихий

Господи, мой Боже, зеленоглазый.

сентябре последним греет теплом. Только вчера с тобой мы были вдвоем, но в твоих грустных глазах застыли капли дождя. Дни сентября, дни сентября. Но в твоих грустных глазах застыли капли дождя. Дни сентября, дни сентября.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском, разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы – Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи – стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера дела Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудия Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Идана Райхеля «Маагалим, Маагалим» — «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и «Италия замерла». Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «Лучшее» на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год. Альбом «Мина Челентано». Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика, это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает, этот Челентано: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
1: Che t'ha già fa, che t'ha già di,

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры: Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал. То есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема. Он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новое, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, Амами, Амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными. Мы пячем, мы пячем, мы пячем, мы пячем, мы пячем.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солисткой этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение – это